0: возрасте 45 лет и старше, с основным или средним образованием, русскоязычные, занятые в частном секторе, проживающие в Латгальском предместье и Земельском районе. В Латвии растет число безработных в возрасте от 25 до 64 лет, которые недавно участвовали в обучении или других образовательных мероприятиях, свидетельствуют данные Евростат. По сравнению с 2015 годом, в прошлом году этот показатель немного улучшился, но все еще не достиг 10% порога. Латвия также отстает от среднего уровня по Европейскому Союзу, в целом по ЕС. В прошлом году в обучении участвовали 15,9% безработных по сравнению с показателем 9,3% 10 лет назад. Самые высокие показатели среди европейских стран зарегистрированы в Швеции, где в обучении участвовала примерно половина безработных. Молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет приглашают до 30 сентября подавать заявки на призыв в службу государственной обороны, чтобы приступить к службе в январе или июле 2027 года, сообщили в Министерстве обороны. В рамках июльского призыва у молодых людей будет возможность выбрать 11-месячную военную службу в регулярных частях национальных вооруженных сил или Земессардзе или 5-летнюю службу в Земессардзе, а в рамках январского призыва 5-летнюю службу в Земессардзе или 5-летнюю программу для офицеров запаса, предназначенную для студентов вузов и колледжей. Как сообщает Министерство обороны, в 2027 году на 11-месячную службу в национальные вооруженные силы планируется принять до 2800 человек. На 5-летнюю службу в Земессардзе до 600 человек. На 5-летнюю программу для офицеров запаса до 100 человек в рамках зимнего призыва. Призывников приглашают также добровольно подавать заявки на 5-летнюю службу в Земессардзе или на 5-летнюю программу для офицеров запаса, что гарантирует, что они не будут подлежать случайному отбору на 11-месячную службу. 5-летнюю службу в Земессардзе необходимо проходить не менее 28 дней в году. При этом предоставлена возможность выбрать ближайшее к месту жительства место службы. В рамках 5-летней программы для офицеров запаса, предназначенной для студентов вузов и колледжей, общее время обучения и выполнения служебных задач составляет не менее 180 дней. Также можно выбрать место службы. В украинском Харькове действовал мошеннический колл-центр, оттуда звонили в том числе латвийцам, выдавая себя за помощников по возврату уже украденных денег. Им удалось выманить несколько сотен тысяч евро конкретно у жителей Латвии. То, что колл-центр находился в Харькове, первыми выяснили именно латвийские полицейские. С момента, когда украинцы получили информацию из Латвии, и до того, как все участники собрались за одним столом, прошло около полугода, преступная группа работала на территории Украины примерно с апреля или мая прошлого года. Еще до поездки в Украину у госполиции Латвии были сведения как минимум о 50 обманутых латвийцах, у которых выманили более 200 тысяч евро. Мошенники Харьковского центра звонили гражданам стран Балтии и других европейских государств. Их жертвами становились те, кто уже однажды пострадал от мошенников и отчаянно надеялся вернуть украденное. Лица имена мошенников в настоящее время разглашению не подлежат, но все признались в содеянном и начали сотрудничать с полицией. Под стражу взято 5 человек. Те, кто был причастен к созданию преступной группы или приближен к ее деятельности, они задержаны за мошенничество в крупных размерах. Перед судом предстанет еще больше людей, поскольку не все потенциальные участники преступления после задержания были взяты под стражу. Согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ближайшие дни жара в Латвии начнет постепенно ослабевать. Во второй половине недели возрастет вероятность дождей и гроз. Во вторник с запада Латвии пересечет облачная зона, которая принесет кратковременные дожди, местами грозы с сильными ливнями. Ночью при слабом ветре в отдельных районах возможна дымка. Температура воздуха в ночь на вторник составит плюс 16, плюс 21 градус, днем от 23 до 28 градусов тепла. В среду первая половина дня пройдет при переменной облачности, в западных и центральных районах местами ожидаются дожди. Температура ночью до плюс 13, плюс 16. Днем воздух прогреется до плюс 24, плюс 29. На побережье местами в Курземе будет прохладнее, плюс 18, плюс 23. Во второй половине недели усилится влияние циклонов. Небо будет чаще затягивать облаками, осадки ожидаются уже на большей части территории страны, местами возможны грозы. К выходным станет заметно прохладнее. В большинстве районов Латвии дневная температура не превысит плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Правительство на выездном заседании в Латгале утвердило разработанные Министерством юстиции поправки к правилам о компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате прилета дронов или других военных инцидентов. Поправки к правилам Кабинета министров предусматривают, что в случае ущерба для посевов, лесов и животных, включая повреждения сельскохозяйственной техники, в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в службу поддержки села, которая в течение месяца примет решение о размере компенсации. В отношении другого недвижимого имущества в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в свое самоуправление, которое в течение месяца примет решение о размере поддержки и подаст запрос в Министерство умного управления и регионального развития. Согласно поправкам, если человек или предприятие застраховали находящееся в их собственности или владении недвижимое имущество от военных рисков в мирное время, в случае инцидента они могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба за вычетом выплаченного страхового возмещения. В случаях, когда на рынке недоступно подобное страхование, лица также могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба. В свою очередь, если недвижимое и другое имущество не застраховано от военных рисков в мирное время, можно претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 75% от суммы причиненного ущерба. Рижская дума планирует существенно реконструировать перекресток улиц Лачплэша и Сатаклэс. Цель проекта – улучшить организацию движения, повысить пропускную способность перекрестка и безопасность для всех участников движения, а также модернизировать инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 2 миллиона 240 тысяч евро без НДС. Проект будет интегрирован с инфраструктурой территории Лидл, объектами Rail Baltica, включая Рижский железнодорожный мост, а также уже реализованными проектами электроснабжения. В самоуправлении уточнили, что сейчас завершается стадия проектирования и согласования документации. Целью хакера, совершившего кибератаку на Latvia Svalbard Mergi, было скорее привлечение внимания к себе, чем получение прибыли. И этой цели он добился, заявила руководитель учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ Байба Кашкина. Самое важное для Latvia Svalbard Mergi заключается в том, что резервные копии данных сохранились и не были уничтожены, вопреки утверждениям некоторых. Благодаря этим резервным копиям систему можно восстановить, сказала она. По словам Кашкиной, большая часть сервисов и систем уже восстановлена. «Думаю, это самое главное. Мы способны восстановиться после этой атаки», – подчеркнула специалист. Кашкина признала, что злоумышленники опубликовали значительный объем данных. Однако специалисты все еще выясняют, какие именно сведения были скомпрометированы. Она также пояснила, что этот человек или группировка действует подобным образом уже более года. За это время они совершили свыше 200 атак в разных странах. Как сообщалось ранее, хакер, атаковавший Latvia Svalbard Mergi, требует более 600 тысяч евро за расшифровку данных. Компания со своей стороны заявила, что ни при каких обстоятельствах не намерена выплачивать выкуп. Переход на 40-часовую рабочую неделю уже с 1 сентября стал неприятным сюрпризом для Латвийского профсоюза работников образования и науки. Это приведет к небольшому снижению зарплаты примерно у 40 тысяч учителей, заявила глава профсоюза Инга Ванага. Министры меняются, но некоторые традиции остаются неизменными. Проводить важные изменения летом, когда педагоги отдыхают. Это отношение некорректно, подчеркнула она. Руководитель профсоюза признала, что концептуально двигаться к 40-часовой рабочей неделе необходимо, однако министерство намерено осуществить это уже с сентября, что означает знак минус для десятков тысяч педагогов. Эти минусы для каждого педагога индивидуально невелики, но уже дважды при изменении объема часов в 2016 и 2022 годах это имело негативный побочный эффект. Наступать на эти грабли в третий раз мы не согласимся. Реформы не должны нести знак минус ни для кого, сказала Ванага. Профсоюз предлагает перенести изменения на сентябрь 2027 года или январь того же года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогов. Если это невозможно, учителям следует предусмотреть компенсации, подчеркнула Ванага. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В последние годы дети и молодежь все чаще попадают в поле зрения европейских правоохранительных органов и органов безопасности в связи с различными правонарушениями, связанными с радикализацией и насилием, сообщили в службе государственной безопасности. Это глобальная тенденция, поэтому на международном уровне все чаще обсуждаются меры по предотвращению радикализации молодежи. Эта тенденция обсуждалась и на последнем заседании консультативного совета экспертов Центра по борьбе с терроризмом, организованного аннулированным СГБ в конце июня. За последние годы в поле зрения СГБ оказались несколько случаев радикализации молодежи и были приняты соответствующие меры. В отдельных случаях служба также возбуждала уголовные дела в отношении молодых людей за такие преступления, как публичное прославление и оправдание терроризма, распространение прославляющих, оправдывающих или призывающих к терроризму материалов и обучение терроризму. Например, в прошлом году суд приговорил к 4 годам пробационного надзора 18-летнего юношу, примкнувшего к движению правых экстремистов. Как свидетельствует тенденция террористической угрозы в Европе, в большинстве случаев связанные с террористическими группировками лица вербуют молодежь через TikTok, Discord и Telegram, а также через различные игровые платформы, например, Steam и Roblox. Как указывает СГБ, молодежь является одной из групп наиболее подверженных риску радикализации, поскольку молодые люди более впечатлительны, ими легче манипулировать и вовлекать в насильственные действия. Большему риску радикализации подвержены те молодые люди, которые сталкиваются с социальной изоляцией или имеют различные нарушения психического здоровья. СГБ обобщила наиболее типичные признаки, которые могут свидетельствовать о радикализации молодежи и представителей других возрастных групп. Такими признаками являются изменения в поведении, а именно внезапная, необъяснимая изоляция от окружающих, в том числе членов семьи и друзей. Также признаком могут быть изменения внешности, свидетельствующие об определенной религиозной или идеологической принадлежности. Одним из признаков может быть повышенный регулярный интерес к какой-либо идеологии, оправдывающей насилие, поиск охранения пропагандистских материалов. Это также могут быть такие признаки, как отрицание ценностей западных стран, в том числе демократии, гендерного равенства и прав сексуальных меньшинств, ярко выраженные расистские взгляды, враждебное отношение к иммигрантам, интерес к огнестрельному оружию, взрывчатым веществам и деятельности военизированного характера, указывает СГБ. Тревожными признаками могут быть увлечение жестокими виртуальными играми, открытая поддержка насильственных действий как единственного эффективного метода достижения целей, попытка скрыть действия в цифровой среде, использование зашифрованных онлайн-приложений. В то же время у каждого из признаков может быть и другое, не связанное с радикализацией объяснение. СГБ призывает родителей молодых людей не оставлять такие признаки без внимания и в случае подозрения возможной радикализации ребенка обращаться за помощью к социальному работнику или психологу. В краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка, заявили в Бюро по защите Сатверсме. Как указало Бюро, существует вероятность, что в краткосрочной перспективе Россия будет предпринимать гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы таким образом усилить психологическое давление на страны НАТО, должностных лиц и общества. Цель такого давления – добиться, чтобы страны НАТО, опасаясь возможной эскалации, уменьшили поддержку Украины или были готовы пойти на уступки России в контексте войны и ее возможного дипломатического урегулирования. Для потенциального достижения этих целей Россия в последнее время уже усилила психологические информационные кампании против западных стран, отметили в Бюро. Однако, как указало Бюро, вероятность того, что подобные провокации со стороны России могут оказаться эффективными и заставить НАТО изменить политику поддержки Украины, очень низка. Несмотря на возможные гибридные атаки, вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка. У России нет возможностей для осуществления такого нападения, поскольку большая часть ее военных ресурсов сосредоточена на фронте в Украине, отмечает Бюро. Продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс в отношении СИА «Топфрут» за нарушение санитарно-гигиенических требований. Компания фасовала черешню в помещениях, которые ранее были закрыты по решению продовольственно-ветеринарной службы, создавая риск загрязнения пищевых продуктов. Как сообщили в службе, хотя у предприятия зарегистрирован склад на улице Гайзеня в Риге, фактически деятельность велась на складе на улице Сникерес 25, корпус 1, который был закрыт по решению службы еще 2 года назад. Во время проверки инспекторы установили, что черешню фасовали в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям. На складе были выявлены грязь в помещениях и на оборудовании, а также отсутствие горячей воды как в производственных помещениях, так и в санузлах. Это означает, что работники не могли полноценно соблюдать личную гигиену, которая является ключевым фактором при работе с пищевыми продуктами. Кроме того, работники не прошли обязательные медосмотры, а черешню фасовали в немаркированные ящики, из-за чего невозможно установить ее происхождение. Служба распорядилась приостановить распространение продукции. Изъято 3 тонны черешни. Также продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс за невыполнение законных требований должностных лиц и нарушение санитарно-гигиенических требований. Квартиры в новых проектах в центре Риги стоят примерно в 2 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и почти на четверть дешевле, чем в Таллине. Об этом сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию «Латио». Средняя цена квадратного метра в новостройках в центре Риги составляет около 3500 евро. Для сравнения, в Вильнюсе 7030 евро, в Таллине 4590 евро. За пределами центра разница также сохраняется. В рижских микрорайонах первичная стоит около 2730 евро за квадратный метр, в Вильнюсе 3775 евро, в Таллине 3100 евро. На вторичном рынке разрыв еще заметнее. В микрорайонах Риги жилье почти в 2,5 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и примерно в 2 раза дешевле, чем в Таллине. Несмотря на рост интереса к инвестициям в последние годы, недвижимость остается главным активом для жителей Латвии. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, около 54% латвийских домохозяйств основную часть своего благосостояния формируют за счет собственного жилья. Еще примерно 30% владеют дополнительной недвижимостью, например, землей или квартирами под сдачу. Это самый высокий показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Для сравнения, в Литве и Эстонии лишь около 18% домохозяйств инвестируют в дополнительную недвижимость, чаще выбирая финансовые рынки. По словам аналитика рынка недвижимости компании «Латио» Ксении Иевлевой, Рига сейчас выглядит привлекательной для инвесторов. Входной порог здесь ниже, чем в соседних столицах, а доходность аренды – одна из самых высоких в Балтии. Согласно данным Евростат, за год цены на жилье в Риге выросли примерно на 11%, в Вильнюсе – почти на 14%, в Таллине – на 5%. Доходность аренды в Риге достигает в среднем 6,5%, тогда как в Вильнюсе она около 5%, в Таллине – 3,3%. По оценке «Латио», в ближайшее время нет признаков снижения цен на жилье в Риге. Напротив, на фоне инфляции и ограниченного предложения, стоимость качественных квартир может продолжить расти. В июне средние цены на рынке новостроек в Риге остались стабильными. В центре города квадратный метр в новых проектах стоил около 3500 евро, в районах около 2730 евро, в отреставрированных довоенных домах в центре чуть выше 3000 евро. На вторичном рынке в новостройках цена в центре составила около 2870 евро за квадратный метр, в районах 2330 евро. Всего на рынке было доступно около 2275 квартир в новостройках. За месяц предложение выросло примерно на 8%. Сегмент серийного жилья также остался стабильным. Средняя цена в рижских районах около 1170 евро за квадратный метр, в центре около 1550 евро. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Правительство на выездном заседании в Латгале утвердило разработанные Министерством юстиции поправки к правилам о компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате прилета дронов или других военных инцидентов. Поправки к правилам Кабинета министров предусматривают, что в случае ущерба для посевов, лесов и животных, включая повреждения сельскохозяйственной техники, в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в службу поддержки села, которая в течение месяца примет решение о размере компенсации. В отношении другого недвижимого имущества в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в свое самоуправление, которое в течение месяца примет решение о размере поддержки и подаст запрос в Министерство умного управления и регионального развития. Согласно поправкам, если человек или предприятие застраховали находящееся в их собственности или владении недвижимое имущество от военных рисков в мирное время, в случае инцидента они могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба за вычетом выплаченного страхового возмещения. В случаях, когда на рынке недоступно подобное страхование, лица также могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба. В свою очередь, если недвижимое и другое имущество не застрахованы от военных рисков в мирное время, можно претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 75% от суммы причиненного ущерба. Рижская дума планирует существенно реконструировать перекресток улиц Лачплэша и Сатаклэс. Цель проекта – улучшить организацию движения, повысить пропускную способность перекрестка и безопасность для всех участников движения, а также модернизировать инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 2 миллиона 240 тысяч евро без НДС. Проект будет интегрирован с инфраструктурой территории Лидл, объектами Rail Baltica, включая Рижский железнодорожный мост, а также уже реализованными проектами электроснабжения. В самоуправлении уточнили, что сейчас завершается стадия проектирования и согласования документации. Целью хакера, совершившего кибератаку на Latvia Svalsts Meži, было скорее привлечение внимания к себе, чем получение прибыли. И этой цели он добился, заявила руководитель учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ Байба Кашкина. Самое важное для Latvia Svalsts Meži заключается в том, что резервные копии данных сохранились и не были уничтожены, вопреки утверждениям некоторых. Благодаря этим резервным копиям систему можно восстановить, сказала она. По словам Кашкиной, большая часть сервисов и систем уже восстановлена. «Думаю, это самое главное. Мы способны восстановиться после этой атаки», – подчеркнула специалист. Кашкина признала, что злоумышленники опубликовали значительный объем данных. Однако специалисты все еще выясняют, какие именно сведения были скомпрометированы. Она также пояснила, что этот человек или группировка действует подобным образом уже более года. За это время они совершили свыше 200 атак в разных странах. Как сообщалось ранее, хакер, атаковавший Latvia Svalsts Meži, требует более 600 тысяч евро за расшифровку данных. Компания со своей стороны заявила, что ни при каких обстоятельствах не намерена выплачивать выкуп. Переход на 40-часовую рабочую неделю уже с 1 сентября стал неприятным сюрпризом для Латвийского профсоюза работников образования и науки. Это приведет к небольшому снижению зарплаты примерно у 40 тысяч учителей, заявила глава профсоюза Инга Ванага. Министры меняются, но некоторые традиции остаются неизменными. Проводить важные изменения летом, когда педагоги отдыхают. Это отношение некорректно, подчеркнула она. Руководитель профсоюза признала, что концептуально двигаться к 40-часовой рабочей неделе необходимо, однако министерство намерено осуществить это уже с сентября, что означает знак минус для десятков тысяч педагогов. Эти минусы для каждого педагога индивидуально невелики, но уже дважды при изменении объема часов в 2016 и 2022 годах это имело негативный побочный эффект. Наступать на эти грабли в третий раз мы не согласимся. Реформы не должны нести знак минус ни для кого, сказала Ванага. Профсоюз предлагает перенести изменения на сентябрь 2027 года или январь того же года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогов. Если это невозможно, учителям следует предусмотреть компенсации, подчеркнула Ванага. Алексей Свиридов, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Хакер, осуществивший кибератаку на АО «Государственные леса Латвии», хочет получить за расшифровку данных более 600 тысяч евро, свидетельствует информация, предоставленная экспертом по кибербезопасности Элвисом Страздиншем на его аккаунте на YouTube. Как поясняет Страздинш, юридически это не считается вымогательством, поскольку хакер не обращался напрямую к госпредприятию и не требовал выкуп за зашифрованные данные. Однако на других каналах коммуникации, где хакер рассказывал о кибератаке, он призывает связаться с ним. Эксперт по кибербезопасности связался с хакером, выяснил, что за расшифровку данных он требует 0,1% от общего дохода АО «Государственные леса Латвии». Согласно данным отчета за 2025 год, в прошлом году доходы предприятия составили 618 миллионов 600 тысяч евро. Соответственно, сумму, которую хакер хочет получить за расшифровку данных, составляет 618 тысяч 600 евро. Госпредприятие ранее заявило, что ни при каких обстоятельствах не планирует платить выкуп или что-либо еще, а также подчеркнул, что все файлы IT-систем предприятия имеют резервные копии. Ответственность за эту атаку взяла на себя иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели, которые совершала аналогичные атаки на предприятия и госучреждения других стран. Ранее Страздинш в передаче латвийского телевидения «Панорама» сообщил, что в ходе кибератаки хакер использовал уязвимость в программном обеспечении, которое не обновлялось 7 лет. Хакеру удалось украсть около 7 тысяч паролей сотрудников, однако часть из них могут быть старыми. Страздинш сообщил, что злоумышленник также оставил на серверах вредоносное программное обеспечение, но хуже всего то, что хакер зашифровал все данные и удалил резервные копии. Министерство земледелия заявляет, что выкуп не требовали, но в своем описании атаки хакер конкретно говорит, что для возврата данных, то есть для получения ключа, чтобы расшифровать зашифрованные данные, необходимо связаться с ним. Он также оставил свои контакты, следовательно, он требует выкупа. Подчеркнул эксперт по кибербезопасности. Злоумышленника интересуют деньги, и нельзя исключать вероятности того, что он может попытаться продать похищенную информацию недружественным странам, допускает эксперт. Директор по IT-инфраструктуре и развитию Гослесов Латвии Марис Кузьминс ранее сообщил, что предприятие постепенно и последовательно восстанавливает работу IT-систем, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности. Часть систем уже доступна для работы, затем будут восстановлены системы, необходимые для коммуникации с партнерами и клиентами, и работа приложений, которые используют отдыхающие охотники и работники лесной отрасли. Госполиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на АО «Государственные леса Латвии». За последние полгода ухудшилась оценка жителями деятельности Рижской думы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС по заказу столичной думы. По сравнению с результатами опроса в ноябре 2025 года, в мае индекс удовлетворенности жителей работой думы снизился с показателя -0,9 до -4,6. Негативно работу Рижской думы оценивали 46%, позитивно 43% опрошенных рижан. Существенно отличается оценка работы Думы гражданами и негражданами. Граждане в мае оценивали работу Думы более положительно, чем респонденты без гражданства. Индекс оценки граждан составил +0,1, неграждане оценили на -26,6. Более позитивно работу Думы оценивали респонденты в возрасте от 18 до 34 лет с высшим образованием, те, кто в семье говорят в основном на латышском языке, работающие в публичном секторе, а также участники опроса со средней высокими или высокими доходами, проживающие в Видземском предместье, Курземском районе, Земгалском предместье. Более критично работу Думы оценили респонденты в возрасте 45 лет и старше, с основным или средним образованием, русскоязычные, занятые в частном секторе, проживающие в Латгальском предместье и Земельском районе. В Латвии растет число безработных в возрасте от 25 до 64 лет, которые недавно участвовали в обучении или других образовательных мероприятиях, свидетельствуют данные Евростат. По сравнению с 2015 годом, в прошлом году этот показатель немного улучшился, но все еще не достиг 10% порога. Латвия также отстает от среднего уровня по Европейскому Союзу, в целом по ЕС. В прошлом году в обучении участвовали 15,9% безработных по сравнению с показателем 9,3%. 4% 10 лет назад. Самые высокие показатели среди европейских стран зарегистрированы в Швеции, где в обучении участвовала примерно половина безработных. Молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет приглашают до 30 сентября подавать заявки на призыв в службу государственной обороны, чтобы приступить к службе в январе или июле 2027 года, сообщили в Министерстве обороны. В рамках июльского призыва у молодых людей будет возможность выбрать 11-месячную военную службу в регулярных частях национальных вооруженных сил или Земессардзе, или 5-летнюю службу в Земессардзе, а в рамках январского призыва 5-летнюю службу в Земессардзе или 5-летнюю программу для офицеров запаса, предназначенную для студентов вузов и колледжей. Как сообщает Министерство обороны, в 2027 году на 11-месячную службу в национальные вооруженные силы планируется принять до 2800 человек. На 5-летнюю службу в Земессардзе до 600 человек. На 5-летнюю программу для офицеров запаса до 100 человек в рамках зимнего призыва. Призывников приглашают также добровольно подавать заявки на 5-летнюю службу в Земессардзе или на 5-летнюю программу для офицеров запаса, что гарантирует, что они не будут подлежать случайному отбору на 11-месячную службу. 5-летнюю службу в Земессардзе необходимо проходить не менее 28 дней в году. При этом предоставлена возможность выбрать ближайшее к месту жительства место службы. В рамках 5-летней программы для офицеров запаса, предназначенной для студентов вузов и колледжей, общее время обучения и выполнения служебных задач составляет не менее 180 дней. Также можно выбрать место службы. В украинском Харькове действовал мошеннический колл-центр, оттуда звонили в том числе латвийцам, выдавая себя за помощников по возврату уже украденных денег. Им удалось выманить несколько сотен тысяч евро конкретно у жителей Латвии. То, что колл-центр находился в Харькове, первыми выяснили именно латвийские полицейские. С момента, когда украинцы получили информацию из Латвии, и до того, как все участники собрались за одним столом, прошло около полугода, преступная группа работала на территории Украины примерно с апреля или мая прошлого года. Еще до поездки в Украину у госполиции Латвии были сведения как минимум о 50 обманутых латвийцах, у которых выманили более 200 тысяч евро. Мошенники Харьковского центра звонили гражданам стран Балтии и других европейских государств. Их жертвами становились те, кто уже однажды пострадал от мошенников и отчаянно надеялся вернуть украденное. Лица имена мошенников в настоящее время разглашению не подлежат, но все признались в содеянном и начали сотрудничать с полицией. Под стражу взято 5 человек. Те, кто был причастен к созданию преступной группы или приближен к ее деятельности, они задержаны за мошенничество в крупных размерах. Перед судом предстанет еще больше людей, поскольку не все потенциальные участники преступления после задержания были взяты под стражу. Согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ближайшие дни жара в Латвии начнет постепенно ослабевать. Во второй половине недели возрастет вероятность дождей и гроз. Во вторник с запада Латвии пересечет облачная зона, которая принесет кратковременные дожди, местами грозы с сильными ливнями. Ночью при слабом ветре в отдельных районах возможна дымка. Температура воздуха в ночь на вторник составит плюс 16, плюс 21 градус, днем от 23 до 28 градусов тепла. В среду первая половина дня пройдет при переменной облачности, в западных и центральных районах местами ожидаются дожди. Температура ночью до плюс 13, плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 24, плюс 29. На побережье местами в Курземе будет прохладнее, плюс 18, плюс 23. Во второй половине недели усилится влияние циклонов. Небо будет чаще затягивать облаками, осадки ожидаются уже на большей части территории страны, местами возможны грозы. К выходным станет заметно прохладнее. В большинстве районов Латвии дневная температура не превысит плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от государственного агентства общества социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Правительство на выездном заседании в Латгале утвердило разработанные Министерством юстиции поправки к правилам о компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате прилета дронов или других военных инцидентов. Поправки к правилам Кабинета министров предусматривают, что в случае ущерба для посевов, лесов и животных, включая повреждения сельскохозяйственной техники, в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в службу поддержки села, которая в течение месяца примет решение о размере компенсации. В отношении другого недвижимого имущества в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в свое самоуправление, которое в течение месяца примет решение о размере поддержки и подаст запрос в Министерство умного управления и регионального развития. Согласно поправкам, если человек или предприятие застраховали находящееся в их собственности или владении недвижимое имущество от военных рисков в мирное время, в случае инцидента они могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба за вычетом выплаченного страхового возмещения. В случаях, когда на рынке недоступно подобное страхование, лица также могут претендовать на компенсацию прямого ущерба и средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба. В свою очередь, если недвижимое и другое имущество не застраховано от военных рисков в мирное время, можно претендовать на компенсацию прямого ущерба и средств госбюджета в размере 75% от суммы причиненного ущерба. Рижская дума планирует существенно реконструировать перекресток улиц Лачплэша и Сатеклэс. Цель проекта – улучшить организацию движения, повысить пропускную способность перекрестка и безопасность для всех участников движения, а также модернизировать инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 2 240 000 евро без НДС. Проект будет интегрирован с инфраструктурой территории Лидл, объектами Rail Baltica, включая Рижский железнодорожный мост, а также уже реализованными проектами электроснабжения. В самоуправлении уточнили, что сейчас завершается стадия проектирования и согласования документации. Целью хакера, совершившего кибератаку на Latvia's Wealth Manager, было скорее привлечение внимания к себе, чем получение прибыли. И этой цели он добился, заявила руководитель учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ Байба Кашкина. Самое важное для Latvia's Wealth Manager заключается в том, что резервные копии данных сохранились и не были уничтожены, вопреки утверждениям некоторых. Благодаря этим резервным копиям систему можно восстановить, сказала она. По словам Кашкиной, большая часть сервисов и систем уже восстановлена. Думаю, это самое главное. Мы способны восстановиться после этой атаки, подчеркнула специалист. Кашкина признала, что злоумышленники опубликовали значительный объем данных. Однако специалисты все еще выясняют, какие именно сведения были скомпрометированы. Она также пояснила, что этот человек или группировка действует подобным образом уже более года. За это время они совершили свыше 200 атак в разных странах. Как сообщалось ранее, хакер, атаковавший Latvijas Valsts Meži, требует более 600 тысяч евро за расшифровку данных. Компания со своей стороны заявила, что ни при каких обстоятельствах не намерена выплачивать выкуп. Переход на 40-часовую рабочую неделю уже с 1 сентября стал неприятным сюрпризом для Латвийского профсоюза работников образования и науки. Это приведет к небольшому снижению зарплаты примерно у 40 тысяч учителей, заявила глава профсоюза Инга Ванага. Министры меняются, но некоторые традиции остаются неизменными. Проводить важные изменения летом, когда педагоги отдыхают. Это отношение некорректно, подчеркнула она. Руководитель профсоюза признала, что концептуально двигаться к 40-часовой рабочей неделе необходимо, однако министерство намерено осуществить это уже с сентября, что означает знак минус для десятков тысяч педагогов. Эти минусы для каждого педагога индивидуально невелики, но уже дважды при изменении объема часов в 2016 и 2022 годах это имело негативный побочный эффект. Наступать на эти грабли в третий раз мы не согласимся. Реформы не должны нести знак минус ни для кого, сказала Ванага. Профсоюз предлагает перенести изменения на сентябрь 2027 года или январь того же года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогов. Если это невозможно, учителям следует предусмотреть компенсации, подчеркнула Ванага. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Алексей Свиридов, новостная студия «Mix Media Group».
1: В новостной студии «Mix Media Group» Елена Симон, здравствуйте. В последние годы дети и молодежь все чаще попадают в поле зрения европейских правоохранительных органов и органов безопасности в связи с различными правонарушениями, связанными с радикализацией и насилием, сообщили в службе государственной безопасности. Это глобальная тенденция, поэтому на международном уровне все чаще обсуждаются меры по предотвращению радикализации молодежи. Эта тенденция обсуждалась и на последнем заседании Консультативного совета экспертов Центра по борьбе с терроризмом, организованным СГБ в конце июня. За последние годы в поле зрения СГБ оказались несколько случаев радикализации молодежи и были приняты соответствующие меры. В отдельных случаях служба также возбуждала уголовные дела в отношении молодых людей за такие преступления, как публичное прославление и оправдание терроризма, распространение прославляющих, оправдывающих или призывающих к терроризму материалов и обучение терроризму. Например, в прошлом году суд приговорил к 4 годам пробационного надзора 18-летнего юношу, примкнувшего к движению правых экстремистов. Как свидетельствует тенденция террористической угрозы в Европе, в большинстве случаев связанные с террористическими группировками лица вербуют молодежь через TikTok, Discord и Telegram, а также через различные игровые платформы, например, Steam и Roblox. Как указывает СГБ, молодежь является одной из групп наиболее подверженных риску радикализации, поскольку молодые люди более впечатлительны, ими легче манипулировать и вовлекать в насильственные действия. Большему риску радикализации подвержены те молодые люди, которые сталкиваются сталкиваются с социальной изоляцией или имеют различные нарушения психического здоровья. СГБ обобщила наиболее типичные признаки, которые могут свидетельствовать о радикализации молодежи и представителей других возрастных групп. Такими признаками являются изменения в поведении, а именно внезапная, необъяснимая изоляция от окружающих, в том числе членов семьи и друзей. Также признаком могут быть изменения внешности, свидетельствующие об определенной религиозной или идеологической принадлежности. Одним из признаков может быть повышенный регулярный интерес к какой-либо идеологии, оправдывающей насилие, поиск охранения пропагандистских материалов. Это также могут быть такие признаки, как отрицание ценностей западных стран, в том числе демократии, гендерного равенства и прав сексуальных меньшинств, ярко выраженные расистские взгляды, враждебное отношение к иммигрантам, интерес к огнестрельному оружию, взрывчатым веществам и деятельности военизированного характера, указывает СГБ. Тревожными признаками могут быть увлечение жестокими виртуальными играми, открытая поддержка насильственных действий как единственного эффективного метода достижения целей, попытка скрыть действия в цифровой среде, использование зашифрованных онлайн-приложений. В то же время у каждого из признаков может быть и другое, не связанное с радикализацией объяснение. СГБ призывает родителей молодых людей не оставлять такие признаки без внимания и в случае подозрения о возможной радикализации ребенка обращаться за помощью к социальному работнику или психологу. В краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка, заявили в Бюро по защите Сатверсме. Как указало Бюро, существует вероятность, что в краткосрочной перспективе Россия будет предпринимать гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы таким образом усилить психологическое давление на страны НАТО, должностных лиц и общества. Цель такого давления – добиться, чтобы страны НАТО, опасаясь возможной эскалации, уменьшили поддержку Украины или были готовы пойти на уступки России в контексте войны и ее возможного дипломатического урегулирования. Для потенциального достижения этих целей Россия в последнее время уже усилила психологические информационные кампании против западных стран, отметили в Бюро. Однако, как указало Бюро, вероятность того, что подобные провокации со стороны России могут оказаться эффективными и заставить НАТО изменить политику поддержки Украины, очень низка. Несмотря на возможные гибридные атаки, вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка. У России нет возможностей для осуществления такого нападения, поскольку большая часть ее военных ресурсов сосредоточена на фронте в Украине, отмечает Бюро. Продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс в отношении СИА «Топфрут» за нарушение санитарно-гигиенических требований. Компания фасовала черешню в помещениях, которые ранее были закрыты по решению продовольственно-ветеринарной службы, создавая риск загрязнения пищевых продуктов. Как сообщили в службе, хотя у предприятия зарегистрирован склад на улице Гайзеня в Риге, фактически деятельность велась на складе на улице Сникерес 25, корпус 1, который был закрыт по решению службы еще 2 года назад. Во время проверки инспекторы установили, что черешню фасовали в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям. На складе были выявлены грязь в помещениях и на оборудовании, а также отсутствие горячей воды как в производственных помещениях, так и в санузлах. Это означает, что работники не могли полноценно соблюдать личную гигиену, которая является ключевым фактором при работе с пищевыми продуктами. Кроме того, работники не прошли обязательные медосмотры, а черешню фасовали в немаркированные ящики, из-за чего невозможно установить ее происхождение. Служба распорядилась приостановить распространение продукции. Изъято 3 тонны черешни. Также продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс за невыполнение законных требований должностных лиц и нарушение санитарно-гигиенических требований. Квартиры в новых проектах в центре Риги стоят примерно в 2 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и почти на четверть дешевле, чем в Таллине. Об этом сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию «Латио». Средняя цена квадратного метра в новостройках в центре Риги составляет около 3500 евро. Для сравнения, в Вильнюсе 7030 евро, в Таллине 4590 евро. За пределами центра разница также сохраняется. В рижских микрорайонах первичка точка стоит около 2730 евро за квадратный метр, в Вильнюсе 3775 евро, в Таллине 3100 евро. На вторичном рынке разрыв еще заметнее. В микрорайонах Риги жилье почти в 2,5 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и примерно в 2 раза дешевле, чем в Таллине. Несмотря на рост интереса к инвестициям в последние годы, недвижимость остается главным активом для жителей Латвии. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, около 54% латвийских домохозяйств основную часть своего благосостояния формируют за счет собственного жилья. Еще примерно 30% владеют дополнительной недвижимостью, например, землей или квартирами под сдачу. Это самый высокий показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Для сравнения, в Литве и Эстонии лишь около 18% домохозяйств инвестируют в дополнительную недвижимость, чаще выбирая финансовые рынки. По словам аналитика рынка недвижимости компании «Латио» Ксении Иевлевой, Рига сейчас выглядит привлекательной для инвесторов. Входной порог здесь ниже, чем в соседних столицах, а доходность аренды – одна из самых высоких в Балтии. Согласно данным Евростат, за год цены на жилье в Риге выросли примерно на 11%, в Вильнюсе почти на 14%, в Таллине – на 5%. Доходность аренды в Риге достигает в среднем 6,5%, тогда как в Вильнюсе она около 5%, в Таллине – 3,3%. По оценке Латио, в ближайшее время нет признаков снижения цен на жилье в Риге. Напротив, на фоне инфляции и ограниченного предложения, стоимость качественных квартир может продолжить расти. В июне средние цены на рынке новостроек в Риге остались стабильными. В центре города квадратный метр в новых проектах стоил около 3500 евро, в районах около 2730 евро, в отреставрированных довоенных домах в центре чуть выше 3000 евро. На вторичном рынке в новостройках цена в центре составила около 2870 евро за квадратный метр, в районах 2330 евро. Всего на рынке было доступно около 2275 квартир в новостройках. За месяц предложение выросло примерно на 8%. Сегмент серийного жилья также остался стабильным. Средняя цена в рижских районах около 1170 евро за квадратный метр, в центре около 1550 евро. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Правительство на выездном заседании в Латгале утвердило разработанные Министерством юстиции поправки к правилам о компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате прилета дронов или других военных инцидентов. Поправки к правилам Кабинета министров предусматривают, что в случае ущерба для посевов, лесов и животных, включая повреждения сельскохозяйственной техники, в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в службу поддержки села, которая в течение месяца примет решение о размере компенсации. В отношении другого недвижимого имущества в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в свое самоуправление, которое в течение месяца примет решение о размере поддержки и подаст запрос в Министерство умного управления и регионального развития. Согласно поправкам, если человек или предприятие застраховали находящееся в их собственности или владении недвижимое имущество от военных рисков в мирное время, в случае инцидента они могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба за вычетом выплаченного страхового возмещения. В случаях, когда на рынке недоступно подобное страхование, лица также могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба. В свою очередь, если недвижимое и другое имущество не застрахованы от военных рисков в мирное время, можно претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 75% от суммы причиненного ущерба. Рижская дума планирует существенно реконструировать перекресток улиц Лачплыша и Сатеклес. Цель проекта – улучшить организацию движения, повысить пропускную способность перекрестка и безопасность для всех участников движения, а также модернизировать инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 2 миллиона 240 тысяч евро без НДС. Проект будет интегрирован с инфраструктурой территории Лидл, объектами Rail Baltica, включая Рижский железнодорожный мост, а также уже реализованными проектами электроснабжения. В самоуправлении уточнили, что сейчас завершается стадия проектирования и согласования документации. Целью хакера, совершившего кибератаку на Latviasval Smeži, было скорее привлечение внимания к себе, чем получение прибыли. И этой цели он добился, заявила руководитель учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ Байба Кашкина. Самое важное для Latviasval Smeži заключается в том, что резервные копии данных сохранились и не были уничтожены, вопреки утверждениям некоторых. Благодаря этим резервным копиям систему можно восстановить, сказала она. По словам Кашкиной, большая часть сервисов и систем уже восстановлена. «Думаю, это самое главное. Мы способны восстановиться после этой атаки», – подчеркнула специалист. Кашкина признала, что злоумышленники опубликовали значительный объем данных. Однако специалисты все еще выясняют, какие именно сведения были скомпрометированы. Она также пояснила, что этот человек или группировка действует подобным образом уже более года. За это время они совершили свыше 200 атак в разных странах. Как сообщалось ранее, хакер, атаковавший Latviasval Smeži, требует более 600 тысяч евро за расшифровку данных. Компания со своей стороны заявила, что ни при каких обстоятельствах не намерена выплачивать выкуп. Переход на 40-часовую рабочую неделю уже с 1 сентября стал неприятным сюрпризом для Латвийского профсоюза работников образования и науки. Это приведет к небольшому снижению зарплаты примерно у 40 тысяч учителей, заявила глава профсоюза Инга Ванага. Министры меняются, но некоторые традиции остаются неизменными. Проводить важные изменения летом, когда педагоги отдыхают. Это отношение некорректно, подчеркнула она. Руководитель профсоюза признала, что концептуально двигаться к 40-часовой рабочей неделе необходимо, однако министерство намерено осуществить это уже с сентября, что означает знак минус для десятков тысяч педагогов. Эти минусы для каждого педагога индивидуально невелики, но уже дважды при изменении объема часов в 2016 и 2022 годах это имело негативный побочный эффект. Наступать на эти грабли в третий раз мы не согласимся. Реформы не должны нести знак минус ни для кого, сказала Ванага. Профсоюз предлагает перенести изменения на сентябрь 2027 года или январь того же года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогов. Если это невозможно, учителям следует предусмотреть компенсации, подчеркнула Ванага. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Хакер, осуществивший кибератаку на АО «Государственные леса Латвии», хочет получить за расшифровку данных более 600 тысяч евро, свидетельствует информация, предоставленная экспертом по кибербезопасности Элвисом Страздиншем на его аккаунте на YouTube. Как поясняет Страздинш, юридически это не считается вымогательством, поскольку хакер не обращался напрямую к госпредприятию и не требовал выкуп за зашифрованные данные. Однако на других каналах коммуникации, где хакер рассказывал о кибератаке, он призывает связаться с ним. Эксперт по кибербезопасности связался с хакером, выяснил, что за расшифровку данных он требует 0,1% от общего дохода АО «Государственные леса Латвии». Согласно данным отчета за 2025 год, в прошлом году доходы предприятия составили 618 миллионов 600 тысяч евро. Соответственно, сумму, которую хакер хочет получить за расшифровку данных, составляет 618 тысяч 600 евро. Госпредприятие ранее заявило, что ни при каких обстоятельствах не планирует платить выкуп или что-либо еще, а также подчеркнул, что все файлы IT-систем предприятия имеют резервные копии. Ответственность за эту атаку взяла на себя иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели, которые совершала аналогичные атаки на предприятия и госучреждения других стран. Ранее Страздинш в передаче латвийского телевидения «Панорама» сообщил, что в ходе кибератаки хакер использовал уязвимость в программном обеспечении, которое не обновлялось 7 лет. Хакеру удалось украсть около 7 тысяч паролей сотрудников, однако часть из них могут быть старыми. Страздинш сообщил, что злоумышленник также оставил на серверах вредоносное программное обеспечение, но хуже всего то, что хакер зашифровал все данные и удалил резервные копии. Министерство земледелия заявляет, что выкуп не требовали, но в своем описании атаки хакер конкретно говорит, что для возврата данных, то есть для получения ключа, чтобы расшифровать зашифрованные данные, необходимо связаться с ним. Он также оставил свои контакты, следовательно, он требует выкупа, подчеркнул эксперт по кибербезопасности. Злоумышленника интересуют деньги, и нельзя исключать вероятности того, что он может попытаться продать похищенную информацию недружественным странам, допускает эксперт. Директор по IT-инфраструктуре и развитию Гослесов Латвии Марис Кузьминс ранее сообщил, что предприятие постепенно и последовательно восстанавливает работу IT-систем, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности. Часть систем уже доступна для работы, затем будут восстановлены системы, необходимые для коммуникации с партнерами и клиентами, и работа приложений, которые используют отдыхающие охотники и работники лесной отрасли. Госполиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на АО «Государственные леса Латвии». За последние полгода ухудшилась оценка жителями деятельности Рижской думы, свидетельствует результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС по заказу столичной думы. По сравнению с результатами опроса в ноябре 2025 года, в мае индекс удовлетворенности жителей работой думы снизился с показателя -0,9 до -4,6. Негативно работу Рижской думы оценивали 46%, позитивно 43% опрошенных рижан. Существенно отличается оценка работы Думы гражданами и негражданами. Граждане в мае оценивали работу Думы более положительно, чем респонденты без гражданства. Индекс оценки граждан составил +0,1, неграждане оценили на -26,6. Более позитивно работу Думы оценивали респонденты в возрасте от 18 до 34 лет с высшим образованием, те, кто в семье говорят в основном на латышском языке, работающие в публичном секторе, а также участники опроса со средней высокими или высокими доходами, проживающие в Видземском предместье, Курземском районе, Земгалском предместье. Более критично работу Думы оценили респонденты в возрасте 45 лет и старше, с основным или средним образованием, русскоязычные, занятые в частном секторе, проживающие в Латгальском предместье и Земельском районе. В Латвии растет число безработных в возрасте от 25 до 64 лет, которые недавно участвовали в обучении или других образовательных мероприятиях, свидетельствуют данные Евростат. По сравнению с 2015 годом, в прошлом году этот показатель немного улучшился, но все еще не достиг 10% порога. Латвия также отстает от среднего уровня по Европейскому Союзу, в целом по ЕС. В прошлом году в обучении участвовали 15,9% безработных по сравнению с показателем 9,3%. 4% 10 лет назад. Самые высокие показатели среди европейских стран зарегистрированы в Швеции, где в обучении участвовала примерно половина безработных. Молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет приглашают до 30 сентября подавать заявки на призыв в службу государственной обороны, чтобы приступить к службе в январе или июле 2027 года, сообщили в Министерстве обороны. В рамках июльского призыва у молодых людей будет возможность выбрать 11-месячную военную службу в регулярных частях национальных вооруженных сил или Земессардзе, или 5-летнюю службу в Земессардзе, а в рамках январского призыва 5-летнюю службу в Земессардзе или 5-летнюю программу для офицеров запаса, предназначенную для студентов вузов и колледжей. Как сообщает Министерство обороны, в 2027 году на 11-месячную службу в национальные вооруженные силы планируется принять до 2800 человек. На 5-летнюю службу в Земессардзе до 600 человек. На 5-летнюю программу для офицеров запаса до 100 человек в рамках зимнего призыва. Призывников приглашают также добровольно подавать заявки на 5-летнюю службу в Земессардзе или на 5-летнюю программу для офицеров запаса, что гарантирует, что они не будут подлежать случайному отбору на 11-месячную службу. 5-летнюю службу в Земессардзе необходимо проходить не менее 28 дней в году. При этом предоставлена возможность выбрать ближайшее к месту жительства место службы. В рамках 5-летней программы для офицеров запаса, предназначенной для студентов вузов и колледжей, общее время обучения и выполнения служебных задач составляет не менее 180 дней. Также можно выбрать место службы. В украинском Харькове действовал мошеннический колл-центр, оттуда звонили в том числе латвийцам, выдавая себя за помощников по возврату уже украденных денег. Им удалось выманить несколько сотен тысяч евро конкретно у жителей Латвии. То, что колл-центр находился в Харькове, первыми выяснили именно латвийские полицейские. С момента, когда украинцы получили информацию из Латвии, и до того, как все участники собрались за одним столом, прошло около полугода, преступная группа работала на территории Украины примерно с апреля или мая прошлого года. Еще до поездки в Украину у госполиции Латвии были сведения как минимум о 50 обманутых латвийцах, у которых выманили более 200 тысяч евро. Мошенники Харьковского центра звонили гражданам стран Балтии и других европейских государств. Их жертвами становились те, кто уже однажды пострадал от мошенников и отчаянно надеялся вернуть украденное. Лица имена мошенников в настоящее время разглашению не подлежат, но все признались в содеянном и начали сотрудничать с полицией. Под стражу взяты 5 человек. Те, кто был причастен к созданию преступной группы или приближен к ее деятельности, они задержаны за мошенничество в крупных размерах. Перед судом предстанет еще больше людей, поскольку не все потенциальные участники преступления после задержания были взяты под стражу. Согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ближайшие дни жара в Латвии начнет постепенно ослабевать. Во второй половине недели возрастет вероятность дождей и гроз. Во вторник с запада Латвии пересечет облачная зона, которая принесет кратковременные дожди, местами грозы с сильными ливнями. Ночью при слабом ветре в отдельных районах возможна дымка. Температура воздуха в ночь на вторник составит плюс 16, плюс 21 градус, днем от 23 до 28 градусов тепла. В среду первая половина дня пройдет при переменной облачности, в западных и центральных районах местами ожидаются дожди. Температура ночью до плюс 13, плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 24, плюс 29. На побережье местами в Курземе будет прохладнее, плюс 18, плюс 23. Во второй половине недели усилится влияние циклонов. Небо будет чаще затягивать облаками, осадки ожидаются уже на большей части территории страны, местами возможны грозы. К выходным станет заметно прохладнее. В большинстве районов Латвии дневная температура не превысит плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Правительство на выездном заседании в Латгале утвердило разработанные Министерством юстиции поправки к правилам о компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате прилета дронов или других военных инцидентов. Поправки к правилам Кабинета министров предусматривают, что в случае ущерба для посевов, лесов и животных, включая повреждения сельскохозяйственной техники, в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в службу поддержки села, которая в течение месяца примет решение о размере компенсации. В отношении другого недвижимого имущества в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в свое самоуправление, которое в течение месяца примет решение о размере поддержки и подаст запрос в Министерство умного управления и регионального развития. Согласно поправкам, если человек или предприятие застраховали находящееся в их собственности или владении недвижимое имущество от военных рисков в мирное время, в случае инцидента они могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба за вычетом выплаченного страхового возмещения. В случаях, когда на рынке недоступно подобное страхование, лица также могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба. В свою очередь, если недвижимое и другое имущество не застрахованы от военных рисков в мирное время, можно претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 75% от суммы причиненного ущерба. Рижская дума планирует существенно реконструировать перекресток улиц Лачплэша и Сатаклэс. Цель проекта – улучшить организацию движения, повысить пропускную способность перекрестка и безопасность для всех участников движения, а также модернизировать инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 2 миллиона 240 тысяч евро без НДС. Проект будет интегрирован с инфраструктурой территории Лидл, объектами Rail Baltica, включая Рижский железнодорожный мост, а также уже реализованными проектами электроснабжения. В самоуправлении уточнили, что сейчас завершается стадия проектирования и согласования документации. Целью хакера, совершившего кибератаку на Latvia Svalsts Meži, было скорее привлечение внимания к себе, чем получение прибыли. И этой цели он добился, заявила руководитель учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ Байба Кашкина. «Самое важное для Latvia Svalsts Meži заключается в том, что резервные копии данных сохранились и не были уничтожены, вопреки утверждениям некоторых. Благодаря этим резервным копиям систему можно восстановить», сказала она. По словам Кашкиной, большая часть сервисов и систем уже восстановлена. «Думаю, это самое главное. Мы способны восстановиться после этой атаки», подчеркнула специалист. Кашкина признала, что злоумышленники опубликовали значительный объем данных. Однако специалисты все еще выясняют, какие именно сведения были скомпрометированы. Она также пояснила, что этот человек или группировка действует подобным образом уже более года. За это время они совершили свыше 200 атак в разных странах. Как сообщалось ранее, хакер, атаковавший Latvia Svalsts Meži, требует более 600 тысяч евро за расшифровку данных. Компания со своей стороны заявила, что что ни при каких обстоятельствах не намерена выплачивать выкуп. Переход на 40-часовую рабочую неделю уже с 1 сентября стал неприятным сюрпризом для Латвийского профсоюза работников образования и науки. Это приведет к небольшому снижению зарплаты примерно у 40 тысяч учителей, заявила глава профсоюза Инга Ванага. Министры меняются, но некоторые традиции остаются неизменными. Проводить важные изменения летом, когда педагоги отдыхают. Это отношение некорректно, подчеркнула она. Руководитель профсоюза признала, что концептуально двигаться к 40-часовой рабочей неделе необходимо, однако министерство намерено осуществить это уже с сентября, что означает знак минус для десятков тысяч педагогов. Эти минусы для каждого педагога индивидуально невелики, но уже дважды при изменении объема часов в 2016 и 2022 годах это имело негативный побочный эффект. Наступать на эти грабли в третий раз мы не согласимся. Реформы не должны нести знак минус ни для кого, сказала Ванага. Профсоюз предлагает перенести изменения на сентябрь 2027 года или январь того же года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогов. Если это невозможно, учителям следует предусмотреть компенсации, подчеркнула Ванага. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В последние годы дети и молодежь все чаще попадают в поле зрения европейских правоохранительных органов и органов безопасности в связи с различными правонарушениями, связанными с радикализацией и насилием, сообщили в службе государственной безопасности. Это глобальная тенденция, поэтому на международном уровне все чаще обсуждаются меры по предотвращению радикализации молодежи. Эта тенденция обсуждалась и на последнем заседании Консультативного совета экспертов Центра по борьбе с терроризмом, организованным СГБ в конце июня. За последние годы в поле зрения СГБ оказались несколько случаев радикализации молодежи и были приняты соответствующие меры. В отдельных случаях служба также возбуждала уголовные дела в отношении молодых людей за такие преступления, как публичное прославление и оправдание терроризма, распространение прославляющих, оправдывающих или призывающих к терроризму материалов и обучение терроризму. Например, в прошлом году суд приговорил к 4 годам пробационного надзора 18-летнего юношу, примкнувшего к движению «Прав экстремистов». Как свидетельствует тенденция террористической угрозы в Европе, в большинстве случаев связанные с террористическими группировками лица вербуют молодежь через TikTok, Discord и Telegram, а также через различные игровые платформы, например, Steam и Roblox. Как указывает СГБ, молодежь является одной из групп наиболее подверженных риску радикализации, поскольку молодые люди более впечатлительны, ими легче манипулировать и вовлекать в насильственные действия. Большему риску радикализации подвержены те молодые люди, которые сталкиваются с социальной изоляцией или имеют различные нарушения психического здоровья. СГБ обобщила наиболее типичные признаки, которые могут свидетельствовать о радикализации молодежи и представителей других возрастных групп. Такими признаками являются изменения в поведении, а именно внезапная, необъяснимая изоляция от окружающих, в том числе членов семьи и друзей. Также признаком могут быть изменения внешности, свидетельствующие об определенной религиозной или идеологической принадлежности. Одним из признаков может быть повышенный регулярный интерес к какой-либо идеологии, а оправдывающие насилие, поиск и хранение пропагандистских материалов. Это также могут быть такие признаки, как отрицание ценностей западных стран, в том числе демократии, гендерного равенства и прав сексуальных меньшинств, ярко выраженные расистские взгляды, враждебное отношение к иммигрантам, интерес к огнестрельному оружию, взрывчатым веществам и деятельности военизированного характера, указывает СГБ. Тревожными признаками могут быть увлечение жестокими виртуальными играми, открытая поддержка насильственных действий как единственного эффективного метода достижения целей, попытка скрыть действия в цифровой среде, использование зашифрованных онлайн-приложений. В то же время у каждого из признаков может быть и другое, не связанное с радикализацией объяснение. СГБ призывает родителей молодых людей не оставлять такие признаки без внимания и в случае подозрения о возможной радикализации ребенка обращаться за помощью к социальному работнику или психологу. В краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка, заявили в Бюро по защите Сатверсме. Как указало Бюро, существует вероятность, что в краткосрочной перспективе Россия будет предпринимать гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы таким образом усилить психологическое давление на страны НАТО, должностных лиц и общества. Цель такого давления – добиться, чтобы страны НАТО, опасаясь возможной эскалации, уменьшили поддержку Украины или были готовы пойти на уступки России в контексте войны и ее возможного дипломатического урегулирования. Для потенциального достижения этих целей Россия в последнее время уже усилила психологические информационные кампании против западных стран, отметили в Бюро. Однако, как указало Бюро, вероятность того, что подобные провокации со стороны России могут оказаться эффективными и заставить НАТО изменить политику поддержки Украины, очень низкая. Несмотря на возможные гибридные атаки, вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка. У России нет возможностей для осуществления такого нападения, поскольку большая часть ее военных ресурсов сосредоточена на фронте в Украине, отмечает Бюро. Продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс в отношении СИА «Топфрут» за нарушение санитарно-гигиенических требований. Компания фасовала черешню в помещениях, которые ранее были закрыты по решению продовольственно-ветеринарной службы, создавая риск загрязнения пищевых продуктов. Как сообщили в службе, хотя у предприятия зарегистрирован склад на улице Гайзеня в Риге, фактически деятельность велась на складе на улице Сникерес 25, корпус 1, который был закрыт по решению службы еще 2 года назад. Во время проверки инспекторы установили, что черешню фасовали в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям. На складе были выявлены грязь в помещениях и на оборудовании, а также отсутствие горячей воды как в производственных помещениях, так и в санузлах. Это означает, что работники не могли полноценно соблюдать личную гигиену, которая является ключевым фактором при работе с пищевыми продуктами. Кроме того, работники не прошли обязательные медосмотры, а черешню фасовали в немаркированные ящики, из-за чего невозможно установить ее происхождение. Служба распорядилась приостановить распространение продукции. Изъято 3 тонны черешни. Также продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс за невыполнение законных требований должностных лиц и нарушение санитарно-гигиенических требований. Квартиры в новых проектах в центре Риги стоят примерно в 2 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и почти на 1/4 дешевле, чем в Таллине. Об этом сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию «Латио». Средняя цена квадратного метра в новостройках в центре Риги составляет около 3500 евро. Для сравнения, в Вильнюсе 7030 евро, в Таллине 4590 евро. За пределами центра разница также сохраняется. В рижских микрорайонах первичная стоит около 2730 евро за квадратный метр, в Вильнюсе 3775 евро, в Таллине 3100 евро. На вторичном рынке разрыв еще заметнее. В микрорайонах Риги жилье почти в 2,5 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и примерно в 2 раза дешевле, чем в Таллине. Несмотря на рост интереса к инвестициям в последние годы, недвижимость остается главным активом для жителей Латвии. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, около 54% 40% латвийских домохозяйств основную часть своего благосостояния формируют за счет собственного жилья. Еще примерно 30% владеют дополнительной недвижимостью, например, землей или квартирами под сдачу. Это самый высокий показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Для сравнения, в Литве и Эстонии лишь около 18% домохозяйств инвестируют в дополнительную недвижимость, чаще выбирая финансовые рынки. По словам аналитика рынка недвижимости компании «Латио» Ксении Иевлевой, Рига сейчас выглядит привлекательной для инвесторов. Входной порог здесь ниже, чем в соседних столицах, а доходность аренды – одна из самых высоких в Балтии. Согласно данным Евростат, за год цены на жилье в Риге выросли примерно на 11%, в Вильнюсе почти на 14%, в Таллине – на 5%. Доходность аренды в Риге достигает в среднем 6,5%, тогда как в Вильнюсе она около 5%, в Таллине – 3,3%. По оценке Латио, в ближайшее время нет признаков снижения цен на жилье в Риге. Напротив, на фоне инфляции и ограниченного предложения, стоимость качественных квартир может продолжить расти. В июне средние цены на рынке новостроек в Риге остались стабильными. В центре города квадратный метр в новых проектах стоил около 3500 евро, в районах около 2730 евро, в отреставрированных довоенных домах в центре чуть выше 3000 евро. На вторичном рынке в новостройках цена в центре составила около 2870 евро за квадратный метр, в районах 2330 евро. Всего на рынке было доступно около 2275 квартир в новостройках. За месяц предложение выросло примерно на 8%. Сегмент серийного жилья также остался стабильным. Средняя цена в рижских районах около 1170 евро за квадратный метр, в центре около 1550 евро. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В Европейском Союзе примерно 15% расходов на здравоохранение жители оплачивают из собственного кармана. Однако между странами есть значительные различия, сообщает Euronews Health со ссылкой на данные Евростат. Латвия находится на втором месте среди стран с самой высокой долей личных расходов населения на здравоохранение – 35,1% от общих затрат на медицину. Это означает, что пациенты в Латвии сами оплачивают более трети своих медицинских счетов. Следует отметить, что латвийские врачи и пациентские организации уже давно указывают на то, что бремя доплат наших пациентов – одно из самых тяжелых в ЕС. Такой же высокий уровень доплат наблюдается в Болгарии – 35,5%, Греции – 34,3% и Литве – 31,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге – 8,5%, Франции – 8,9% и Германии – 10,7%. Эксперты отмечают, что высокий уровень доплат характерен для стран Восточной и Южной Европы, где государственное медицинское страхование менее всеобъемлющее, и пациентам часто приходится самостоятельно оплачивать лекарства, стоматологические услуги и диагностические обследования. Правительство на выездном заседании в Латгале утвердило разработанные Министерством юстиции поправки к правилам о компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате прилета дронов или других военных инцидентов. Поправки к правилам Кабинета министров предусматривают, что в случае ущерба для посевов, лесов и животных, включая повреждения сельскохозяйственной техники, в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в службу поддержки села, которая в течение месяца примет решение о размере компенсации. В отношении другого недвижимого имущества в течение 3 рабочих дней нужно обратиться в свое самоуправление, которое в течение месяца примет решение о размере поддержки и подаст запрос в Министерство умного управления и регионального развития. Согласно поправкам, если человек или предприятие застраховали находящееся в их собственности или владении недвижимое имущество от военных рисков в мирное время, в случае инцидента они могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба за вычетом выплаченного страхового возмещения. В случаях, когда на рынке недоступно подобное страхование, лица также могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба. В свою очередь, если недвижимое и другое имущество не застраховано от военных рисков в мирное время, можно претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 75% от суммы причиненного ущерба. Рижская дума планирует существенно реконструировать перекресток улиц Лачплэша и Сатаклэс. Цель проекта – улучшить организацию движения, повысить пропускную способность перекрестка и безопасность для всех участников движения, а также модернизировать инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 2 240 000 евро без НДС. Проект будет интегрирован с инфраструктурой территории Лидл, объектами Rail Baltica, включая Рижский железнодорожный мост, а также уже реализованными проектами электроснабжения. В самоуправлении уточнили, что сейчас завершается стадия проектирования и согласования документации. Целью хакера, совершившего кибератаку на Latvia Svalsts Meži, было скорее привлечение внимания к себе, чем получение прибыли. И этой цели он добился, заявила руководитель учреждения по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ Байба Кашкина. Самое важное для Latvia Svalsts Meži заключается в том, что резервные копии данных сохранились и не были уничтожены, вопреки утверждениям некоторых. Благодаря этим резервным копиям систему можно восстановить, сказала она. По словам Кашкиной, большая часть сервисов и систем уже восстановлена. Думаю, это самое главное. Мы способны восстановиться после этой атаки, подчеркнула специалист. Кашкина признала, что злоумышленники опубликовали значительный объем данных. Однако специалисты все еще выясняют, какие именно сведения были скомпрометированы. Она также пояснила, что этот человек или группировка действует подобным образом уже более года. За это время они совершили свыше 200 атак в разных странах. Как сообщалось ранее, хакер, атаковавший Latvia Svalsts Meži, требует более 600 тысяч евро за расшифровку данных. Компания со своей стороны заявила, что ни при каких обстоятельствах не намерена выплачивать выкуп. Переход на 40-часовую рабочую неделю уже с 1 сентября стал неприятным сюрпризом для Латвийского профсоюза работников образования и науки. Это приведет к небольшому снижению зарплаты примерно у 40 тысяч учителей, заявила глава профсоюза Инга Ванага. Министры меняются, но некоторые традиции остаются неизменными. Проводить важные изменения летом, когда педагоги отдыхают. Это отношение некорректно, подчеркнула она. Руководитель профсоюза признала, что концептуально двигаться к 40-часовой рабочей неделе необходимо, однако министерство намерено осуществить это уже с сентября, что означает знак минус для десятков тысяч педагогов. Эти минусы для каждого педагога индивидуально невелики, но уже дважды при изменении объема часов в 2016 и 2022 годах это имело негативный побочный эффект. Наступать на эти грабли в третий раз мы не согласимся. Реформы не должны нести знак минус ни для кого, сказала Ванага. Профсоюз предлагает перенести изменения на сентябрь 2027 года или январь того же года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогов. Если это невозможно, учителям следует предусмотреть компенсации, подчеркнула Ванага. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Из-за жары неотложную помощь получили люди разного возраста. Далее об этом и других событиях более подробно. Медики службы неотложной медицинской помощи в эти жаркие дни оказали помощь людям разного возраста. И в связи с воздействием жары очень тяжелых или трагических ситуаций не было, сообщила представитель службы Инга Витала. У детей жалобы появлялись после длительного пребывания на улице, чаще в случаях, когда весь день или большая его часть проводилась на улице в играх или у водоемов на жаре и на солнце. Чаще всего дополнительно констатировалось недостаточное потребление жидкости. Аналогичные вызовы были зарегистрированы и в группе взрослых, в свою очередь среди молодежи. Самой частой ошибкой было длительное пребывание на улице в жаркую погоду во время занятий спортом или другой физической активности, в результате чего происходил перегрев и требовалась медицинская помощь. В ряде ситуаций и взрослые длительное время выполняли физическую работу на улице в жару, после чего появлялись проблемы со здоровьем. Вызовы поступали к пожилым людям, у которых жалобы начинались во время пребывания в нагретых помещениях. Служба призывает в жаркую погоду чаще связываться с родственниками и соседями, которые живут одни, чтобы убедиться в их самочувствии. Служба указывает, что в большинстве случаев потребление жидкости было недостаточным. Иногда ее в течение дня не употребляли вовсе. Службе напоминает, что в жаркую погоду жидкость нужно употреблять регулярно в течение всего дня, не дожидаясь чувства жажды. Также в дневное время, когда солнце наиболее активно, рекомендуется находиться в проветриваемых помещениях или в тени и избегать тяжелой физической работы. В понедельник в Смилтоне видели медведя, подтвердила агентству «Лето» руководитель отдела коммуникации самоуправления Марита Музе. Муниципальная полиция Смилтонского края проинформирована, она обследовала территорию лесного кладбища и озера Клейзерс, где был замечен медведь. Если жители заметят медведя снова, им следует сообщить в муниципальную полицию по телефону 28-659-933. Самоуправление просит жителей всего края быть очень осторожными, поскольку медведь ранее был замечены в других местах, в том числе у озера Нейдрайс и в поселке Меру. Управление охраны природы рекомендует при встрече с медведем жителям сохранять спокойствие, оставаться в безопасности, ни в коем случае не приближаться, сообщить в ответственные учреждения и не создавать животному дополнительный стресс, например, провоцируя его, преследуя на машине, громко сигналя, пугая собаками, бегая за ним или преграждая ему путь. Меньший стресс увеличивает вероятность того, что дикое животное в ближайшее время само покинет населенный пункт. Медведь чаще всего попадает в город, когда бродит в поисках пищи, а не из-за агрессии или желания напасть на людей. Управление напоминает, что в ситуациях, когда медведь или другое крупное дикое животное оказалось в городской среде, в первую очередь необходимо связываться с местным самоуправлением и управлением охраны природы, позволив специалистам координировать ситуацию и быстрее выпроводить животное из города. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре. Предупреждение будет в силе с 13 до 21 часа. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. Это радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пекка. И, конечно, мне помогает наш замечательный, бессменный звукорежиссер Евгений Копейн. Сегодня 30 июня, вторник. Вот почти одной ногой мы уже в июле. Лето переваливает за середину. Дни уже незаметно убывают. Хотя, мне кажется, что жара об этом пока не знает. Давайте откроем и полистаем исторический календарь, потому что у нас день метеоритов, мостов, романов и людей с характером.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 30 июня 1908 года ранним утром над Сибирской тайгой в районе реки Подкаменная Тунгуска что-то взорвалось. Очевидцы за сотни километров видели ослепительную вспышку и слышали грохот. Взрывная волна повалила деревья на площади более 2000 квадратных километров. Мощность взрыва была сопоставима с самой мощной водородной бомбой из всех, какие когда-либо испытывало человечество. Что именно это было? Метеорит, комета, фрагмент астероида? Споры ведутся до сих пор. Самое интересное, никакого кратера не нашли. Никаких обломков. Тунгусский феномен по-прежнему остается одной из главных загадок в истории науки. Кстати, в память об этом событии ООН учредила 30 июня Международный день астероида. 30 июня 1894 в Лондоне открылся Тауэрский мост через Темзу. Строили его 8 лет, потратили больше миллиона фунтов стерлингов. Разводная конструкция с неоготическими башнями – это сегодня один из самых узнаваемых силуэтов в мире. Англичане ласково называют его стальным скелетом в каменной рубахе. Мост разводится и поныне, только несколько раз в неделю, пропуская суда по Темзе. 30 июня 1936 года в типографии вышел первый тираж романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Автор писала его 10 лет и не собиралась публиковать. Друг убедил отправить рукопись в издательство. А через год – Пулитцеровская премия, а через три – фильм с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. Роман до сих пор входит в число самых продаваемых книг в истории. Ну а теперь давайте узнаем, что же за именинники сегодня в нашем календаре. Ингви Мальмстин родился в 1963-м. Шведский гитарист считается основоположником неоклассического металла. Человек, который взял скорость и технику хэви-металла и соединил их с гармониями Баха и Вивальди. Результат – жанр, которого до него не существовало. Мальмстин играет с такой скоростью, что поначалу кажется это невозможно. А потом привыкаешь, а потом начинаешь слышать и саму мелодию. В 1966-м родился Майк Тайсон, то есть ему сегодня 60. Абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории, один из сильнейших и узнаваемых боксеров в истории. В 20 лет самый молодой чемпион мира в тяжелом весе за всю историю бокса. Нокаут за нокаутом, пояс за поясом. Ну а потом тюрьма, скандалы, долги, возвращения. Тайсон – это не просто спортсмен, это целая биография эпохи. В 1985-м родился Майкл Фелпс. Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира, абсолютный рекордсмен по количеству наград в истории Олимпийских игр. Их у него 28. Балтиморская пуля – прозвище, которое само за себя говорит. Завершил карьеру в 2016-м и открыто рассказал о борьбе с депрессией. Это тоже поступок, возможно, не менее важный, чем 23 золотые медали. Вот такой день, 30 июня. День, когда над тайгой взорвался метеорит, открылся мост-легенда и вышел роман века. История умеет соединять несоединяемое в одной дате. На то она и история.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Дизель шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Центре. Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». По всей Европе царит аномальная жара. И вот жители Франции начали активно использовать измельченный мел для охлаждения своих домов. Смешивая порошок с водой, они наносят его на оконные стекла и создают отражающий слой, который заменяет дорогостоящие кондиционеры. Обо всех этих интересных выдумках и технологиях рассказывают наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну, знаете, обычно, когда температура за окном переваливает за 40 градусов, рука сама тянется к пульту от кондиционера.
3: Да-да, это уже такой безусловный современный рефлекс.
2: Именно. Но вот сейчас во Франции происходит нечто вообще нестандартное. Я читал материалы для нашего сегодняшнего глубокого разбора и наткнулся на то, что люди там массово скупают обычный мел.
3: Угу. Медонский мел, если быть точной.
2: Да, вот этот самый бланк-де-медон. И в одной из статей покупатель по имени Филипп даже жалуется, мол, знали об этой идее еще с прошлой жары, но забыли купить, а теперь все везде распродано. Люди просто разводят этот мел с водой и буквально мажут окна. Это как нанести солнцезащитный крем на здание.
3: Отличная аналогия, кстати.
2: Ну вот я и подумал, это просто какая-то массовая истерия из соцсетей на фоне пекла? Или за этими меловыми окнами скрывается, ну, реальная наука?
3: Основа этого французского мела – карбонат кальция. И этот минерал обладает просто великолепным свойством.
2: Каким именно?
3: Он отлично отражает ультрафиолетовый и ближний инфракрасный свет. А это как раз та часть солнечного спектра, которая, ну, несет в себе основное тепло.
2: А, то есть получается, вместо того, чтобы жадно поглощать этот свет, как делают темные поверхности, эта белая пленка работает как щит.
3: Абсолютно верно. Она отбивает лучи обратно в атмосферу. И этот щит, как показывают исследования ультрабелых красок, способен отражать до 98% солнечного света.
2: Ого! Почти все.
3: Да, и на практике это означает снижение температуры внутри помещения как минимум на 1,7 градуса. И это по сравнению с полуденной жарой на улице.
2: Звучит, конечно, кашиво, но давайте копнем глубже. В тех же источниках один французский чиновник прямо предупреждает, что мел – это, ну, не чудодейственное решение.
4: Есть такое.
2: Разве это не отвлекает от фундаментальной проблемы? Я имею в виду плохую теплоизоляцию крыш. Пытаться охладить дом закрашенным окном при дырявой крыше – это же, ну, как пытаться охладить кухню, открыв холодильник, но оставив включенную духовку.
4: Хорошее сравнение. Я полностью согласна. Изоляция крыш критически важна. Тут спору нет. Но поверхностное охлаждение – это не просто какой-то отвлекающий маневр.
2: А что это тогда?
4: Это решение совершенно другого масштаба. Если посмотреть на лондонское исследование, там ученые смоделировали ситуацию с повсеместным использованием белых крыш. Во Франции это движение еще называют люкуль-руфинг.
2: Да, я видел этот термин в текстах.
4: Вот, и выяснилось, что такой подход мог бы снизить среднюю температуру во всем мегаполисе на 0,8 градуса во время аномальной жары.
2: Стоп, 0,8 градуса? Это же звучит как статистическая погрешность, а не какое-то спасение.
4: Ну, на первый взгляд, да, кажется мелочью. Но математика тут неумолима. Это крошечное снижение температуры предотвратило бы 249 смертей, связанных с перегревом в городе.
2: Ничего себе! Почти 250 жизней просто за счет белой краски.
4: Именно. И здесь еще важно вспомнить про порочный круг кондиционеров. Они ведь забирают тепло из комнаты и выбрасывают его на улицу.
2: Нагревая город еще сильнее.
4: Да, что заставляет нас включать их на еще большую мощность. А белая краска этот круг разрывает. Она экологичная, не требует электричества после нанесения. Это, по сути, возвращение к древним традициям Южной Европы.
2: Как в Греции, где дома веками красили в белый цвет.
4: Абсолютно точно.
1: Мы продолжим рассказ о способах рационального охлаждения, которые очень актуальны в условиях аномальной жары, буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радіо «Мелодія». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертний зал «Дзинтарі». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: RiveFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава.

0: Lifefest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Возвращаемся к нашему разговору об экологически чистых и доступных способах борьбы с экстремальными температурами в городских условиях. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали тему.

0: Молочный продукт может работать как тепловой щит.
1: Механизм здесь очень изящный. Когда тонкая пленка йогурта высыхает на стекле, вода испаряется.
0: Так, логично.
1: А оставшиеся молочные белки и кристаллы молочной кислоты формируют такую плотную, пористую микроструктуру. Она становится оптически непрозрачной.
0: И начинает отражать свет.
1: Да, она начинает блестяще рассеивать и отражать солнечные лучи. Действует почти так же эффективно, как коммерческая светоотражающая краска.
0: Признаюсь честно, как только в тексте возник йогурт на окне в 40-градусную жару, моя первая мысль была про запах.
1: О да, понимаю.
0: Но запеченное на солнце молоко звучит как рецепт настоящей катастрофы для обоняния.
1: Но авторы эксперимента это учли. Запах действительно присутствует в процессе нанесения. Но как только йогуртовая масса полностью высыхает и кристаллизуется, он бесследно исчезает.
0: Фух, это успокаивает.
1: Да. Если вообще обобщить наши источники, то по мере того, как климатические волны жары становятся все интенсивнее, понимание таких базовых механизмов дает нам, огромную фору.
0: Согласен.
1: Дешевые, доступные материалы позволяют жителям самим защищать свои дома. И, что не менее важно, они радикально снижают колоссальную нагрузку на городские электросети.
0: Наш глубокий разбор сегодня начался с того, что здание можно защитить своеобразным солнцезащитным кремом, будь то мело из строительного магазина или йогурт из супермаркета.
1: Звучит как кулинарный рецепт спасения от жары.
0: Точно. Это оставляет нас с очень интересной мыслью. Если самые банальные повседневные продукты способны спасти дома от теплового удара и охладить целые города,
1: то что же еще мы упускаем?
0: Вот именно. Какие еще простейшие минералы или остатки завтрака скрывают в себе нераскрытый потенциал? Возможно, ключ к выживанию бетонных мегаполисов в будущих климатических кризисах лежит, не в сложных технологиях, а прямо на полках наших собственных кухонных шкафов.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
3: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у нас на календаре 30 июня. Последний день месяца – отличный повод не только завершить начатое, но и подумать о том, с каким настроением вы хотите войти в июль. Сегодня звезды благоприятствуют тем, кто умеет отпускать лишнее и замечать новые возможности. Не цепляйтесь за вчерашние сомнения, впереди уже открываются новые двери. Что конкретно каждому знаку зодиака выписала Небесная канцелярия, сейчас узнаем.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня одна небольшая победа придаст уверенности для более серьезных задач. Все начинается с первого удачного шага. Совет – завершите дело, которое вы давно откладывали. Тельцы, вторник благоприятен для спокойных и взвешенных решений. Неожиданно окажется, что спешить вовсе и не нужно. Доверяйте своему опыту, а не чужой суете. Близнецы. День подарит интересную идею или полезную информацию. Главное вовремя обратить на нее внимание. Совет. Меньше листайте ленту новостей и больше разговаривайте с людьми. Раки. Сегодня хороший момент, чтобы закрыть старый вопрос и перестать к нему возвращаться мысленно. Совет. Освободите место для нового, отпустив то, что уже потеряло значение. Львы, вас может ожидать приятный комплимент, поддержка или признание ваших заслуг. День располагает к позитивному общению. Принимайте похвалу с благодарностью, а не с сомнением. Девы, некоторые планы неожиданно изменятся, но это окажется скорее преимуществом, чем проблемой. Совет – сохраняйте гибкость, сегодня она принесет больше пользы, чем идеальный план. Весы. Вторник отлично подходит для встреч и совместных дел. Командная работа окажется особенно успешной. Не стесняйтесь просить помощи, если она действительно нужна. Скорпионы. Сегодня лучше сосредоточиться на том, что вы можете изменить прямо сейчас. Остальное пока отпустите. И совет. Не тратьте силы на беспокойство о том, что вне вашего контроля. Стрельцы. День обещает вдохновение и желание двигаться дальше. Возможно, появится новая цель или интересная идея. Совет – сделайте хотя бы один шаг навстречу своей мечте. Козероги. Последний день июня благоприятен для подведения итогов. Вы и так уже сделали больше, чем кажется. Отметьте свои достижения, а не только незавершенные дела. Водолеи. Сегодня случайность может сыграть вам на руку. Неожиданный разговор или встреча окажутся очень своевременными. Совет. Не отказывайтесь от небольших изменений в привычном расписании. И рыбы. День пройдет спокойно и поможет восстановить внутреннее равновесие перед началом нового месяца. Вечером найдите время подумать о том, чего же вы хотите от июля. Вот такой этот вторник у нас спокойный, уверенный, немного символичный. Последний день июня напоминает, каждый новый месяц начинается не с календаря, а с решения оставить позади все, что уже перестало приносить пользу, и смело надо двигаться вперед.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
5: Уэртас. Мадридская улица Уэртас и вполовину не так известна, как соседние Гран-Виа или Пасео Кастельяна. Однако это ничуть не умаляет ее достоинств. первую очередь отсутствие машин со всеми вытекающими последствиями. Здесь намного тише и спокойнее. Утопающая в зелени Уэртас с ее живописными балкончиками, скамейками и многочисленными кафешками способна очаровать в любое время дня. Здесь приятно прогуляться и ранним утром в тишине, и ближе к вечеру, когда открываются все бары и кафе, а улица заполняется народом. Кае де лас Уэртас, что можно перевести как «Садовая улица», разрезает пополам знаменитый мадридский литературный квартал «Барио де лас Летрас». В 17 веке в этом районе жили известные писатели золотого века испанской литературы – Мигель де Сервантес, Лопе де Вега, Тирсо де Молина и другие. Бессмертные цитаты из их произведений нанесены золотыми буквами прямо на мостовой на улице Уэртас. И это еще один прекрасный повод прогуляться по ней.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. МИД предлагает запретить импорт отдельных промышленных товаров из России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. В настоящее время поправки находятся в процессе согласования. Как сообщила после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража, правительство, скорее всего, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм – на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт в Латвию определенных промышленных товаров как напрямую из России и Белоруссии, так и из других третьих стран, если эти товары происходят из упомянутых государств. При этом точный список запрещенных товаров в законе пока не определен. Его планируется включить в правила Кабинета министров, где товары будут идентифицироваться по кодам комбинированной номенклатуры. Под импортом в понимании законопроекта будет подразумеваться выпуск товаров в свободное обращение, ввоз для переработки или конечного потребления с целью их выпуска на рынок. В свою очередь, транзитные перевозки через Латвию в другие страны Европейского Союза ограничиваться не будут. Законопроект предусматривает, что запрет будет рассматриваться на те промышленные товары, которые до сих пор не были включены в санкции ЕС, тарифные или другие режимы торговых ограничений. В то же время в аннотации указано, что этой инициативой Латвия дополнит общую политику ЕС, стремясь ослабить экономические связи со странами-агрессорами и ограничить их доходы от экспорта. В качестве одной из первых групп, на которые может распространяться запрет, упоминаются книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда, обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2023 году составил 12,5 миллионов евро или 6,5% от соответствующего импорта и 0,5% от общего импорта Латвии. Цель регулирования – снизить риски для нацбезопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. Авторы законопроекта также характеризуют его как инструмент сигнальной политики, который подтверждает позицию Латвии и призывает общество отказаться от товаров из этих стран. В то же время в аннотации признается, что практическое влияние может быть ограниченным, поскольку товары российского и белорусского происхождения могут попадать в Латвию косвенно через другие страны-члены ЕС после их выпуска в свободное обращение на едином рынке. Предусматривается, что после введения регулирования Кабинет министров будет ежегодно оценивать влияние запрета на общественную безопасность и при необходимости принимать решение о его продлении. Законопроект планируется продвигать в срочном порядке, чтобы как можно скорее ограничить экономические отношения со странами-агрессорами. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре. Предупреждение будет в силе с 13 до 21 часа. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Самолет давно стал самым привычным транспортом. Несколько часов, и ты уже в другой стране. Мы переживаем из-за размера ручной клади, места у окна, очереди на паспортном контроле. А вот редко задумываемся о том, что сам полет ведь это тоже нагрузка для организма. Для большинства людей она проходит незаметно, но бывают ситуации, когда к путешествию стоит подготовиться особенно внимательно. О том, кому врачи советуют быть осторожнее перед авиаперелетом, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Авиаперелеты могут обострить некоторые заболевания из-за перепадов давления, нехватки кислорода и гиподинамии. Об этом рассказал терапевт Шота Каландия. Главным противопоказанием для авиаперелетов эксперт назвал острые сердечно-сосудистые патологии. Например, после инфаркта или инсульта летать нельзя 4-6 недель. Также в зоне риска пациенты с ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, тяжелой пастмой и склонностью к тромбозам, так как долгое сидение замедляет кровоток. Временно отказаться от рейсов стоит после операций, при инфекциях и обострении лор-заболеваний – синусит, отит, которые грозят сильной болью в ушах. Осложненная беременность также является одним из поводов отказаться от перелета. Для безопасности в полете врач рекомендовал разминаться раз в час, носить компрессионный трикотаж и брать важные лекарства в ручную кладь.
1: Вообще, в путешествиях мы любим составлять списки. Паспорт взяли, билеты есть, зарядка для телефона, наушники, солнцезащитные очки – все на месте. Но иногда в этом списке не хватает самого главного пункта – собственного самочувствия. Мы привыкли думать, раз билет куплен, значит, обязательно нужно лететь. Хотя здоровье не всегда готово подстраиваться под расписание авиакомпании. И ведь многие советы врачей удивительно простые. Немного пройтись по салону, не сидеть неподвижно несколько часов подряд, заранее подумать о необходимых лекарствах. Такие мелочи легко сделать, но именно они порой оказываются самыми важными. И вообще, хороший отдых начинается не тогда, когда самолет приземлился, а тогда, когда вы добрались до места спокойно и без лишних проблем. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы любим новости, которые помогают путешествовать не только с удовольствием, но и с заботой о себе.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Завершается первый месяц лета. Мы следим за дорожной обстановкой в латвийской столице. Вторник, 30 июня, обещает быть достаточно жарким, до 26-27 градусов. Это в тени. И даже объявлено желтое предупреждение с 13 до 21 часа. Хотя по температуре день, ну, чуть более прохладный за последнее время. Специалисты и городские службы рекомендуют соблюдать меры предосторожности, больше пить обычной воды, но не сладкие напитки и не алкоголь. Выбор, друзья, как всегда, за вами. Мы же сменим тему, посмотрим, что происходит на магистралях и улицах латвийской столицы. Трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов. На Карля Урмане чуть более 10 минут можно оставить в направлении центра. На Густава Замгалагатва примерно столько же со стороны восточной магистрали перед Бриебас. И на самой Бриебас направлении центра затор на несколько минут. Кроме того, на Круспилл собралась пробочка в направлении от моста Славу к Гранита. Это тройка пробочных лидеров на данный момент. Все остальные более-менее заметные затруднения, а всего их 9, не задержат в пути более чем на 5 минут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю хорошего дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия». Рвайфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава.

0: подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
6: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Когда-то рабочий день заканчивался очень просто. Человек выходил из офиса, закрывал за собой дверь, и работа оставалась там до следующего утра. Сегодня все иначе. Офис легко перемещается в карман, стоит телефону издать знакомый звук, и вот вы уже читаете сообщение, отвечаете на вопрос или думаете о задаче, хотя вроде бы давно дома. Удобно, безусловно, но за это удобство, похоже, приходится платить. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Привычка всегда оставаться на связи в рабочих чатах может привести к эмоциональному выгоранию. Об этом рассказала психолог Александра Яковлева. Как объяснила эксперт, особенно сильно на психику влияет размывание границ между личной жизнью и работой в мессенджерах. Специалист уточнила, что современные цифровые платформы устроены таким образом, чтобы как можно дольше удерживать внимание пользователя. Социальные сети создают так называемые дофаминовые ловушки. Каждый новый пост, сообщение или уведомление вызывает кратковременное чувство удовольствия и подталкивает человека снова брать в руки телефон. Сегодня мы потребляем информацию в масштабах, которые повергли бы Шерлока Холмса в ужас. Большая ее часть при этом не имеет практической ценности. В результате нервная система лишается времени на отдых и восстановление, что может приводить к хронической усталости и фоновой тревоге, рассказала психолог. Отдельную проблему, по словам Яковлевой, представляют мессенджеры. Они практически стирают границу между рабочим и личным пространством. Человек может получать рабочие сообщения поздно вечером или ночью, из-за чего мозг постоянно остается в состоянии ожидания новых задач. Утром вы просто открываете глаза, смотрите в экран и уже находитесь на работе. Такое непрерывное напряжение становится прямым путем к хроническому стрессу и эмоциональному выгоранию, отметила психолог. Чтобы снизить негативное влияние технологий на психическое здоровье, специалист рекомендует устанавливать четкие временные рамки для проверки рабочих чатов. Регулярно устраивать периоды полного отказа от экранов. Уделять больше внимания физической активности и чаще общаться с близкими лично. По словам эксперта, именно живое общение и возможность ненадолго отключиться от цифрового потока помогают мозгу восстановиться и снижают уровень повседневного стресса.
1: Есть одна современная привычка, которую многие уже перестали замечать. Телефон завибрировал, и рука сама тянется к экрану. Даже если это всего лишь сообщение о скидке на носки или фотография кота в семейном чате. Мы словно живем в режиме постоянной готовности, как диспетчер аэропорта, только вместо самолетов у нас уведомления. И ведь парадокс в том, что большинство сообщений вполне могут подождать. Мир не рухнет, если ответить не через 30 секунд, а через полчаса или даже завтра утром. Наверное, настоящее умение отдыхать сегодня – это не уехать за тысячи километров, это суметь хотя бы на несколько часов выключить рабочий чат и не испытывать из-за этого чувства вины. Так что сегодня вечером, может быть, стоит провести небольшой эксперимент – отложить телефон, поговорить с близкими, пройтись пешком или просто посидеть в тишине. Оставайтесь с радио «Мелодия». Иногда самые полезные новости – это те, после которых хочется ненадолго отключить звук на телефоне.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Летом почти в каждом доме начинается одна и та же битва. С одной стороны, комары, которые почему-то всегда выбирают именно того, кто почти, уже почти-почти уснул. А с другой — человек, вооруженный фумигатором, москитной сеткой, спреями, ну и надеждой наконец-то выспаться. Кажется, что если средство помогает от насекомых, значит, можно просто включить его на ночь и забыть до утра. Но, как выясняется, не все так просто. О том, почему привычный бытовой прибор требует осторожности, рассказывает Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Оставлять фумигатор включенным на всю ночь в спальне – это опасная привычка, которая может привести к проблемам со здоровьем. Об этом заявил доктор биологических наук Дамир Удавлиев. По словам биолога, приборы испаряют синтетические перитроиды, парализующие насекомых. В закрытом и маленьком помещении за ночь концентрация химикатов может достичь опасных для человека значений. Вдыхание этих паров способно вызвать головную боль, тошноту, раздражение слизистых и даже нарушение в работе центральной нервной системы. Особо чувствительны к токсинам дети, а также домашние животные, в особенности кошки, птицы и аквариумные рыбы. Эксперт рекомендует включать прибор лишь за 30-60 минут до сна, на расстоянии не менее метра от кровати, а на ночь обязательно его отключать и проветривать спальню.
1: Вообще, в борьбе с комарами главное не перепутать победителя, потому что будет странно избавиться от назойливого жужжания, а проснуться утром с тяжелой головой и открытым окном, которое пришлось срочно распахнуть. Такие новости полезны именно тем, что напоминают, даже самые привычные вещи стоит использовать по инструкции. Мы же не оставляем включенным утюг на ночь только потому, что он хорошо гладит. И здесь тот же принцип. Чем сильнее средство воздействует на насекомых, но тем внимательнее нужно относиться и к собственной безопасности. Особенно если дома есть маленькие дети или домашние животные. Они часто оказываются гораздо чувствительнее к самым обычным на первый взгляд вещам. Оставайтесь на радио «Мелодия». Полезные советы тоже могут сделать жизнь немного комфортнее и здоровее.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро! Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и у нас на календаре 30 июня. Последний день месяца – отличный повод не только завершить начатое, но и подумать о том, с каким настроением вы хотите войти в июль. Сегодня звезды благоприятствуют тем, кто умеет отпускать лишнее и замечать новые возможности. Не цепляйтесь за вчерашние сомнения, впереди уже открываются новые двери. Что конкретно каждому знаку зодиака выписала небесная канцелярия, сейчас узнаем.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня одна небольшая победа придаст уверенности для более серьезных задач. Все начинается с первого удачного шага. Совет – завершите дело, которое вы давно откладывали. Тельцы, вторник благоприятен для спокойных и взвешенных решений. Неожиданно кажется, что спешить вовсе и не нужно. Доверять своему опыту, а не чужой суете. Близнецы. День подарит интересную идею или полезную информацию. Главное вовремя обратить на нее внимание. Совет. Меньше листайте ленту новостей и больше разговаривайте с людьми. Раки. Сегодня хороший момент, чтобы закрыть старый вопрос и перестать к нему возвращаться мысленно. Совет. Освободите место для нового, отпустив то, что уже потеряло значение. Львы, вас может ожидать приятный комплимент, поддержка или признание ваших заслуг. День располагает к позитивному общению. Принимайте похвалу с благодарностью, а не с сомнением. Девы, некоторые планы неожиданно изменятся, но это окажется скорее преимуществом, чем проблемой. Совет – сохраняйте гибкость, сегодня она принесет больше пользы, чем идеальный план. Весы. Вторник отлично подходит для встреч и совместных дел. Командная работа окажется особенно успешной. Не стесняйтесь просить помощи, если она действительно нужна. Скорпионы. Сегодня лучше сосредоточиться на том, что вы можете изменить прямо сейчас. Остальное пока отпустите. И совет. Не тратьте силы на беспокойство о том, что вне вашего контроля. Стрельцы. День обещает вдохновение и желание двигаться дальше. Возможно, появится новая цель или интересная идея. Совет – сделайте хотя бы один шаг навстречу своей мечте. Козероги. Последний день июня благоприятен для подведения итогов. Вы и так уже сделали

0: больше, чем кажется. Отметьте свои достижения, а не только незавершенные дела. Водолеи, сегодня случайность может сыграть вам на руку. Неожиданный разговор или встреча окажутся очень своевременными. Совет: не отказывайтесь от небольших изменений в привычном расписании. И рыбы, день пройдет спокойно и поможет восстановить внутреннее равновесие перед началом нового месяца. Вечером найдите время подумать о том, чего же вы хотите от июля. Вот такой этот вторник у нас спокойный, уверенный, немного символичный. Последний день июня напоминает, каждый новый месяц начинается не с календаря, а с решения оставить позади все, что уже перестало приносить пользу, и смело надо двигаться вперед.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем следить за трафиком латвийской столицы. Полчасика назад движение в городе оценивалось от двойки до тройки, причем ближе к тройке. А теперь уже дорожная обстановка в диапазоне от тройки до четверки, ближе к 4 баллам. Скорее всего, к 9 часам эта четверка на мониторе появится. При этом общая картина не изменилась. Есть основные направления, где в потоке передвигаются грузовики. Вот там и наибольшие затруднения на данный момент. Выделяются Карля Ульманегатва в направлении центра, Густава Замгалагатва со стороны Восточной магистрали и район перекрестка Круспилс и Гранита. И довольно приличный 10-минутный затор собрался на участке Релербес-Каунцема. В остальном незначительные затруднения до 5 минут и на многих дорогах свободное движение. Добавлю, что сегодня с 13 до 21 часа в городе объявлено желтое предупреждение из-за жаркой погоды. При этом температура ожидается лишь до 27 градусов в тени. В любом случае, пейте, как рекомендуют, водичку, меньше бывайте на солнце, конечно, если вы не направляетесь на пляж. На этом о трафике пока все. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Хакарл. Уже много веков морепродукты – важнейшая составляющая рациона жителей Севера Европы. Шведы, например, едят рыбу по статистике 20 раз в месяц, а жители Исландии наслаждаются рыбными блюдами в среднем каждые 3 дня. Причем употребляют дары моря в самых разных видах – соленом, копченом, маринованном, сушеном и даже протухшем. Более того, рыба, приготовленная таким образом, считается настоящим деликатесом. К ним относится и национальное исландское блюдо «хакарл». Представляет оно собой подпорченное мясо гренландской полярной или гигантской акулы. Хакарл употребляли в пищу еще древние викинги. Они могли отлавливать в своих водах только гренландских акул. У них все вредные вещества выводятся через кожу, из-за чего их мясо содержит большое количество аммиака и в сыром, и даже жареном виде ядовито. Тем не менее, голодные исландцы изобрели особый метод приготовления таких акул. Тушу освежуют, режут на куски и на 2 месяца закапывают в гравий. После этого подгнившее мясо достают, подвешивают на крюки и оставляют еще 3 месяца. Попробовать это блюдо рискуют только самые отважные гурманы. Сами же исландцы обычно едят хакарл в январе, во время масштабного гастрономического фестиваля «Тараблот», когда по традиции в стране принято пробовать настоящую еду древних викингов.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Рижский жилищный совет подал в отставку. Далее об этом и других событиях более подробно. Из-за кризисной ситуации с мясным павильоном Рижского центрального рынка совет компании «Рига с нами» ушел в отставку. Исполнительный директор города Янис Ланге получил заявление от обоих членов совета об уходе с должностей с 30 июня. «Хочу поблагодарить совет за проделанную работу», — сказал исполнительный директор. Он принял решение с 1 июля назначить временными членами совета компании Иманса Паеглитиса и Роджерса Григоли. Задачей нового совета будет оценка работы правления и обеспечение непрерывной деятельности компании. Согласно информации firmas.lv, Паеглитис входит в совет Ригас Уденс, Григоли в совет Латвэнерго. На третье место члена совета Рига с нами проходит конкурс. Самоуправление пояснили, что конкурс будет проведен также на два места членов совета, на которые были назначены временные представители. Ранее сообщалось, что после оценки технического состояния безопасности здания мясного павильона Рижского центрального рынка Государственное бюро контроля строительства приняло решение с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. В Алмерском крае в муниципальные детские сады будут принимать детей уже с возраста 1 года и 4 месяцев, сообщил специалист по связям с общественностью самоуправления Дзинтерс Мочс. На заседании Думы в Алмерском крае 26 июня депутаты утвердили изменения в обязательных правилах о порядке регистрации приема детей в образовательные учреждения Алмерского краевого самоуправления, где реализуется программа дошкольного образования. Главное изменение предусматривает снижение минимального возраста для приема детей в дошкольные образовательные учреждения. Теперь муниципальные учреждения будут принимать детей уже с 1 года и 4 месяцев вместо 1,5 лет, как было установлено ранее. Как пояснил представитель самоуправления, необходимость таких изменений связана с общей тенденцией сокращения числа детей, что создает возможность принимать детей в детские сады раньше. Это позволит не только полноценно и эффективно использовать уже существующую инфраструктуру детских садов и сохранить кадровые ресурсы, но и окажет существенную практическую поддержку семьям. Поскольку выплата родительского пособия прекращается, когда ребенку исполняется 1 год и 4 месяца, для многих матерей важно своевременно вернуться к профессиональной деятельности, чтобы семья не столкнулась со снижением доходов. В соответствии с требованиями законодательства, проект правил также был вынесен на общественное обсуждение в период с 28 мая по 10 июня. Во время обсуждения жители выразили поддержку идеи снизить минимальный возраст для приема детей в дошкольные образовательные учреждения. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре. Предупреждение будет в силе с 13 до 21 часа. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. Это радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пекка. И, конечно, мне помогает наш замечательный, бессменный звукорежиссер Евгений Копейн. Сегодня 30 июня, вторник. Вот почти одной ногой мы уже в июле. Лето переваливает за середину. Дни уже незаметно убывают. Хотя, мне кажется, что жара об этом пока не знает. Давайте откроем и полистаем исторический календарь, потому что у нас день метеоритов, мостов, романов и людей с характером.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 30 июня 1908 года ранним утром над Сибирской тайгой в районе реки Подкаменная Тунгуска что-то взорвалось. Очевидцы за сотни километров видели ослепительную вспышку и слышали грохот. Взрывная волна повалила деревья на площади более 2000 квадратных километров. Мощность взрыва была сопоставима с самой мощной водородной бомбой из всех, какие когда-либо испытывало человечество. Что именно это было? Метеорит, комета, фрагмент астероида? Споры ведутся до сих пор. Самое интересное, никакого кратера не нашли. Никаких обломков. Тунгусский феномен по-прежнему остается одной из главных загадок в истории науки. Кстати, в память об этом событии ООН учредила 30 июня Международный день астероида. 30 июня 1894 в Лондоне открылся Тауэрский мост через Темзу. Строили его 8 лет, потратили больше миллиона фунтов стерлингов. Разводная конструкция с неоготическими башнями – это сегодня один из самых узнаваемых силуэтов в мире. Англичане ласково называют его стальным скелетом в каменной рубахе. Мост разводится и поныне, только несколько раз в неделю, пропуская суда по Темзе. 30 июня 1936 года в типографии вышел первый тираж романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Автор писала его 10 лет и не собиралась публиковать. Друг убедил отправить рукопись в издательство. А через год – Пулитцеровская премия, а через три – фильм с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. Роман до сих пор входит в число самых продаваемых книг в истории. Ну а теперь давайте узнаем, что же за именинники сегодня в нашем календаре. Ингви Мальмстин родился в 1963-м. Шведский гитарист считается основоположником неоклассического металла. Человек, который взял скорость и технику хэви-металла и соединил их с гармониями Баха и Вивальди. Результат – жанр, которого до него не существовало. Мальмстин играет с такой скоростью, что поначалу кажется это невозможно. А потом привыкаешь, а потом начинаешь слышать и саму мелодию. В 1966-м родился Майк Тайсон, то есть ему сегодня 60. Абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории, один из сильнейших и узнаваемых боксеров в истории. В 20 лет самый молодой чемпион мира в тяжелом весе за всю историю бокса. Нокаут за нокаутом, пояс за поясом. Ну а потом тюрьма, скандалы, долги, возвращения. Тайсон – это не просто спортсмен, это целая биография эпохи. В 1985-м родился Майкл Фелпс. Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира, абсолютный рекордсмен по количеству наград в истории Олимпийских игр. Их у него 28. Балтиморская пуля – прозвище, которое само за себя говорит. Завершил карьеру в 2016-м и открыто рассказал о борьбе с депрессией. Это тоже поступок, возможно, не менее важный, чем 23 золотые медали. Вот такой день, 30 июня. День, когда над тайгой взорвался метеорит, открылся мост-легенда и вышел роман века. История умеет соединять несоединяемое в одной дате. На то она и история.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
3: Билеты «Пилишус Сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копин. Как всегда, рассказываем о вещах, которые оказываются важными, интересными и полезными. Почему одни привычки так трудно отпустить? Почему иногда человек прекрасно понимает, что пора остановиться, но все равно делает снова то же самое? Ответ на этот вопрос уже много лет ищут нейробиологи. И чем больше они узнают о работе мозга, тем яснее становится. Многие наши поступки зависят не только от силы воли. Иногда мозг буквально начинает слишком настойчиво требовать награду. Новое исследование помогает лучше понять, как именно это происходит. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Группа нейробиологов из Университета Бордо под руководством Ренана Киекампаса опубликовала в журнале Biological Psychiatry данные о неожиданном влиянии никотина на пищевое поведение. Оказалось, что вещество не повышает удовольствие от еды, а резко усиливает именно стремление ее добывать. И это может объяснять склонность курильщиков к навязчивым действиям в других сферах, связанных с вознаграждением. В ходе эксперимента самцам мышей в течение 6 недель добавляли в питьевую воду возрастающие концентрации никотина. Затем животных обучили нажимать на рычаг ради получения вкусных гранул, а уровень мотивации оценивали по прогрессивной шкале. С каждой новой порцией число нажатий требовалось все больше. Грызуны, получавшие никотин, демонстрировали гораздо более высокую активность и достигали значительно больших предельных значений, чем особи из контрольной группы, которым никотин не давали. Биохимический механизм связан с тем, что никотин, подражая действию ацетилхолина, со временем вызывает снижение чувствительности никотиновых рецепторов на дофаминовых нейронах в области вентральной покрышки. В ответ дофаминовая система компенсаторно увеличивает свою активность, создавая фон для гипертрофированной мотивационной реакции. Дальнейший анализ показал, что изменения затрагивают более сложный путь – вверх по нейронным цепям к дорсальной уздечке. Трехмерная реконструкция тканей выявила значительное ухудшение связи между этим отделом и дорсальной покрышкой. Число синаптических контактов резко сократилось, а оставшиеся соединения уменьшились в размере. Именно этот разрыв снимает естественный ацетилхолиновый тормоз с дофаминовых нейронов, что и приводит к избыточной мотивации.
1: Вообще, человеческий мозг – удивительная штука. Он когда-то помог нашим предкам искать еду, спасаться от опасности и не забывать, где растут самые вкусные ягоды. Но сегодня этот же механизм иногда начинает работать против нас. Он может также настойчиво требовать сигарету, сладкое, бесконечную ленту в телефоне или очередную серию любимого сериала. Наверное, именно поэтому ученые все чаще говорят: зависимость – это гораздо сложнее, чем просто «возьми себя в руки». Конечно, личная ответственность никуда не исчезает. Но понимание того, как работают эти механизмы, может помочь создать более эффективные способы лечения и поддержки людей, которым действительно трудно справиться самостоятельно. И это, пожалуй, главный вывод подобных исследований. Они не ищут оправдания вредным привычкам. Они пытаются найти ключ, который поможет от них избавиться. Так что каждый раз, когда наука узнает о нашем мозге что-то новое, это не просто интересный факт. Возможно, это еще один шаг к тому, чтобы миллионам людей стало легче изменить свою жизнь. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы любим новости, которые помогают лучше понять не только окружающий мир, но и самих себя.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lays 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Всем привет! Вы слушаете радио «Мелодия». Ну и, наверное, нет другой научной загадки, которая так будоражит воображение, как вопрос «Одиноки ли мы во Вселенной?». Телескопы становятся мощнее, компьютеры быстрее, ученые анализируют огромные массивы данных. Но ответа по-прежнему нет. И каждый раз появляются новые версии. Может быть, никто не подает сигнал? А может быть, мы просто не умеем его услышать? Об одной интересной гипотезе сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Исследователи проекта SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, выяснили, что инопланетные сигналы могут искажаться и размываться под воздействием звездных ветров и вспышек, из-за чего современные телескопы просто не способны их распознать. Традиционно ученые предполагали, что развитые цивилизации могли бы использовать для связи узкополосные радиосигналы, которые легко отличить от естественного космического шума. Именно на поиск таких сигналов ориентированы многие программы SETI. Однако новое исследование показало, что сигналы могут существенно изменяться еще до того, как покинут родную звездную систему.

0: карликом, самым распространенным звездам в нашей галактике. Выяснилось, что именно вокруг таких светил искажение сигналов может быть особенно сильным. В некоторых случаях оно способно сделать потенциальные техносигнатуры практически неотличимыми от фонового шума. Авторы считают, что это может частично объяснять отсутствие обнаруженных внеземных сигналов. По их мнению, проблема может заключаться не в отсутствии внеземных цивилизаций, а в том, что современные методы поиска ориентированы на слишком узкие и чистые сигналы, которые в реальности могут сильно изменяться по пути к Земле.
1: Знаете, иногда проблема вовсе не в том, что никто не звонит. Иногда проблема в плохой связи. Представьте, кто-то пытается дозвониться через половину галактики, на линии сплошные космические помехи, а мы потом сидим и говорим: «Странно, вот никто не выходит на контакт». История кажется очень человеческой. Сколько раз в жизни мы неправильно понимали слова друг друга. Не расслышали, не так истолковали сообщения, сделали неверные выводы. А ведь тут расстояния измеряются не километрами, а световыми годами. Так что, возможно, тишина во Вселенной вовсе не означает одиночество. Она может означать, что мы пока еще не научились правильно слушать. И, пожалуй, это даже интересней, потому что тогда впереди не тупик, а новая задача для науки. Оставайтесь с «Радио Мелодия». Иногда самые большие открытия начинаются с простого вопроса и желания услышать ответ.
2: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз хочу пожелать добрейшего утра, хорошего, успешного вторника. С вами все 3 часа проводил в студии «Радио Мелодия» Олег Пека. Ну и перед тем, как раскланяться, конечно же, мы поговорим немножечко о новостях кино. Знаете, иногда кино ждут год, иногда два. Но есть фильм, премьеру которого зрители ждут уже почти 70 лет.
0: «Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Речь идет о легендарном режиссере Орсоне Уэллсе. Это создатель «Гражданина Кейна», фильм, который многие критики до сих пор называют величайшим в истории мирового кино. В 1957 году Уэллс начал снимать свою давнюю мечту – экранизацию «Дон Кихота» Сервантеса. Сначала это был телевизионный проект, потом финансирование закончилось, но интересно, что режиссер работу не бросил. Он возвращался к этому фильму снова и снова. Снимал сцены в Испании, Италии, Мексике, тогда, когда находились деньги, актеры и свободное время. И вот так продолжалось почти 30 лет, до самой смерти Орсона Уэллса в 1985 году. За все эти годы накопилось около 30 часов отснятого материала, разбросанного по архивам 3 стран. Часть пленок хранится в Испании, часть во Франции, а еще огромный архив негативов находится в Италии. И вот теперь специалисты из европейских киноархивов решили сделать то, что долгое время считалось невозможным. Они попытаются восстановить фильм таким, каким его задумывал сам Уэллс. Причем обещают не использовать искусственный интеллект, компьютерную графику или придуманные сцены. Только то, что действительно было снято режиссером. Даже если в этой кинематографической мозаике навсегда останутся недостающие кусочки. Почему же вся эта история так вот важна? Да потому, что Орсон Уэллс был одним из тех людей, которые изменили язык кино. Его фильм «Гражданин Кейн» перевернул представление о том, как можно рассказывать истории на экране. А «Дон Кихот» был его самым любимым и самым мучительным проектом. Сам режиссер с юмором говорил, что собирается переименовать фильм в вопрос: «Ну когда же вы, наконец, закончите «Дон Кихота»?» Похоже, ответ на этот вопрос появится только в 2028 году. И это, наверное, редкий случай, когда мировая премьера становится не просто выходом нового фильма, а настоящим археологическим открытием. Ведь зрители увидят работу человека, которого уже более 40 лет нет с нами. Согласитесь, вообще вот есть что-то очень символичное в этой истории. Дон Кихот всю жизнь шел к своей невозможной мечте. Орсон Уэллс тоже. И кажется, спустя десятилетия его путешествие все-таки подходит к финалу. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего дня. Пусть самые большие мечты иногда требуют больше времени, чем кажется в начале, но они обязательно сбываются. Ну и мы, конечно же, с вами обязательно встретимся после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Утренний заезд на трудовые места в латвийской столице завершился, как и прогнозировалось, на 4 баллах. На максимуме перед 9 часами было 26 заметных заторов. Загруженность дорог оказалась на 8% ниже среднего уровня для этого времени. К этой минуте все основные показатели улучшились. Общая оценка дорожной обстановки 3 балла. На какое-то время трафик останется на этом уровне. Что касается заторов, то на своем месте классические пробки на Карля Ульмане перед Венебасгатве в направлении центра и на Густава Замгалагатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали. Перейдем к сводке госполиции за вчерашний понедельник. В Риге и столичном регионе зарегистрировано 89 ДТП. Пострадали 10 человек, в том числе двое на электрогаджетах и два велосипедиста. Патрульные составили 78 протоколов в сфере дорожного движения и задержали троих в нетрезвом состоянии за рулем. Двое в легкой степени, они отделались административным наказанием. Один не только попал под уголовное дело, но и лишился автомобиля. Конфисковали. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и удачного дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия». Стамбул. Как ни банально, но фраза «Стамбул – город контрастов» наиболее точно отображает суть мегаполиса. Здесь соседствуют Восток и Запад, очень богатые и очень бедные люди, ветхая старина и кичливая современность. Стамбул столь велик, что каждый его район похож на отдельное государство со своей культурой и укладом. Именно поэтому здесь можно прожить 10 разных жизней. Конечно, можно найти с десяток человек, которые расскажут, что Стамбул — это филиал ада на земле, что здесь они 100 раз заблудились, отравились и потратились, что их обвесили, обманули и привезли не туда, а еще стереотипы — сплошной рынок, вокруг торгаши, а посмотреть не на что. Да, бывает, что кому-то Стамбул поворачивается не самой лучшей стороной, как любой другой город мира. Но в то же время Стамбул — это не только стереотипы, обман и негатив. Главное, из чего складывается облик города — это, конечно, люди. Жители Стамбула очень открытые, дружелюбные и всегда готовы прийти на помощь. Только здесь можно выйти на прогулку в парк и совершенно неожиданно оказаться в гостях у новых знакомых за чашечкой кофе. В этом огромном городе принято знакомиться и разговаривать так, будто вы встретили старых знакомых. С огромной любовью местные жители относятся к детям. Маленьким здесь можно абсолютно все, и никто из взрослых не то что не возмутится их поведением, но даже наоборот, будут смотреть и умиляться. Почти так же трепетно относятся здесь и к котикам. По всему Стамбулу можно увидеть маленькие домики со стоящими перед ними мисками. Это для бездомных кошек. В целом Стамбул можно смело назвать городом любви. Даже по числу регистрируемых браков этот мегаполис занимает 2-е место в мире. Первое – у Лас-Вегаса. Насколько стамбульцы любвеобильные, настолько же они непунктуальны и необязательны. Здесь нужно быть готовым к тому, что завтра не наступит никогда в случае, если вам от кого-то что-то нужно. А вот если кому-то что-то нужно, наоборот, от вас, то завтра наступило еще позавчера. И с этим можно лишь смириться. Поэтому для человека, привыкшего планировать свою жизнь наперед, пребывание в Стамбуле может стать настоящим вызовом. В целом, город контрастов поражает удивительным сочетанием бешеного ритма большого делового города и неспешности местных жителей. Любимая местная традиция – завтракать большой компанией в выходные. Такие встречи часто могут плавно перетекать в обед, а потом и в ужин, завершаясь чашечкой турецкого кофе и совместной прогулкой по набережной. А в районе Бешикташ, например, есть отдельная улица с кафе, где целый день подают только завтраки. Поэтому просыпаться в выходные можно в любое время. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство Латвии планирует выделить 2 миллиона 200 тысяч евро на модернизацию здания Латвийской национальной библиотеки, известной как «Замок Света». Средства направят на подготовку библиотеки к председательству Латвии в Совете Европейского Союза в 2028 году. Именно в здании библиотеки планируется проводить неформальные встречи министров и другие мероприятия высокого уровня с участием представителей стран ЕС. Для этого здание должно соответствовать современным международным требованиям безопасности, киберзащиты и технического оснащения. Новый исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании Air Baltic Эрно Хильден в декабре прошлого года получил зарплату в размере 57 тысяч евро. Это примерно на 18% меньше, чем в среднем в месяц получал бывший руководитель авиакомпании Мартин Гаус, свидетельствуют расчеты агентства Лета, исходя из годовых деклараций. Председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов отметил, что для Хильдена не установлен испытательный срок и ему выплачивается фиксированная зарплата. Он добавил, что эта зарплата соответствует деятельности авиакомпании, а также рискам, которые должен взять на себя руководитель. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом Big Bank. 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Big Bank Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В вечерние часы в западных регионах страны небо затянется облаками. Дневная температура составит от плюс 20 градусов на побережье до плюс 30 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Дзинтере легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на «Радио Мелодия».

0: Звуки мира на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс-Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданских лиц Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. Поправки сейчас находятся на этапе согласования. Как заявила после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража, правительство, вероятно, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт определенных промышленных товаров в Латвию как напрямую из России и Белоруссии, так и из третьих стран. В качестве одной из первых групп товаров, на которые может распространяться запрет, названы книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2025 году составил 12,5 миллионов евро. Цель регулирования – снизить риски для национальной безопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Белоруссию. Комитет по вопросам городской среды и мобильности Рижской думы поддержал продление пилотного проекта единого билета для общественного транспорта и поездов до конца 2026 года, а также расширение территории его действия. Окончательное решение депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Рижской думы. Если инициатива будет утверждена, единый билет будет действовать не только в нынешней зоне А, но и во всех 5 тарифных зонах поездов Виви – А, Б, С, Д и Е. Это позволит значительно большему числу пассажиров пользоваться единым билетом и упростит пересадки между поездами и общественным транспортом Риги. Как сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, изменения в пилотном проекте помогут реализовать задачи, предусмотренные планом развития столицы, направленные на укрепление сотрудничества между Ригой и прилегающими муниципалитетами в сфере мобильности, включая создание единой системы оплаты проезда. Кроме того, единый билет позволяет пассажирам существенно экономить на поездках, совмещая использование поездов и городского транспорта. Стоимость билета для зоны А останется без изменений и составит 2 евро. После расширения действия билета на остальные зоны, его цена будет варьироваться от 2,80 до 4 евро 30 центов в зависимости от расстояния. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В вечерние часы в западных регионах страны небо затянется облаками. Дневная температура составит от плюс 20 градусов на побережье до плюс 30 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: нескучное путешествие на радио «Мелодия». В то время как для большинства людей морской круиз – это отпуск, для Марио Сальседо – это образ жизни. Как это часто бывает, виной всему кризис среднего возраста. В 45 лет Марио решил начать новую главу в своей жизни и отправиться в кругосветное путешествие. Оставалось только определиться с видом транспорта. В то время Сальседо жил во Флориде и часто видел огромные круизные лайнеры в порту Майами. В одно прекрасное утро Марио решил начать с круиза и немедленно забронировал каюту на самом большом в то время круизном лайнере в мире – Voyager of Seas компании Royal Caribbean. С тех пор, а прошло уже более 20 лет, морской бродяга практически не был на суше. За это время Марио успел пожить на всех кораблях компании, а на том самом первом лайнере у почетного пассажира есть даже собственный рабочий кабинет. Он знаком со всеми капитанами, которые ласково зовут его «Супер Марио». «И ничто не заставит меня променять Royal Caribbean на какую-нибудь другую компанию, ведь здесь ко мне относятся по-королевски», — признается Сальседо. Известно, что в первой половине дня вечный пассажир обычно работает, а затем отдыхает на палубе, занимается спортом или участвует в бортовых развлечениях. Когда же лайнер прибывает в порт и все отправляются на экскурсии, Марио использует это время для занятий дайвингом. На свои путешествия Марио тратит по 60-70 тысяч долларов ежегодно. Расплачивается за круизы он кредитной картой, на которой копятся бонусные авиамили. Они полностью покрывают перелеты между портами. Супер Марио признается, что с удовольствием бы и вовсе не сходил на берег, но необходимость перемещаться в другие порты и прочие дела все же иногда вынуждают его. Время от времени Марио приходится то сходить к врачу, то уладить дела в банке, но всего, по словам Сальседо, он проводит на суше не более 15 дней в году.
1: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене Моргенштерн.

0: Подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv. Реклама на радио «Мелодия».

toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Полиция делает свою работу и работает профессионально, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Премьер прокомментировал информацию от эксперта по кибербезопасности Элвиса Страсденша, что против него начат уголовный процесс по делу о кибератаке на Latvijas Valsts Meži. «Для меня самого это большой сюрприз. И на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не окей», отметил премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременных выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу. Все будет выяснено. А в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное киберинциденту. Ранее полиция сообщила, что констатировала случаи, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавала себя за представителя Latvijas Valsts Meži и от имени государственных учреждений связывалась с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру Latvijas Valsts Meži. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В вечерние часы в западных регионах страны небо затянется облаками. Дневная температура составит от плюс 20 градусов на побережье до плюс 30 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Пьер Карден. В жизни французского модельера Пьера Кардена искусство и мода были всегда переплетены. Будущий великий кутюрье начинал с того, что придумывал костюмы к театральным постановкам. Это не могло не отразиться на всем его творчестве. Главными отличительными чертами стиля Кардена стали использование необычных синтетических материалов, яркие простые цвета и необычные формы, а благодаря его любви к геометрическому дизайну его называют авангардистом от моды. Карьера модельера развивалась стремительно. Уже в 24 года Карден работал у знаменитого Кристиана Диора, а в 27 основал собственный бизнес. Пьер купил дом мадам Паско, который специализировался на пошиве театральных костюмов и долгое время продолжал оба направления – театральные костюмы и от-кутюр. А спустя 10 лет Карден произвел революцию в мире моды, нарушив традиционный подход к моде как искусству для женщин и создал первую коллекцию мужской одежды. Когда-то великий Диор напутствовал начинающего модельера словами: «Пьер, продавайте дорого, талант должен быть оплачен». В итоге за свою многолетнюю карьеру талантливый кутюрье запатентовал более 500 изобретений, в числе которых такие теперь уже привычные вещи, как высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки в цветочек и цветные чулки. Вдохновение для новых идей в мире моды Карден черпал из мира искусства. А одной из его муз была балерина Майя Плисецкая. Для нее он создал не только ряд сценических костюмов, но и вечерние платья и повседневные ансамбли, которые он всегда преподносил артистке в подарок. Говорят, без Кардена невозможно представить моду последних 50 лет. Сегодня кутюрье по праву считается одним из тех, кто превратил моделирование одежды в искусство, а его модели можно смело назвать живыми картинами. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: самом зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, Билешу-сервис.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах, и это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Правительство Латвии планирует выделить 2 200 000 евро на модернизацию здания Латвийской национальной библиотеки, известной как «Замок Света». Средства направят на подготовку библиотеки к председательству Латвии в Совете Европейского Союза в 2028 году. Именно в здании библиотеки планируется проводить неформальные встречи министров и другие мероприятия высокого уровня с участием представителей стран ЕС. Для этого здание должно соответствовать современным международным требованиям безопасности, киберзащиты и технического оснащения. Новый исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании Air Baltic Эрно Хильден в декабре прошлого года получил зарплату в размере 57 тысяч евро. Это примерно на 18% меньше, чем в среднем в месяц получал бывший руководитель авиакомпании Мартин Гаус, свидетельствуют расчеты агентства Лета, исходя из годовых деклараций. Председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов отметил, что для Хильдена не установлен испытательный срок и ему выплачивается фиксированная зарплата. Он добавил, что эта зарплата соответствует деятельности авиакомпании, а также рискам, которые должен взять на себя руководитель. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В вечерние часы в западных регионах страны небо затянется облаками. Дневная температура составит от плюс 20 градусов на побережье до плюс 30 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Хакарл. Уже много веков морепродукты – важнейшая составляющая рациона жителей Севера Европы. Шведы, например, едят рыбу по статистике 20 раз в месяц, а жители Исландии наслаждаются рыбными блюдами в среднем каждые 3 дня. Причем употребляют дары моря в самых разных видах – соленом, копченом, маринованном, сушеном и даже протухшем. Более того, рыба, приготовленная таким образом, считается настоящим деликатесом. К ним относится и национальное исландское блюдо «хакарл». Представляет оно собой подпорченное мясо гренландской полярной или гигантской акулы. Хакарл употребляли в пищу еще древние викинги. Они могли отлавливать в своих водах только гренландских акул. У них все вредные вещества выводятся через кожу, из-за чего их мясо содержит большое количество аммиака и в сыром, и даже жареном виде ядовито. Тем не менее, голодные исландцы изобрели особый метод приготовления таких акул. Тушу освежуют, режут на куски и на 2 месяца закапывают в гравий. После этого подгнившее мясо достают, подвешивают на крюки и оставляют еще 3 месяца. Попробовать это блюдо рискуют только самые отважные гурманы. Сами же исландцы обычно едят хакарл в январе, во время масштабного гастрономического фестиваля «Тараблот», когда по традиции в стране принято пробовать настоящую еду древних викингов.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv. Реклама на радио «Мелодия».

Иногда одно слово способно всколыхнуть целый шторм эмоций. В песне «Feelings» это слово повторяется 23 раза. И каждый раз звучит по-новому. Мягче, глубже, беззащитнее. «Feelings» — баллада о невозможности забыть любовь. Ее спел бразильский певец Моррис Альберт, которого на самом деле звали Маурисио Альберто Кайзерман. В 1974 году он записал эту песню и не подозревал, что через пару лет ее будет петь весь мир.

Песня мгновенно взлетела в чартах. 6-е место в Билборд, 2-е место в чарте для взрослых. Десятки переводов, перепевок, каверов. Энди Уильямс, Ширли Бейси, Бобби Винтон, Лин Андерсон и даже Нина Симон. «Feelings» стала визитной карточкой певца Сергея Пенкина, обладателя уникального голоса.

Но история песни не обошлась без скандала. В 1986 году французский композитор Лулу Гасте сумел доказать в суде, что мелодия, в общем-то, не совсем оригинальная. Она напоминает его песню «Пуртуа», написанную почти на 20 лет раньше. Так что теперь Лулу Гасте и Морис Альберт соавторы официально.

0: В Советском Союзе Филлингс тоже знали, хотя немножко под другим углом. Там, где западный слушатель видел страсть, советский зритель слышал песню про филина. Именно так эту песню называли в народе после того, как она прозвучала в музыкальной сказке «Свадьба соек» в исполнении ансамбля «Иверия».
1: Про что эта песня? При чем тут птицы? Ты что, глухой? Это песня про филина. Филин!
0: Сегодня эту песню могут пародировать, переигрывать, критиковать. Но невозможно отрицать, у нее своя почти гипнотическая магия. Магия простого слова, повторенного 23 раза.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданских лиц Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. Поправки сейчас находятся на этапе согласования. Как заявила после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража, правительство, вероятно, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт определенных промышленных товаров в Латвию как напрямую из России и Белоруссии, так и из третьих стран. В качестве одной из первых групп товаров, на которые может распространяться запрет, названы книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2025 году составил 12,5 миллионов евро. Цель регулирования – снизить риски для национальной безопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Белоруссию. Комитет по вопросам городской среды и мобильности Рижской думы поддержал продление пилотного проекта единого билета для общественного транспорта и поездов до конца 2026 года, а также расширение территории его действия. Окончательное решение депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Рижской думы. Если инициатива будет утверждена, единый билет будет действовать не только в нынешней зоне А, но и во всех 5 тарифных зонах поездов ВИВИ – А, Б, С, Д и Е. Это позволит значительно большему числу пассажиров пользоваться единым билетом и упростит пересадки между поездами и общественным транспортом Риги. Как сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, изменения в пилотном проекте помогут реализовать задачи, предусмотренные планом развития столицы, направленные на укрепление сотрудничества между Ригой и прилегающими муниципалитетами в сфере мобильности, включая создание единой системы оплаты проезда. Кроме того, единый билет позволяет пассажирам существенно экономить на поездках, совмещая использование поездов и городского транспорта. Стоимость билета для зоны А останется без изменений и составит 2 евро. После расширения действия билета на остальные зоны, его цена будет варьироваться от 2,80 до 4 евро 30 центов в зависимости от расстояния. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В вечерние часы в западных регионах страны небо затянется облаками. Дневная температура составит от плюс 20 градусов на побережье до плюс 30 в Латгале. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27 плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20 плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. С 1 июля проверки соблюдения требований по содержанию домашних животных будет проводить муниципальная полиция, а не продовольственно-ветеринарная служба, как было ранее. Это предусматривают принятые поправки к закону о защите животных. Специалистов службы будут привлекать только в тех случаях, когда есть обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными. Это означает, что о возможных нарушениях условий содержания домашних животных жителям теперь следует сообщать в муниципальную полицию, а не в продовольственную на ветеринарную службу. После 1 июля служба продолжит контролировать соблюдение требований к содержанию домашних животных на объектах ветеринарного надзора, например, в приютах и гостиницах для животных, специализированных торговых точках и других объектах. Кроме того, служба сохранит полномочия по рассмотрению административных дел, связанных с жестоким обращением с животными и причинением ими физического вреда другим животным. Как сообщалось, в 2025 году продовольственно-ветеринарная служба получила 1276 сообщений о возможных нарушениях требований к содержанию домашних животных. Обоснованными оказались 297 жалоб. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. В среду, 1 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 28 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно, ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Акунасима. В 20 минутах на пароме от японского города Такихара находится остров Акунасима, который неофициально еще называют «островом кроликов». Еще в конце 19 века этот островок ничем особенным не выделялся среди других кусочков суши во внутреннем Японском море. Но в 30-х годах прошлого века на Акунасиме создали секретный центр по производству химического оружия, после чего остров исчез со всех карт, и до конца Второй мировой картографы тщательно скрывали само его существование. Впрочем, совсем не этим знаменит сегодня остров Акунасима, а тем, что там обитает большая популяция диких кроликов, которые совсем не боятся людей и даже, наоборот, с удовольствием подходят к рукам в обмен на какое-нибудь лакомство. Как на острове появились кролики, точно неизвестно. По одной из версий, их в качестве подопытных животных завезли еще военные. По другой, зверьков на остров высадили школьники, увлеченные биологией. Один факт неоспорим. У ушастых на острове не оказалось врагов, а потому их количество начало быстро расти. Сейчас на Акунасиме живет около 900 пушистых зверьков, за которыми присматривают ветеринары. А чтобы и дальше с кроликами ничего не произошло, туристам запрещено привозить с собой кошек и собак.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24, плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Magnum ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 centi. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческим псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер призывает не торопиться с выводами о работе полиции в деле хакеров. Далее об этом и других событиях более подробно. Полиция делает свою работу и работает профессионально, заявил во вторник утром премьер-министр Андрес Кулбергс в Твиттер. В видеообращении премьер прокомментировал события понедельника, в том числе написанные экспертом по кибербезопасности Элвисом Страздиншем в социальной сети X. «Вместо того, чтобы сказать мне спасибо, против меня начат уголовный процесс. Для меня самого это большой сюрприз, и на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не ок», прокомментировал премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременных выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу и работает профессионально. Все будет выяснено. А в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное кибератаке на АО «Государственные леса Латвии», извлеченным урокам, последствиям и решениям. В связи с кибератакой на гослеса Латвии, госполиция проверяет действия, не связанного с инцидентом лица, в рамках ранее начатого уголовного процесса, свидетельствует опубликованная полицией информация. В понедельник полиция сообщила, что констатировала случай, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя гослесов Латвии и от имени госучреждений без полномочий совершало действия, в том числе связывалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Госполиция подчеркивает, что эти действия не были согласованы ни с одним из учреждений, участвующих в расследовании инцидента. Также полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру АО «Государственные леса Латвии». Никто не задержан, подчеркнули в полиции. Позже в распространенном во вторник утром сообщении полиция также сообщила, что конкретному лицу присвоен процессуальный статус «лицо, в отношении которого начат уголовный процесс». Человек был приглашен в полицию для дачи объяснений, явился добровольно и сотрудничал со следователями. В ходе следствия был проведен обыск и изъято одно устройство. Это обычная практика при расследовании уголовного процесса, говорится в сообщении. Страздинш ранее публично заявлял, что связался с лицом или группировкой, взявшей на себя ответственность за атаку, и выяснил возможный размер выкупа. Во всех официальных местах для купания в Риге температура воды достигла плюс 20 и более градусов, сообщили в рижской муниципальной полиции. Самая теплая вода в озере Бабелитес, где температура воды достигла плюс 25 градусов. В Даугаве у Луцавсала температура воды достигла плюс 23, на Кипсале плюс 22, в других местах вода чуть более прохладная. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами образуются грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый, в восточных регионах ожидается сильная жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29, в центральных районах до плюс 24, плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможно, грозы, сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, друзья. В студию «Радио «Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Знаете, вот на протяжении последних дней мы неоднократно говорили про всякие гастрономические рейтинги. Там Барселоны, Афины, Лиссабона, про самый тонкий шоколад в мире из Токио. А вот теперь снова Япония. И снова еда, и снова что-то, от чего сложно решить, это гениально или это уже слишком. В префектуре Иваты на северо-востоке Японии придорожное кафе Минчо Эки Ямада выпустило мороженое с устрицами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Описание такое. Основа – мягкое сливочное мороженое, густое и молочное. Сверху – свежие устрицы из залива Ямада, который славится своими морепродуктами. И финальный штрих – специальный соевый соус, которым все это поливается. Сливочное мороженое, свежие устрицы и соевый соус в одном стакане. Когда фотографии появились в социальных сетях, многие пользователи были уверены, что это фотомонтаж, ну или фантазия искусственного интеллекта. «Это вышло за пределы понятия десерт», — написал один комментатор. «Японской изобретательности нет границ», — добавил другой. Не совсем ясно, с восхищением или с ужасом. Те, кто попробовал, а желающих, кстати, оказалось неожиданно много, кафе буквально захлестнула волна любопытных, так вот они говорят, что сочетание морская свежесть плюс сладкое молоко плюс соленый соевый соус работает. Неописуемо, но работает. Стоит удовольствие 600 йен, это, кстати, меньше 4 долларов. В общем, за такую цену можно рискнуть. Япония вообще относится к мягкому мороженому как к холсту для экспериментов. Там уже существует мороженое в миске с раменом. Да-да, горячий суп и холодный десерт в одной посуде. Есть мороженое, покрытое порошком матча, причем в таком количестве, что его физически сложно донести до рта без потерь. Это своего рода национальный вид спорта – придумать следующую невозможную комбинацию. Мне в этой истории интересно вот что. Устрица с мороженым – это звучит как сумасшествие. Но если подумать, устрицы сочетаются с лимоном, то есть с кислотой и свежестью. Мороженое сладкое и холодное. Соевый соус, умами и соль. По отдельности все эти вкусы вполне логичны. Просто раньше никто не додумался собрать их вместе в один стакан. Ну или додумались, но решили, что это слишком. Японское придорожное кафе решило в самый раз. Мы, знаете, вот говорили про самый тонкий шоколад, который тает во рту мгновенно, про устричное мороженое с соевым соусом. В общем, я понимаю, что гастрономия 2026 года явно не собирается скучать. Хорошего вечера, Рига, приятного аппетита в любом формате, который вас не пугает.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Reklama na Radio Melodija.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копин. Как всегда, рассказываем о вещах, которые оказываются важными, интересными и полезными. Почему одни привычки так трудно отпустить? Почему иногда человек прекрасно понимает, что пора остановиться, но все равно делает снова то же самое? Ответ на этот вопрос уже много лет ищут нейробиологи. И чем больше они узнают о работе мозга, тем яснее становится. Многие наши поступки зависят не только от силы воли. Иногда мозг буквально начинает слишком настойчиво требовать награду. Новое исследование помогает лучше понять, как именно это происходит. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Группа нейробиологов из Университета Бордо под руководством Ренана Киекампаса опубликовала в журнале Biological Psychiatry данные о неожиданном влиянии никотина на пищевое поведение. Оказалось, что вещество не повышает удовольствие от еды, а резко усиливает именно стремление ее добывать. И это может объяснять склонность курильщиков к навязчивым действиям в других сферах, связанных с вознаграждением. В ходе эксперимента самцам мышей в течение 6 недель добавляли в питьевую воду возрастающие концентрации никотина. Затем животных обучили нажимать на рычаг ради получения вкусных гранул, а уровень мотивации оценивали по прогрессивной шкале. С каждой новой порцией число нажатий требовалось все больше. Грызуны, получавшие никотин, демонстрировали гораздо более высокую активность и достигали значительно больших предельных значений, чем особи из контрольной группы, которым никотин не давали. Биохимический механизм связан с тем, что никотин, подражая действию ацетилхолина, со временем вызывает снижение чувствительности никотиновых рецепторов на дофаминовых нейронах в области вентральной покрышки. В ответ дофаминовая система компенсаторно увеличивает свою активность, создавая фон для гипертрофированной мотивационной реакции. Дальнейший анализ показал, что изменения затрагивают более сложный путь – вверх по нейронным цепям к дорзальной уздечке. Трехмерная реконструкция тканей выявила значительное ухудшение связи между этим отделом и дорзальной покрышкой. Число синаптических контактов резко сократилось, а оставшиеся соединения уменьшились в размере. Именно этот разрыв снимает естественный ацетилхолиновый тормоз с дофаминовых нейронов, что и приводит к избыточной мотивации.
1: Вообще, человеческий мозг – удивительная штука. Он когда-то помог нашим предкам искать еду, спасаться от опасности, не забывать, где растут самые вкусные ягоды. Но сегодня этот же механизм иногда начинает работать против нас. Он может также настойчиво требовать сигарету, сладкое, бесконечную ленту в телефоне или очередную серию любимого сериала. Наверное, именно поэтому ученые все чаще говорят: зависимость – это гораздо сложнее, чем просто «возьми себя в руки». Конечно, личная ответственность никуда не исчезает. Но понимание того, как работают эти механизмы, может помочь создать более эффективные способы лечения и поддержки людей, которым действительно трудно справиться самостоятельно. И это, пожалуй, главный вывод подобных исследований. Они не ищут оправдания вредным привычкам. Они пытаются найти ключ, который поможет от них избавиться. Так что каждый раз, когда наука узнает о нашем мозге что-то новое, это не просто интересный факт. Возможно, это еще один шаг к тому, чтобы миллионам людей стало легче изменить свою жизнь. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы любим новости, которые помогают лучше понять не только окружающий мир, но и самих себя.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24, плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

0: Шемишкин. Релайфест. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. Летом почти в каждом доме начинается одна и та же битва. С одной стороны, комары, которые почему-то всегда выбирают именно того, кто почти, уже почти-почти уснул. А с другой – человек, вооруженный фумигатором, москитной сеткой, спреями, ну и надеждой наконец-то выспаться. Кажется, что если средство помогает от насекомых, значит, можно просто включить его на ночь и забыть до утра. Но, как выясняется, не все так просто. О том, почему привычный бытовой прибор требует осторожности, рассказывает Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Оставлять фумигатор включенным на всю ночь в спальне – это опасная привычка, которая может привести к проблемам со здоровьем. Об этом заявил доктор биологических наук Дамир Удавлиев. По словам биолога, приборы испаряют синтетические перитроиды, парализующие насекомых. В закрытом и маленьком помещении за ночь концентрация химикатов может достичь опасных для человека значений. Вдыхание этих паров способно вызвать головную боль, тошноту, раздражение слизистых и даже нарушение в работе центральной нервной системы. Особо чувствительны к токсинам дети, а также домашние животные, в особенности кошки, птицы и аквариумные рыбы. Эксперт рекомендует включать прибор лишь за 30-60 минут до сна, на расстоянии не менее метра от кровати, а на ночь обязательно его отключать и проветривать спальню.
1: Вообще, в борьбе с комарами главное не перепутать победителя, потому что будет странно избавиться от назойливого жужжания, а проснуться утром с тяжелой головой и открытым окном, которое пришлось срочно распахнуть. Такие новости полезны именно тем, что напоминают, даже самые привычные вещи стоит использовать по инструкции. Мы же не оставляем включенным утюг на ночь только потому, что он хорошо гладит. И здесь тот же принцип. Чем сильнее средство воздействует на насекомых, но тем внимательнее нужно относиться и к собственной безопасности. Особенно если дома есть маленькие дети или домашние животные. Они часто оказываются гораздо чувствительнее к самым обычным на первый взгляд вещам. Оставайтесь на Радио Мелодия. Полезные советы тоже могут сделать жизнь немного комфортнее и здоровее.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот знаете, если еще несколько лет назад кто-нибудь сказал бы, что Германия начнет массово устанавливать кондиционеры, многие бы только удивленно пожали плечами. Зачем? Лето там всегда было вполне комфортным. Но времена меняются. После нескольких дней рекордной жары теперь немецкие политики всерьез заговорили о национальной программе охлаждения страны.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Партия «Зеленых» предлагает установить кондиционеры. Причем прежде всего в больницах, домах престарелых, детских садах и школах. Но есть важное условие. Если государство оплачивает кондиционер, на крыше здания должны появиться и солнечные панели. Логика простая. Чем ярче светит солнце, тем больше электричества вырабатывают батареи и тем дешевле обходятся работы системы охлаждения. То есть получается своеобразный замкнутый круг, только в хорошем смысле. Солнце создает проблему, и оно же помогает ее решить. Повод для такой инициативы, кстати, более чем серьезный. На днях в Германии зафиксировали температуру свыше 41 градуса тепла. Из-за жары просто страдают дороги. На одной из крупнейших автомагистралей страны деформировалось дорожное покрытие. В Лейпциге пришлось временно останавливать трамваи. Рельсы не выдерживали высокой температуры. А в Берлине полиция даже использовала водометы, причем не для разгона нарушителей, а чтобы освежить людей на улицах. Вообще, Европа сейчас стремительно пересматривает отношение к жаре. Если раньше главной заботой было утеплить дом к зиме, то сейчас главным образом все чаще приходится думать, как же пережить жаркое лето. Речь ведь идет не только о комфорте. Для пожилых людей, маленьких детей, пациентов больниц сильная жара может быть вопросом здоровья, а иногда и жизни. Так что кондиционер постепенно превращается из предмета роскоши в такую же привычную часть инфраструктуры, как отопление. Хотя еще совсем недавно казалось, что это проблема исключительно южных стран. Похоже, климат меняется быстрее, чем наше представление о нем. Оставайтесь на радио «Мелодия», всем хорошего вечера. И если солнце снова решит показать свой характер, не забывайте пить больше воды, держаться в тени и беречь себя.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Даже днем, когда автомонитор в эфир не выходит, мы внимательно следим за трафиком и отмечаем события, о которых потом стоит рассказать водителям во время часа пик. В регион уже номинально стартовал, и вот такое сообщение прислал вернувшийся из путешествия инструктор по вождению Алексей Счастливчик.
2: Денек добрый, дорожная информация. Южный мост в сторону Задвинья в районе молочного комбината в правом ряду. Люк открыт и лежит отдельно. Будьте внимательны. Всем удачи на дорогах.
1: Скажем спасибо Алексею, что предупредил. А еще он прислал видео, где поднимаются клубы дыма где-то в районе Мукусальского круга. Что-то довольно сильно горит, и такой запашок паленого распространяется на значительную часть Пардаугавы. Если вы что-то знаете, сообщите нам по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Вернемся к общему трафику. Только что на мониторе зажглась пятерка, а в целом обстановка на дорогах вполне рабочая. Выделяются заторы на Карля-Ульмане перед Винни Базгатвы с обеих сторон, причем направление спицы можно оставить от 15 минут. Кроме того, плотно в районе Круспилс и Гранита, а также на Деглова в сторону Лубанского кольца из-за перекрытой полосы. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного продолжения дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
5: Уэртас. Мадридская улица Уэртас и вполовину не так известна, как соседние Гран-Виа или Пасео Кастельяно. Однако это ничуть не умаляет ее достоинств. В первую очередь отсутствие машин со всеми вытекающими последствиями. Здесь намного тише и спокойнее. Утопающая в зелени Уэртас с ее живописными балкончиками, скамейками и многочисленными кафешками способна очаровать в любое время дня. Здесь приятно прогуляться и ранним утром в тишине, и ближе к вечеру, когда открываются все бары и кафе, а улица заполняется народом. Кае де лас Уэртас, что можно перевести как «Садовая улица», разрезает пополам знаменитый мадридский литературный квартал «Барио де лас Летрас». В 17 веке в этом районе жили известные писатели золотого века испанской литературы – Мигель де Сервантес, Лопе де Вега, Тирсо де Молина и другие. Бессмертные цитаты из их произведений нанесены золотыми буквами прямо на мостовой на улице Уэртас. И это еще один прекрасный повод прогуляться по ней.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Для укрепления потенциала CERT.LV будет выделено более 2,5 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно. Государство выделит 2,5 миллиона евро для проекта в рамках программы Европейского союза по укреплению потенциала учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. Во вторник правительство разрешило Министерству обороны взять на себя дополнительные долгосрочные обязательства на 2026-2028 годы для реализации проекта. Общий вклад государства в проект составит 2 миллиона 590 тысяч евро, включая налог на добавленную стоимость. Реализовать проект планируется в течение 36 месяцев, а его общее финансирование составит 4 миллиона 340 тысяч евро. Проект укрепления потенциала CERT.LV как Национального центра операций по безопасности реализует Институт математики и информатики Латвийского университета в рамках курса по программе Европейского союза «Цифровая Европа». В целом, реализация проекта будет способствовать более безопасному, стабильному и надежному цифровому пространству, чтобы люди могли безопасно работать, учиться, общаться, использовать онлайн-услуги с меньшим риском, стать жертвами киберинцидентов, подчеркивает Министерство обороны. Уголовный процесс по делу о 2-летнем мальчике, скончавшемся от переохлаждения, в феврале 2025 года прекращен, поскольку обвинявшаяся в его смерти мать умерла. Латгальский районный суд уведомил информационный центр МВД о том, что уголовное дело, возвращенное из суда апелляционной инстанции, не подлежит исполнению в связи со смертью обвиняемой. В прошлом году Латгальский районный суд приговорил мать мальчика к 2 годам, 9 месяцам и 28 дням лишения свободы. Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и жестокому обращению с несовершеннолетним. В пользу потерпевшего отца ребенка суд постановил взыскать женщине компенсацию в размере 2900 евро. Во вторник Кабинет министров выделил единовременное пособие в размере 15 тысяч евро семье из Риги, в которой незадолго до ЛИГО в клинической университетской больнице имени Страдиня родилась тройная. 3 мальчика. Пособие не облагается подоходным налогом с населения, его выплату обеспечивает Министерство благосостояния. В 2013 году единовременное социальное пособие получила 1 семья, в 2014 – 5 семей, в 2015 – 3 семьи, в 2016 и 2017 году по 2 семьи, в 2018 году 4 семьи, в 2019, 2020, 2021 году по 1 семье, а в 2023 – 3 семьи. В 2024 году это пособие не выплачивалось, а в 2025 году его получили 2 семьи. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара. Воздух прогреется до +27, +29 градусов. В центральных – до +24, +26. В Курзаме и на побережье более прохладно – +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня. Дожди, возможны грозы и сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Рига, добрый вечер. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот знаете, где-то вот пару дней назад мы говорили с вами про такого народного умельца, который установил на балконе водный пистолет, да еще и с искусственным интеллектом, специально против голубей, вот чтобы они не гадили на балконе. А вот сейчас я хочу рассказать историю про людей, которые, напротив, завели голубей дома и считают их лучшими питомцами в мире.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Нью-Йорке, Чикаго и Торонто среди молодых женщин, это преимущественно миллениалы и зумеры, стремительно растет движение так называемых «птичьих мам». Они подбирают уличных голубей, выхаживают их, снимают с ними видео и набирают миллионы просмотров. Хэштег «Pigeon Love» в социальных сетях уже перевалил за 500 000 публикаций. Истории у всех примерно одинаковые поначалу и бесконечно разные в деталях. Бимини Райт из Бруклина нашла птенца в метро на платформе. Он едва не упал под поезд в час пик. Она назвала его сначала Берди Сандерс, а потом переименовала в Смиджен. Видео про выпускной из школы семян, то есть момент, когда птица научилась есть самостоятельно, собрало 2,5 миллиона просмотров в ТикТоке. Изи Сото из Чикаго, у которой 500 000 подписчиков, живет с голубкой Кедл. Птицы это носят специальные подгузники. Да-да, представьте, существуют голубиные подгузники. Это называется голубиные штанишки. Принимает теплые ванны и вообще ведет себя, по словам хозяйки, как кошка. Требует внимания исключительно тогда, когда сама захочет. В квартире работают 2 очистителя воздуха. Оказывается, у голубей чувствительная дыхательная система. Ханна Лемуан из Луизианы купила себе породистую голубку Моне у заводчика в Огайо за $180. И вот теперь эта самая Моне сопровождает художницу на арт-фестивалях, сидит у нее на плече, пока та пишет картины. Ну и, наконец, самый впечатляющий случай – Ники Шумейкер из Торонто. Ее голубка Пиджи была найдена буквально в мусоре. У нее 3 оборудованных гнезда с впитывающими пеленками. Ники берет птицу на утренние прогулки вместе с чихуахуа по кличке Свикер. Даже берет с собой в душ и на занятия пилатесом. А еще она делает птице массаж лица скребком гуаша из розового кварца. В общем, согласитесь, это какой-то особый уровень отношений. Откуда вообще взялось все это движение? Отчасти из-за пандемии, когда люди стали подбирать все, что попадается им под руку. Отчасти из социальных сетей, где необычный питомец гарантирует внимание. Но есть и реабилитационный аспект. Многие начинали выхаживание раненых птиц через организации помощи дикой природы. Интересно, что еще недавно американское отношение к голубям было откровенно враждебным. В 60-е годы комиссар парков Нью-Йорка назвал их летающими крысами и обвинил в распространении менингита. Как потом выяснилось, безо всяких оснований. Репутация птиц пострадала незаслуженно и надолго. А теперь маятник качнулся в другую сторону. Голубь с массажем гуаша. Это, конечно, другая крайность, но где-то посередине, вероятно, и есть правда. Обычная городская птица, которая не заслуживает ни презрения, ни розового кварца, а просто птиц. Хорошего вечера, Рига. Голубей у нас тоже ведь хватает. Ну и относитесь к ним нейтрально хотя бы. Это, по сути, по всему, самая здоровая позиция.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: За минувшие полчаса на российских дорогах ситуация изменилась. Было 5 баллов, стало 7 и более 40 существенных затуров. По направлениям пробок видно, что народ стремится уехать из города на природу и поближе к водоемам. В частности, есть затор на Бриево-Базгатово в сторону Юглы, плотно с двух сторон на Густово, Земгалагатово перед Бриево-Баз. На Деглово уже 15 минут можно оставить по направлению к Лубанскому кругу из-за перекрытой полосы. На Карля, Ульмане, Перевене, Базгатово заторы более чем на 10 минут с обеих сторон, а в направлении с Пиццы, не доезжая до улицы Ялмуку, напротив пожарки перекрыта левая полоса. Для движения остается только правый ряд. Причина – ремонтные работы. Отмечу, что во вчерашний понедельник в Риге было много аварий, 89 ДТП с 10 пострадавшими. Будьте предельно внимательны и сами ничего не нарушайте. В завершении выпуска повторю информацию от Алексея Счастливчика. Скорее всего, она еще актуальна. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
2: Денек добрый, дорожная информация. Южный мост в сторону Задвинья в районе молочного комбината в правом ряду. Люк открыт и лежит отдельно. Будьте внимательны. Всем удачи на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
6: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
5: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
7: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
5: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Когда-то рабочий день заканчивался очень просто. Человек выходил из офиса, закрывал за собой дверь, и работа оставалась там до следующего утра. Сегодня все иначе. Офис легко перемещается в карман, стоит телефону издать знакомый звук, и вот вы уже читаете сообщение, отвечаете на вопрос или думаете о задаче, хотя вроде бы давно дома. Удобно, безусловно, но за это удобство, похоже, приходится платить. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Привычка всегда оставаться на связи в рабочих чатах может привести к эмоциональному выгоранию. Об этом рассказала психолог Александра Яковлева. Как объяснила эксперт, особенно сильно на психику влияет размывание границ между личной жизнью и работой в мессенджерах. Специалист уточнила, что современные цифровые платформы устроены таким образом, чтобы как можно дольше удерживать внимание пользователя. Социальные сети создают так называемые дофаминовые ловушки. Каждый новый пост, сообщение или уведомление вызывает кратковременное чувство удовольствия и подталкивает человека снова брать в руки телефон. Сегодня мы потребляем информацию в масштабах, которые повергли бы Шерлока Холмса в ужас. Большая ее часть при этом не имеет практической ценности. В результате нервная система лишается времени на отдых и восстановление, что может приводить к хронической усталости и фоновой тревоге, рассказала психолог. Отдельную проблему, по словам Яковлевой, представляют мессенджеры. Они практически стирают границу между рабочим и личным пространством. Человек может получать рабочие сообщения поздно вечером или ночью, из-за чего мозг постоянно остается в состоянии ожидания новых задач. Утром вы просто открываете глаза, смотрите в экран и уже находитесь на работе. Такое непрерывное напряжение становится прямым путем к хроническому стрессу и эмоциональному выгоранию, отметила психолог. Чтобы снизить негативное влияние технологии на психическое здоровье, специалист рекомендует устанавливать четкие временные рамки для проверки рабочих чатов. Регулярно устраивать периоды полного отказа от экранов. Уделять больше внимания физической активности и чаще общаться с близкими лично. По словам эксперта, именно живое общение и возможность ненадолго отключиться от цифрового потока помогают мозгу восстановиться и снижают уровень повседневного стресса.
1: Есть одна современная привычка, которую многие уже перестали замечать. Телефон завибрировал, и рука сама тянется к экрану. Даже если это всего лишь сообщение о скидке на носки или фотография кота в семейном чате. Мы словно живем в режиме постоянной готовности, как диспетчер аэропорта, только вместо самолетов у нас уведомления. И ведь парадокс в том, что большинство сообщений вполне могут подождать. Мир не рухнет, если ответить не через 30 секунд, а через полчаса или даже завтра утром. Наверное, настоящее умение отдыхать сегодня – это не уехать за тысячи километров, это суметь хотя бы на несколько часов выключить рабочий чат и не испытывать из-за этого чувства вины. Так что сегодня вечером, может быть, стоит провести небольшой эксперимент, отложить телефон, поговорить с близкими, пройтись пешком или просто посидеть в тишине. Оставайтесь с радио «Мелодия». Иногда самые полезные новости – это те, после которых хочется ненадолго отключить звук на телефоне.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуется туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24, плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде,

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Всем привет! Вы слушаете Радио Мелодия. Ну и, наверное, нет другой научной загадки, которая так будоражит воображение, как вопрос, одиноки ли мы во Вселенной. Телескопы становятся мощнее, компьютеры быстрее, ученые анализируют огромные массивы данных. Но ответа по-прежнему нет. И каждый раз появляются новые версии. Может быть, никто не подает сигнал? А может быть, мы просто не умеем его услышать? Об одной интересной гипотезе сейчас расскажет Виталий Дубский.
2: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: Исследователи проекта SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, выяснили, что инопланетные сигналы могут искажаться и размываться под воздействием звездных ветров и вспышек, из-за чего современные телескопы просто не способны их распознать. Традиционно ученые предполагали, что развитые цивилизации могли бы использовать для связи узкополосные радиосигналы, которые легко отличить от естественного космического шума. Именно на поиск таких сигналов ориентированы многие программы SETI. Однако новое исследование показало, что сигналы могут существенно изменяться еще до того, как покинут родную звездную систему. Ученые выяснили, что звездные ветры, вспышки и выбросы корональной массы способны размывать узкополосные передачи, делая их более широкими и значительно менее заметными для существующих алгоритмов поиска. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи проанализировали сигналы, которые земные космические аппараты отправляли через Солнечную систему. Оказалось, что эффект расширения сигнала усиливается в периоды высокой активности Солнца. Затем ученые смоделировали аналогичные процессы у других звезд, уделив особое внимание красным карликам, самым распространенным звездам в нашей галактике. Выяснилось, что именно вокруг таких светил искажение сигналов может быть особенно сильным. В некоторых случаях оно способно сделать потенциальные техносигнатуры практически неотличимыми от фонового шума. Авторы считают, что это может частично объяснять отсутствие обнаруженных внеземных сигналов. По их мнению, проблема может заключаться не в отсутствии внеземных цивилизаций, а в том, что современные методы поиска ориентированы на слишком узкие и чистые сигналы, которые в реальности могут сильно изменяться по пути к Земле.
3: Знаете, иногда проблема вовсе не в том, что никто не звонит. Иногда проблема в плохой связи. Представьте, кто-то пытается дозвониться через половину галактики, на линии сплошные космические помехи, а мы потом сидим и говорим: «Странно, вот никто не выходит на контакт». История кажется очень человеческой. Сколько раз в жизни мы неправильно понимали слова друг друга. Не расслышали, не так истолковали сообщения, сделали неверные выводы. А ведь тут расстояния измеряются не километрами, а световыми годами. Так что, возможно, тишина во Вселенной вовсе не означает одиночество. Она может означать, что мы пока еще не научились правильно слушать. И, пожалуй, это даже интереснее, потому что тогда впереди не тупик, а новая задача для науки. Оставайтесь с Радио Мелодия. Иногда самые большие открытия начинаются с простого вопроса и желания услышать ответ.
2: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и знаете, вот в наших программах мы уже даже говорили не так давно про тюленей, которые прячутся в подводных пещерах от людей. А вот сегодня мы поговорим про существ, которых, наоборот, специально отправляют под воду. Причем это тараканы в водолазных костюмах. Это не шутка. Ученые Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали миниатюрные водолазные костюмы для тараканов-киборгов. Напечатаны на 3D-принтере из полимера, и они позволяют насекомому находиться под водой до 3 часов на глубине до 50 сантиметров.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Чтобы понять, вот как мы дошли до водолазного костюма для таракана, нужно знать предысторию. Еще в 2021 году те же ученые показали, что мадагаскарскими тараканами можно управлять дистанционно, через электроды, встроенные в органы чувств. То есть таракан-киборг – это уже реальность, это не фантастика. 3 года спустя исследователи продемонстрировали, что рой из 20 таких насекомых способен координировать свои действия. Идея была следующая. После землетрясения или наводнения выпускать рой тараканов с инфракрасными датчиками для поиска выживших под завалами. Тараканы пролезут туда, куда не доберется ни робот, ни человек. Они живучи, маневренны, и их много. Проблема возникала с затопленными зонами. Таракан под водой ведь все-таки не самый эффективный разведчик, отсюда и водолазный костюм. Но и это, оказывается, не финальная точка. Один из исследователей сказал прямо: конечная цель – перенести технологию в космос, создать скафандры для насекомых-киборгов для исследования поверхности Марса. Представьте себе, Марс, таракан,

0: капканы и скафандры. Это предложение я перечитал дважды, просто чтобы убедиться в том, что я правильно все понял. И знаете, что меня в этой истории восхищает помимо самого факта существования таракана в водолазном костюме? Логика исследования. Ученые ведь не придумали робота с нуля. Они взяли существо, которое природа уже оптимизировала за миллионы лет эволюции. Оно живучее, маневренное, способное работать в роях. И добавили технологию сверху. Не вместо природы, а вместе с ней. Это в каком-то смысле честный подход. Зачем изобретать колесо, если природа уже придумала что-то лучшее? Единственный, кто в этой истории точно не в восторге, сам таракан. Но, судя по всему, его и никто и не спрашивал. Ну, а я так и представляю, как мы забросим тараканов на Марс, и тамошние марсиане наверняка используют весь дихлофос, чтобы перетравить эту научную экспедицию. Рига, хорошего вечера, ну и сочувствия всем участникам этого эксперимента, особенно одному конкретному мадагаскарскому.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
2: Хакарл. Уже много веков морепродукты – важнейшая составляющая рациона жителей Севера Европы. Шведы, например, едят рыбу по статистике 20 раз в месяц, а жители Исландии наслаждаются рыбными блюдами в среднем каждые 3 дня. Причем употребляют дары моря в самых разных видах – соленом, копченом, маринованном, сушеном и даже протухшем. Более того, рыба, приготовленная таким образом, считается настоящим деликатесом. К ним относится и национальное исландское блюдо хакарл. Представляет оно собой подпорченное мясо гренландской полярной или гигантской акулы. Хакарл употребляли в пищу еще древние викинги. Они могли отлавливать в своих водах только гренландских акул. У них все вредные вещества выводятся через кожу, из-за чего их мясо содержит большое количество аммиака и в сыром, и даже жареном виде ядовито. Тем не менее, голодные исландцы изобрели особый метод приготовления таких акул. Тушу освежуют, режут на куски и на 2 месяца закапывают в гравий. После этого подгнившее мясо достают, подвешивают на крюки и оставляют еще 3 месяца. Попробовать это блюдо рискуют только самые отважные гурманы. Сами же исландцы обычно едят хакарл в январе, во время масштабного гастрономического фестиваля «Тараблот», когда по традиции в стране принято пробовать настоящую еду древних викингов.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президент Латвии посетит Эстонию с государственным визитом. Далее об этом и других событиях более подробно. По приглашению президента Эстонии Алара Кариса, президент Латвии Эдгар Ринкевич с 1 по 3 июля посетит Эстонию с государственным визитом. Визит подтверждает добрые дружеские и союзнические отношения Эстонии и Латвии, а также тесное сотрудничество двух соседей в сферах безопасности, обороны, кибербезопасности, предпринимательства, транспортного сообщения и образования. В центре внимания на встречах в рамках визита будут развитие эстонско-латвийских отношений, европейская безопасность, укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО, решительная поддержка Украины, а также сотрудничество в области кибербезопасности и оборонной промышленности. Кроме того, в преддверии предстоящего саммита НАТО будут обсуждаться трансатлантические отношения и региональное сотрудничество между северными и балтийскими странами. Визит начнется в среду 1 июля в порту Рухну, где президент Карис будет приветствовать Ринкевича на официальной церемонии встречи, после чего состоится встреча глав государств и делегаций. Президенты Эстонии и Латвии совместно посадят дерево во дворе школы. После встречи президенты дадут совместную пресс-конференцию у здания спасательной команды Рухну. Президенты Эстонии и Латвии ознакомятся с историей и общественной жизнью Рухну, а также примут участие в народном гулянии во дворе хутора Корси. Во второй день государственного визита президент Латвии встретится в Таллине со спикером Риги Когу Лаури Хуссаром и премьер-министром Кристином Михалом. Ринкевича в ходе визита будут сопровождать министр иностранных дел Байба Бража, министр экономики Виктор Валынис и бизнес-делегация из почти 40 человек. Главы государств откроют в национальной библиотеке латвийско-эстонский бизнес-форум, посвященный расширению стратегического сотрудничества, а также вручат премию «Ливония», которой традиционно удостаиваются по одной эстонской и одной латвийской компании, внесшей вклад в развитие экономики и предпринимательства соседней страны. Президент Латвии также посетит офис компании, представляющей образовательную инициативу и программу по созданию дронов. Также Ринкевич возложит венок к подножью монумента Победы в освободительной войне на площади Вабадуза. Президент Эстонии проведет в честь Ринкевича государственный ужин в розовом саду Кадриорга. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных до плюс 24, плюс 26. В Курзаме и на побережье более прохладно, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня. Дожди, возможны грозы и сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: душе. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю добрый вечер, дорогие друзья, книголюбы, поскольку мы сейчас возвращаемся к нашей, уже, может быть, слегка чуть-чуть подзабытой рубрикой «Книга на вечер». Знаете, побывал я в магазинах «Полярис», увидел там несколько очень любопытных новинок для тех, кто интересуется детективами. Хочу обратить внимание на книгу Игоря Евдокимова «Доктор Фальк и убийство под парусом». На обложке пляж, полосатый тент, морской бриз, алые паруса вдали, ну и такой молодоватый господин с усами в белом костюме держит в руках книгу. Картинка идиллическая, но если внимательно посмотреть, перехватить его взгляд, явно он думает не об отдыхе. Итак, Игорь Евдокимов, «Доктор Фальк» и «Убийство под парусом».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Кто такой Игорь Евдокимов? Он переводчик по образованию, сменил несколько профессий, от преподавателя английского до аналитика в области безопасности. Книги мечтал писать с детства, но раз за разом натыкался на писательский блок, побороть который удалось только через курсы креативного письма. Любимый писатель Евдокимова Чехов, любимый его рассказ «Шведская спичка». Каждую сцену он проигрывает в голове, как в кино, и это влияние многолетней страсти к кинематографу. Сегодня в библиографии этого писателя два популярных цикла. Один мистический – «Тайный архив Корсакова». Ну, я думаю, многие его слышали, знают и любят. И теперь появился второй цикл – уютный детективный «Доктор Фальк». «Убийство под парусом» – это вторая книга о докторе Фальке, и читатели уже ждали ее с большим нетерпением. Итак, дачный сезон в Зеленом Луге продолжается. Финский залив, деревянные веранды, самовары, променады вдоль берега. Доктор Василий Оттович Фальк, такой эстет, педант, скептик, снова приезжает сюда из Петербурга за покоем. И снова покоя ему не видать. После ночной бури к берегу прибивает перевернутую яхту князя Невсицкого. На борту никого, ни владельца, ни пассажиров, ни единого следа. То есть корабль-призрак. Но вскоре находят тело. Сына купца Жоржа Рыбина застрелили. А где же остальные пропавшие? Загвоздка еще в том, что у единственного подозреваемого железное алиби, и при этом он активно ухаживает за Лидией, возлюбленной Фалька. Первое доктор еще готов стерпеть, второе нет. Ну а значит, никуда не денешься, придется расследовать это загадочное дело. «Доктор Фальк» – это жанр, который называют «cozy crime» – «уютный детектив». Дача, лето, море, обаятельные соседи, чай на веранде. И вот посреди всей этой идиллии что-то идет не так. Разгадка не в потустороннем, а в очень человеческом. Ревность, жадность, страх. Да и герой – непрофессиональный сыщик. Он ведь сопротивляется расследованию. Предпочел бы дальше читать Чехова в шезлонге, что мы, собственно, и видим на обложке. Именно это делает доктора Фалька таким живым и интересным. Если вы любите уютные исторические детективы с атмосферой дачи начала 20 века, эта книга для вас. Еще раз напоминаю, она называется «Доктор Фальк и убийство под парусом», написал ее Игорь Евдокимов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Прямо скажем, неожиданно. Сегодня трафик в вечерний час пик оказался, ну, очень непростым. 8 баллов было на мониторе и 80 пробок и заторов к половине шестого. Да, в это летнее время в Риге такого ожидать не приходилось. Однако факт остается фактом. К этой минуте заторы начали снижаться, и на монитор уже готовы вернуться 5 баллов. Однако трудностей в городе еще хватает. Ситуацию усугубил пожар, который начался около 16 часов на складе, прилегающем к Карле Ульманягатве. Пробки в районе Рига-Плаза, на Островном мосту, на Круге и улице Мукусалас, а также на прилегающих улицах. На месте пожара работают более 20 пожарных, 8 автоцистерн и 2 автолестницы. Ну что ж, наша жизнь полна неожиданностей, нужно к этому быть всегда готовым. Ну что ж, вечерний разъезд повернул в сторону завершения, и давайте посмотрим, какая погода ожидает нас завтра утром и днем. Итак, в среду станет прохладнее, по прогнозу от 16 градусов в первой половине дня до 24 после обеда, а ближе к вечеру вероятные осадки. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио. Thank you.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». По всей Европе царит аномальная жара, и вот жители Франции начали активно использовать измельченный мел для охлаждения своих домов. Смешивая порошок с водой, они наносят его на оконные стекла и создают отражающий слой, который заменяет дорогостоящие кондиционеры. Обо всех этих интересных выдумках и технологиях рассказывают наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну, знаете, обычно, когда температура за окном переваливает за 40 градусов, рука сама тянется к пульту от кондиционера.
3: Да-да, это уже такой безусловный современный рефлекс.
2: Именно. Но вот сейчас во Франции происходит нечто вообще нестандартное. Я читал материалы для нашего сегодняшнего глубокого разбора и наткнулся на то, что люди там массово скупают обычный мел.
3: Угу. Медонский мел, если быть точной.
2: Да, вот этот самый бланк де Медон. И в одной из статей покупатель по имени Филипп даже жалуется, мол, знали об этой идее еще с прошлой жары, но забыли купить, а теперь все везде распродано. Люди просто разводят этот мел с водой и буквально мажут окна. Это как нанести солнцезащитный крем на здание.
3: Отличная аналогия, кстати.
2: Ну вот я и подумал, это просто какая-то массовая истерия из соцсетей на фоне пекла? Или за этими меловыми окнами скрывается, ну, реальная наука?
3: Основа этого французского мела – карбонат кальция. И этот минерал обладает просто великолепным свойством.
2: Каким именно?
3: Он отлично отражает ультрафиолетовый и ближний инфракрасный свет. А это как раз та часть солнечного спектра, которая, ну, несет в себе основное тепло.
2: А, то есть получается, вместо того, чтобы жадно поглощать этот свет, как делают темные поверхности, эта белая пленка работает как щит.
3: Абсолютно верно. Она отбивает лучи обратно в атмосферу. И этот щит, как показывают исследования ультрабелых красок, способен отражать до 98% солнечного света.
2: Ого! Почти все.
3: Да, и на практике это означает снижение температуры внутри помещения как минимум на 1,7 градуса. И это по сравнению с полуденной жарой на улице.
2: Звучит, конечно, кашиво, но давайте копнем глубже. В тех же источниках один французский чиновник прямо предупреждает, что мел – это, ну, не чудодейственное решение.
4: Есть такое.
2: Разве это не отвлекает от фундаментальной проблемы? Я имею в виду плохую теплоизоляцию крыш. Пытаться охладить дом закрашенным окном при дырявой крыше – это же, ну, как пытаться охладить кухню, открыв холодильник, но оставив включенную духовку.
4: Хорошее сравнение. Я полностью согласна. Изоляция крыш критически важна. Тут спору нет. Но поверхностное охлаждение – это не просто какой-то отвлекающий маневр.
2: А что это тогда?
4: Это решение совершенно другого масштаба. Если посмотреть на лондонское исследование, там ученые смоделировали ситуацию с повсеместным использованием белых крыш. Во Франции это движение еще называют люкуль-руфинг.
2: Да, я видел этот термин в текстах.
4: Вот, и выяснилось, что такой подход мог бы снизить среднюю температуру во всем мегаполисе на 0,8 градуса во время аномальной жары.
2: Стоп, 0,8 градуса? Это же звучит как статистическая погрешность, а не какое-то спасение.
4: Ну, на первый взгляд, да, кажется мелочью. Но математика тут неумолима. Это крошечное снижение температуры предотвратило бы 249 смертей, связанных с перегревом в городе.
2: Ничего себе! Почти 250 жизней просто за счет белой краски.
4: Именно. И здесь еще важно вспомнить про порочный круг кондиционеров. Они ведь забирают тепло из комнаты и выбрасывают его на улицу.
2: Нагревая город еще сильнее.
4: Да, что заставляет нас включать их на еще большую мощность. А белая краска этот круг разрывает. Она экологичная, не требует электричества после нанесения. Это, по сути, возвращение к древним традициям Южной Европы.
2: Как в Греции, где дома веками красили в белый цвет.
4: Абсолютно точно.
1: Мы продолжим рассказ о способах рационального охлаждения, которые очень актуальны в условиях аномальной жары, буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24, плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билядем, билишустер.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене –

0: подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Возвращаемся к нашему разговору об экологически чистых и доступных способах борьбы с экстремальными температурами в городских условиях. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали тему.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Кстати, о древних традициях и вообще подручных средствах. Если строительный мел кому-то кажется, слишком радикальным решением, в наших источниках нашлась альтернатива.
3: Да, и она буквально ждет нас в холодильнике.
2: Вот именно. Британские исследователи покрасили окна обычным йогуртом, и результаты просто поражают. Температура в комнате падает на целых 3,5 градуса?
3: Да. Это звучит невероятно.
2: Но как вообще молочный продукт может работать как тепловой щит?
3: Механизм здесь очень изящный. Когда тонкая пленка йогурта высыхает на стекле, вода испаряется.
2: Так, логично.
3: А оставшиеся молочные белки и кристаллы молочной кислоты формируют такую плотную, пористую микроструктуру. Она становится оптически непрозрачной.
2: И начинает отражать свет.
3: Да, она начинает блестяще рассеивать и отражать солнечные лучи. Действует почти так же эффективно, как коммерческая светоотражающая краска.
2: Признаюсь честно, как только в тексте возник йогурт на окне в 40-градусную жару, моя первая мысль была про запах.
3: О да, понимаю.
2: Но запеченное на солнце молоко звучит как рецепт настоящей катастрофы для обоняния.
3: Но авторы эксперимента это учли, запах действительно присутствует в процессе нанесения, но как только йогуртовая масса полностью высыхает и кристаллизуется, он бесследно исчезает.
2: Фух, это успокаивает.
3: Да. Если вообще обобщить наши источники, то по мере того, как климатические волны жары становятся все интенсивнее, понимание таких базовых механизмов дает нам, огромную фору.
2: Согласен.
3: Дешевые, доступные материалы позволяют жителям самим защищать свои дома. И, что не менее важно, они радикально снижают колоссальную нагрузку на городские электросети.
2: Наш глубокий разбор сегодня начался с того, что здание можно защитить своеобразным солнцезащитным кремом, будь то мел из строительного магазина или йогурт из супермаркета.
3: Звучит как кулинарный рецепт спасения от жары.
2: Точно. Это оставляет нас с очень интересной мыслью. Если самые банальные повседневные продукты способны спасти дома от теплового удара и охладить целые города,
3: то что же еще мы упускаем?
2: Вот именно. Какие еще простейшие минералы или остатки завтрака скрывают в себе нераскрытый потенциал? Возможно, ключ к выживанию бетонных мегаполисов в будущих климатических кризисах лежит, не в сложных технологиях, а прямо на полках наших собственных кухонных шкафов.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». Олег Пека у микрофона. Все три часа развлекал вас как мог. Ну и вот уже завершая наш вечерний эфир, сегодня хотелось бы поставить такую очень яркую и, я бы сказал, душевную точку. История может быть короткая, но из тех, что надолго задерживаются в памяти. Она про статуэтку Эмми, про $500 и про незнакомца в интернете, который решил поступить по-человечески.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: На Facebook Marketplace появилось очень необычное объявление. Статуэтка премии Эмми продавалась за $500. Пользователь под ником The Red Bull наткнулся на это объявление случайно и решил проверить, не подделка ли это. Позвонил продавцу, убедился, что статуэтка настоящая. И вот в разговоре уже выяснилось, почему награда выставлена на продажу. У владелицы были серьезные финансовые трудности. И вот дальше этот пользователь сделал очень простую вещь. Он перевел $500 и попросил оставить статуэтку у себя. Имя этой женщины осталось неизвестным, которая продавала статуэтку. Имя покупателя тоже. По сути, мы знаем только ник. Не было никакой пресс-конференции, никакого вирусного интервью. Просто кто-то помог и рассказал об этом в сети, не раскрывая имен. Пожалуй, даже это лучший вариант такой истории. Ну и отдельный сюжет – сама возможность продать Эмми. По правилам телевизионной академии, лауреаты и их наследники не имеют права продавать статуэтки

0: или использовать их в коммерческих целях. Академия считает себя единственным законным собственником награды. Был уже прецедент 10 лет назад. В 2016-м наследники Уитни Хьюстон попытались выставить на аукцион ее статуэтку. Академия добилась через суд снятия лота и даже потребовала вернуть эту статуэтку. Не знаю, чем закончилась вот эта история. В том же году кто-то анонимно сдал в секонд-хенд в Пасадене коробку с 5 статуэтками Эмми, и вот менеджер магазина даже не стал их продавать, а вернул Академии телевизионной. То есть женщина, которая выставила свою награду на маркетплейс, конечно, формально нарушала правила. И неизвестный покупатель, заплатив ей деньги, отказавшись от статуэтки, решил эту проблему очень изящно. Никто никому ничего не продал, деньги просто перешли туда, где они были в этот момент нужны. И знаете, что мне нравится в этой истории? Не жест как таковой, хотя он очень хороший, а то, что человек не стал читать лекцию о том, что награды продавать нельзя, не стал писать об этом в академию, не опубликовал разоблачение, он просто помог и ушел в тень. Иногда самое правильное решение именно такое – тихое и без лишних слов. Всем хорошего вечера и до новой встречи уже завтра утром на волнах Радио Мелодия.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Стамбул. Как ни банально, но фраза «Стамбул – город контрастов» наиболее точно отображает суть мегаполиса. Здесь соседствуют Восток и Запад, очень богатые и очень бедные люди, ветхая старина и кичливая современность. Стамбул столь велик, что каждый его район похож на отдельное государство со своей культурой и укладом. Именно поэтому здесь можно прожить 10 разных жизней. Конечно, можно найти с десяток человек, которые расскажут, что Стамбул – это филиал ада на земле, что здесь они 100 раз заблудились, отравились и потратились, что их обвесили, обманули и привезли не туда, а еще стереотипы – сплошной рынок, вокруг торгаши, а посмотреть не на что. Да, бывает, что кому-то Стамбул поворачивается не самой лучшей стороной, как любой другой город мира. Но в то же время Стамбул – это не только стереотипы, обман и негатив. Главное, из чего складывается облик города – это, конечно, люди. Жители Стамбула очень открытые, дружелюбные и всегда готовы прийти на помощь. Только здесь можно выйти на прогулку в парк и совершенно неожиданно оказаться в гостях у новых знакомых за чашечкой кофе. В этом огромном городе принято знакомиться и разговаривать так, будто вы встретили старых знакомых. С огромной любовью местные жители относятся к детям. Маленьким здесь можно абсолютно все, и никто из взрослых не то что не возмутится их поведением, но даже наоборот, будут смотреть и умиляться. Почти так же трепетно относятся здесь и к котикам. По всему Стамбулу можно увидеть маленькие домики со стоящими перед ними мисками. Это для бездомных кошек. В целом Стамбул можно смело назвать городом любви. Даже по числу регистрируемых браков этот мегаполис занимает 2-е место в мире. Первое – у Лас-Вегаса. Насколько стамбульцы любвеобильные, настолько же они непунктуальны и необязательны. Здесь нужно быть готовым к тому, что завтра не наступит никогда в случае, если вам от кого-то что-то нужно. А вот если кому-то что-то нужно, наоборот, от вас, то завтра наступило еще позавчера. И с этим можно лишь смириться. Поэтому для человека, привыкшего планировать свою жизнь наперед, пребывание в Стамбуле может стать настоящим вызовом. В целом, город контрастов поражает удивительным сочетанием бешеного ритма большого делового города и неспешности местных жителей. Любимая местная традиция – завтракать большой компанией в выходные. Такие встречи часто могут плавно перетекать в обед, а потом и в ужин, завершаясь чашечкой турецкого кофе и совместной прогулкой по набережной. А в районе Бешикташ, например, есть отдельная улица с кафе, где целый день подают только завтраки. Поэтому просыпаться в выходные можно в любое время.
2: Мегаполисы мира. На радио

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Полиция делает свою работу и работает профессионально, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Премьер прокомментировал информацию от эксперта по кибербезопасности Элвиса Страздынша, что против него начат уголовный процесс по делу о кибератаке на Latvijas Valsts Meži. «Для меня самого это большой сюрприз. И на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не окей», отметил премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременных выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу. Все будет выяснено. А в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное киберинциденту. Ранее полиция сообщила, что констатировала случаи, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавала себя за представителя Latvijas Valsts Meži и от имени государственных учреждений связывалась с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру Latvijas Valsts Meži. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. В среду, 1 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 28 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно, ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv. Реклама на Радио Мелодия.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Пьер Карден. В жизни французского модельера Пьера Кардена искусство и мода были всегда переплетены. Будущий великий кутюрье начинал с того, что придумывал костюмы к театральным постановкам. Это не могло не отразиться на всем его творчестве. Главными отличительными чертами стиля Кардена стали использование необычных синтетических материалов, яркие простые цвета и необычные формы, а благодаря его любви к геометрическому дизайну его называют авангардистом от моды. Карьера модельера развивалась стремительно. Уже в 24 года Карден работал у знаменитого Кристиана Диора, а в 27 основал собственный бизнес. Пьер купил дом мадам Паско, который специализировался на пошиве театральных костюмов и долгое время продолжал оба направления – театральные костюмы и от-кутюр. А спустя 10 лет Карден произвел революцию в мире моды, нарушив традиционный подход к моде как искусству для женщин и создал первую коллекцию мужской одежды. Когда-то великий Диор напутствовал начинающего модельера словами: «Пьер, продавайте дорого, талант должен быть оплачен». В итоге за свою многолетнюю карьеру талантливый кутюрье запатентовал более 500 изобретений, в числе которых такие теперь уже привычные вещи, как высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки в цветочек и цветные чулки. Вдохновение для новых идей в мире моды Карден черпал из мира искусства. А одной из его муз была балерина Майя Плисецкая. Для нее он создал не только ряд сценических костюмов, но и вечерние платья и повседневные ансамбли, которые он всегда преподносил артистке в подарок. Говорят, без Кардена невозможно представить моду последних 50 лет. Сегодня кутюрье по праву считается одним из тех, кто превратил моделирование одежды в искусство, а его модели можно смело назвать живыми картинами. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24, плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

радио «Мелодия».

Иногда одно слово способно всколыхнуть целый шторм эмоций. В песне «Feelings» это слово повторяется 23 раза. И каждый раз звучит по-новому. Мягче, глубже, беззащитнее. «Feelings» — баллада о невозможности забыть любовь. Ее спел бразильский певец Моррис Альберт, которого на самом деле звали Маурисио Альберто Кайзерман. В 1974 году он записал эту песню и не подозревал, что через пару лет ее будет петь весь мир.

Песня мгновенно взлетела в чартах. 6-е место в Billboard, 2-е место в чарте для взрослых. Десятки переводов, перепевок, каверов. Энди Уильямс, Ширли Бейси, Бобби Винтон, Лин Андерсон и даже Нина Симон. «Feelings» стала визитной карточкой певца Сергея Пенкина, обладателя уникального голоса.

Но история песни не обошлась без скандала. В 1986 году французский композитор Лулу Гасте сумел доказать в суде, что мелодия, в общем-то, не совсем оригинальная. Она напоминает его песню «Пуртуа», написанную почти на 20 лет раньше. Так что теперь Лулу Гасте и Морис Альберт соавторы официально.

0: В Советском Союзе «Филингс» тоже знали, хотя немножко под другим углом. Там, где западный слушатель видел страсть, советский зритель слышал песню про филина. Именно так эту песню называли в народе после того, как она прозвучала в музыкальной сказке «Свадьба соек» в исполнении ансамбля «Иверия».
1: Про что эта песня? При чем тут птицы?
2: Ты что, глухой? Это песня про филина.
0: Сегодня эту песню могут пародировать, переигрывать, критиковать. Но невозможно отрицать, у нее своя почти гипнотическая магия. Магия простого слова, повторенного 23 раза.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 9 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтари». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетшу-сервис.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высоки ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. Правительство Латвии планирует выделить 2 200 000 евро на модернизацию здания Латвийской национальной библиотеки, известной как «Замок Света». Средства направят на подготовку библиотеки к председательству Латвии в Совете Европейского Союза в 2028 году. Именно в здании библиотеки планируется проводить неформальные встречи министров и другие мероприятия высокого уровня с участием представителей стран ЕС. Для этого здание должно соответствовать современным международным требованиям безопасности, киберзащиты и технического оснащения. Новый исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании Air Baltic Эрно Хильден в декабре прошлого года получил зарплату в размере 57 тысяч евро. Это примерно на 18% меньше, чем в среднем в месяц получал бывший руководитель авиакомпании Мартин Гаус, свидетельствуют расчеты агентства Лета, исходя из годовых деклараций. Председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов отметил, что для Хильдена не установлен испытательный срок и ему выплачивается фиксированная зарплата. Он добавил, что эта зарплата соответствует деятельности авиакомпании, а также рискам, которые должен взять на себя руководитель. В среду, 1 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 28 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно, ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до +27, +29 градусов, в центральных до +24, +26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданских лиц Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. Поправки сейчас находятся на этапе согласования. Как заявила после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража, правительство, вероятно, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт определенных промышленных товаров в Латвию как напрямую из России и Белоруссии, так и из третьих стран. В качестве одной из первых групп товаров, на которые может распространяться запрет, названы книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2025 году составил 12,5 миллионов евро. Цель регулирования – снизить риски для национальной безопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Белоруссию. Комитет по вопросам городской среды и мобильности Рижской думы поддержал продление пилотного проекта «Единого билета для общественного транспорта и поездов» до конца 2026 года, а также расширение территории его действия. Окончательное решение депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Рижской думы. Если инициатива будет утверждена, «Единый билет» будет действовать не только в нынешней зоне А, но и во всех 5 тарифных зонах поездов ВИВИ – А, Б, С, Д и Е. Это позволит значительно большему числу пассажиров пользоваться единым билетом и упростит пересадки между поездами и общественным транспортом Риги. Как сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, изменения в пилотном проекте помогут реализовать задачи, предусмотренные планом развития столицы, направленные на укрепление сотрудничества между Ригой и прилегающими муниципалитетами в сфере мобильности, включая создание единой системы оплаты проезда. Кроме того, единый билет позволяет пассажирам существенно экономить на поездках, совмещая использование поездов и городского транспорта. Стоимость билета для зоны А останется без изменений и составит 2 евро. После расширения действия билета на остальные зоны, его цена будет варьироваться от 2,80 до 4 евро 30 центов в зависимости от расстояния. В среду, 1 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 28 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно, ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуется туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27 плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24 плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20 плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 плюс 24 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. С 1 июля проверки соблюдения требований по содержанию домашних животных будет проводить муниципальная полиция, а не продовольственно-ветеринарная служба, как было ранее. Это предусматривают принятые поправки к закону о защите животных. Специалистов службы будут привлекать только в тех случаях, когда есть обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными. Это означает, что о возможных нарушениях условий содержания домашних животных жителям теперь следует сообщать в муниципальную полицию, а не в продовольственную на ветеринарную службу. После 1 июля служба продолжит контролировать соблюдение требований к содержанию домашних животных на объектах ветеринарного надзора, например, в приютах и гостиницах для животных, специализированных торговых точках и других объектах. Кроме того, служба сохранит полномочия по рассмотрению административных дел, связанных с жестоким обращением с животными и причинением ими физического вреда другим животным. Как сообщалось, в 2025 году продовольственно-ветеринарная служба получила 1276 сообщений о возможных нарушениях требований к содержанию домашних животных. Обоснованными оказались 297 жалоб. «Полиция делает свою работу и работает профессионально», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Премьер прокомментировал информацию от эксперта по кибербезопасности Элвиса Страсденша, что против него начат уголовный процесс по делу о кибератаке на Latvijas Valsts Meži. «Для меня самого это большой сюрприз. И на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не окей», отметил премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременных выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу, все будет выяснено, а в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное киберинциденту. Ранее полиция сообщила, что констатировала случаи, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя Latvijas Valsts Meži и от имени государственных учреждений связывалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру Latvijas Valsts Meži. В среду, 1 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 28 градусов тепла. Будет дуть восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно, ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуется туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24, плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, ветер слабый, местами образуются туман и дымка. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Первый день июля будет облачным, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах ожидается сильная жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных до плюс 24, плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге ожидается облачная погода, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: Sunny.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Медики службы неотложной медицинской помощи в эти жаркие дни оказали помощь людям разного возраста, и в связи с воздействием жары очень тяжелых или трагических ситуаций не было, сообщила представитель службы Инга Витала. У детей жалобы появлялись после длительного пребывания на улице, чаще в случаях, когда весь день или большая его часть проводилась на улице в играх или у водоемов на жаре и на солнце. Чаще всего дополнительно констатировалось недостаточное потребление жидкости. Аналогичные вызовы были зарегистрированы и в группе взрослых. В свою очередь, среди молодежи самой частой ошибкой было длительное пребывание на улице в жаркую погоду во время занятий спортом или другой физической активности, в результате чего происходил перегрев и требовалась медицинская помощь. В ряде ситуаций и взрослые длительное время выполняли физическую работу на улице в жару, после чего появлялись проблемы со здоровьем. Вызовы поступали к пожилым людям, у которых жалобы начинались во время пребывания в нагретых помещениях. Служба призывает в жаркую погоду чаще связываться с родственниками и соседями, которые живут одни, чтобы убедиться в их самочувствии. Служба указывает, что в большинстве случаев потребление жидкости было недостаточным. Иногда ее в течение дня не употребляли вовсе. Службе напоминает, что в жаркую погоду жидкость нужно употреблять регулярно в течение всего дня, не дожидаясь чувства жажды. Также в дневное время, когда солнце наиболее активно, рекомендуется находиться в проветриваемых помещениях или в тени и избегать тяжелой физической работы. В понедельник в Смилтоне видели медведя, подтвердила агентству «Лето» руководитель отдела коммуникации самоуправления Марита Музе. Муниципальная полиция Смилтонского края проинформирована, она обследовала территорию лесного кладбища и озера Клейзерс, где был замечен медведь. Если жители заметят медведя снова, им следует сообщить в муниципальную полицию по телефону 28-659-933. Самоуправление просит жителей всего края быть очень осторожными, поскольку медведь ранее был замечены в других местах, в том числе у озера Нейдрайс и в поселке Меру. Управление охраны природы рекомендует при встрече с медведем жителям сохранять спокойствие, оставаться в безопасности, ни в коем случае не приближаться, сообщить в ответственные учреждения и не создавать животному дополнительный стресс, например, провоцируя его, преследуя на машине, громко сигналя, пугая собаками, бегая за ним или преграждая ему путь. Меньший стресс увеличивает вероятность того, что дикое животное в ближайшее время само покинет населенный пункт. Медведь чаще всего попадает в город, когда бродит в поисках пищи, а не из-за агрессии или желания напасть на людей. Управление напоминает, что в ситуациях, когда медведь или другое крупное дикое животное оказалось в городской среде, в первую очередь необходимо связываться с местным самоуправлением и управлением охраны природы, позволив специалистам координировать ситуацию и быстрее выпроводить животное из города. Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. В настоящее время поправки находятся в процессе согласования. Как сообщила после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража, правительство, скорее всего, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм – на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт в Латвию определенных промышленных товаров как напрямую из России и Белоруссии, так и из других третьих стран, если эти товары происходят из упомянутых государств. При этом точный список запрещенных товаров в законе пока не определен. Его планируется включить в правила Кабинета министров, где товары будут идентифицироваться по кодам комбинированной номенклатуры. Под импортом в понимании законопроекта будет подразумеваться выпуск товаров в свободное обращение, ввоз для переработки или конечного потребления с целью их выпуска на рынок. В свою очередь, транзитные перевозки через Латвию в другие страны Европейского Союза ограничиваться не будут. Законопроект предусматривает, что запрет будет рассматриваться на те промышленные товары, которые до сих пор не были включены в санкции ЕС, тарифные или другие режимы торговых ограничений. В то же время в аннотации указано, что этой инициативой Латвия дополнит общую политику ЕС, стремясь ослабить экономические связи со странами-агрессорами и ограничить их доходы от экспорта. В качестве одной из первых групп, на которые может распространяться запрет, упоминаются книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда, обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2023 году составил 12,5 миллионов евро или 6,5% от соответствующего импорта и 0,5% от общего импорта Латвии. Цель регулирования – снизить риски для нацбезопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. Авторы законопроекта также характеризуют его как инструмент сигнальной политики, который подтверждает позицию Латвии и призывает общество отказаться от товаров из этих стран. В то же время в аннотации признается, что практическое влияние может быть ограниченным, поскольку товары российского и белорусского происхождения могут попадать в Латвию косвенно через другие страны-члены ЕС после их выпуска в свободное обращение на едином рынке. Предусматривается, что после введения регулирования Кабинет министров будет ежегодно оценивать влияние запрета на общественную безопасность и при необходимости принимать решение о его продлении. Законопроект планируется продвигать в срочном порядке, чтобы как можно скорее ограничить экономические отношения со странами-агрессорами. Из-за кризисной ситуации с мясным павильоном Рижского центрального рынка совет компании «Рига с нами» ушел в отставку. Исполнительный директор города Янис Ланге получил заявление от обоих членов совета об уходе с должностей с 30 июня. «Хочу поблагодарить совет за проделанную работу», — сказал исполнительный директор. Он принял решение с 1 июля назначить временными членами совета компании Иманса Паеглитиса и Роджерса Григали. Задачей нового совета будет оценка работы правления и обеспечение непрерывной деятельности компании. Согласно информации firmas.lv, Паеглитис входит в совет Ригас Уденс, Григали в совет Латвэнерго. На третье место члена совета «Рига с нами» проходит конкурс. В самоуправлении пояснили, что конкурс будет проведен также на два места членов совета, на которые были назначены временные представители. Ранее сообщалось, что после оценки технического состояния безопасности здания мясного павильона Рижского центрального рынка Государственное бюро контроля строительства приняло решение с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. В Алмерском крае в муниципальные детские сады будут принимать детей уже с возраста 1 года и 4 месяцев, сообщил специалист по связям с общественностью самоуправления Дзинтерс Мочс. На заседании Думы в Алмерском крае 26 июня депутаты утвердили изменения в обязательных правилах о порядке регистрации и приема детей в образовательные учреждения Алмерского краевого самоуправления, где реализуется программа дошкольного образования. Главное изменение предусматривает снижение минимального возраста для приема детей в дошкольные образовательные учреждения. Теперь муниципальные учреждения будут принимать детей уже с 1 года и 4 месяцев вместо 1,5 лет, как было установлено ранее. Как пояснил представитель самоуправления, необходимость таких изменений связана с общей тенденцией сокращения числа детей, что создает возможность принимать детей в детские сады раньше. Это позволит не только полноценно и эффективно использовать уже существующую инфраструктуру детских садов и сохранить кадровые ресурсы, но и окажет существенную практическую поддержку семьям. Поскольку выплата родительского пособия прекращается, когда ребенку исполняется 1 год и 4 месяца, для многих матерей важно своевременно вернуться к профессиональной деятельности, чтобы семья не столкнулась со снижением доходов. В соответствии с требованиями законодательства, проект правил также был вынесен на общественное обсуждение в период с 28 мая по 10 июня. Во время обсуждения жители выразили поддержку идеи снизить минимальный возраст для приема детей в дошкольные образовательные учреждения. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство Латвии планирует выделить 2 миллиона 200 тысяч евро на модернизацию здания Латвийской национальной библиотеки, известной как «Замок Света». Средства направят на подготовку библиотеки к председательству Латвии в Совете Европейского Союза в 2028 году. Именно в здании библиотеки планируется проводить неформальные встречи министров и другие мероприятия высокого уровня с участием представителей стран ЕС. Для этого здание должно соответствовать современным международным требованиям безопасности, киберзащиты и технического оснащения. Новый исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании Air Baltic Эрно Хильден в декабре прошлого года получил зарплату в размере 57 тысяч евро. Это примерно на 18% меньше, чем в среднем в месяц получал бывший руководитель авиакомпании Мартин Гаус, свидетельствуют расчеты агентства Лета, исходя из годовых деклараций. Председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов отметил, что для Хильдена не установлен испытательный срок и ему выплачивается фиксированная зарплата. зарплата. Он добавил, что эта зарплата соответствует деятельности авиакомпании, а также рискам, которые должен взять на себя руководитель. «Полиция делает свою работу и работает профессионально», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Премьер прокомментировал информацию от эксперта по кибербезопасности Элвиса Страсденша, что против него начат уголовный процесс по делу о кибератаке на Latvijas Valsts Meži. «Для меня самого это большой сюрприз. И на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не окей», отметил премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременных выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу. Все будет выяснено. А в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное киберинциденту. Ранее полиция сообщила, что констатировала случаи, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя Latvijas Valsts Meži и от имени государственных учреждений связывалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру Latvijas Valsts Meži. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом Big Bank. 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Big Bank Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Комитет по вопросам городской среды и мобильности Рижской думы поддержал продление пилотного проекта единого билета для общественного транспорта и поездов до конца 2026 года, а также расширение территории его действия. Окончательное решение депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Рижской думы. Если инициатива будет утверждена, единый билет будет действовать не только в нынешней зоне А, но и во всех 5 тарифных зонах поездов Виви – А, Б, С, Д и Е. Это позволит значительно большему числу пассажиров пользоваться единым билетом и упростит пересадки между поездами и общественным транспортом Риги. Как сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, изменения в пилотном проекте помогут реализовать задачи, предусмотренные планом развития столицы, направленные на укрепление сотрудничества между Ригой и прилегающими муниципалитетами в сфере мобильности, включая создание единой системы оплаты проезда. Кроме того, единый билет позволяет пассажирам существенно экономить на поездках, совмещая использование поездов и городского транспорта. Стоимость билета для зоны А останется без изменений и составит 2 евро. После расширения действия билета на остальные зоны, его цена будет варьироваться от 2,80 до 4 евро 30 центов в зависимости от расстояния. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах. И это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. С 1 июля проверки соблюдения требований по содержанию домашних животных будет проводить муниципальная полиция, а не продовольственно-ветеринарная служба, как было ранее. Это предусматривают принятые поправки к закону о защите животных. Специалистов службы будут привлекать только в тех случаях, когда есть обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными. Это означает, что о возможных нарушениях условий содержания домашних животных жителям теперь следует сообщать в муниципальную полицию, а не в продовольственно-ветеринарную службу. После 1 июля служба продолжит контролировать соблюдение требований к содержанию домашних животных на объектах ветеринарного надзора, например, в приютах и гостиницах для животных, специализированных торговых точках и других объектах. Кроме того, служба сохранит полномочия по рассмотрению административных дел, связанных с жестоким обращением с животными и причинением ими физического вреда другим животным. Как сообщалось, в 2025 году продовольственно-ветеринарная служба получила 1276 сообщений о возможных нарушениях требований к содержанию домашних животных. Обоснованными оказались 297 жалоб. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Полиция делает свою работу и работает профессионально, заявил во вторник утром премьер-министр Андрес Кулбергс в Твиттер. В видеообращении премьер прокомментировал события понедельника, в том числе написанные экспертом по кибербезопасности Элвисом Страздиншем в социальной сети X. «Вместо того, чтобы сказать мне спасибо, против меня начат уголовный процесс. Для меня самого это большой сюрприз, и на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не ок», прокомментировал премьер, одновременно призвав не забегать вперед и не делать преждевременных выводов. Премьер заявил, что полиция делает свою работу и работает профессионально. Все будет выяснено. А в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное кибератаке на АО «Государственные леса Латвии», извлеченным урокам, последствиям и решениям. В связи с кибератакой на гослеса Латвии, госполиция проверяет действия, не связанного с инцидентом лица, в рамках ранее начатого уголовного процесса, свидетельствует опубликованная полицией информация. В понедельник полиция сообщила, что констатировала случай, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя гослесов Латвии и от имени госучреждений без полномочий совершало действия, в том числе связывалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных. Госполиция подчеркивает, что эти действия не были согласованы ни с одним из учреждений, участвующих в расследовании инцидента. Также полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру АО «Государственные леса Латвии». Никто не задержан, подчеркнули в полиции. Позже в распространенном во вторник утром сообщении полиция также сообщила, что конкретному лицу присвоен процессуальный статус «лицо, в отношении которого начат уголовный процесс». Человек был приглашен в полицию для дачи объяснений, явился добровольно и сотрудничал со следователями. В ходе следствия был проведен обыск и изъято одно устройство. Это обычная практика при расследовании уголовного процесса, говорится в сообщении. Страздинш ранее публично заявлял, что связался с лицом или группировкой, взявшей на себя ответственность за атаку, и выяснил возможный размер выкупа. Из-за кризисной ситуации с мясным павильоном Рижского центрального рынка совет компании «Рига с нами» ушел в отставку. Исполнительный директор города Янис Ланге получил заявление от обоих членов совета об уходе с должностей с 30 июня. «Хочу поблагодарить совет за проделанную работу», – сказал исполнительный директор. Он принял решение с 1 июля назначить временными членами совета компании Иманса Паеглитиса и Роджерса Григали. Задачей нового совета будет оценка работы правления и обеспечение непрерывной деятельности компании. Согласно информации firmas.lv, Паеглитис входит в совет «Ригас Уденс», Григали в совет «Латвэнерго». На третье место члены совета «Рига с нами» проходит конкурс. В самоуправлении пояснили, что конкурс будет проведен также на два места членов совета, на которые были назначены временные представители. Ранее сообщалось, что после оценки технического состояния безопасности здания мясного павильона, Рижского центрального рынка, Государственное бюро контроля строительства приняло решение с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. Во всех официальных местах для купания в Риге температура воды достигла плюс 20 и более градусов, сообщили в рижской муниципальной полиции. Самая теплая вода в озере Бабелитес, где температура воды достигла плюс 25 градусов. В Даугаве у Луцавсала температура воды достигла плюс 23, на Кипсале плюс 22, в других местах вода чуть более прохладная. Государство выделит 2,5 миллиона евро для проекта в рамках программы Европейского союза по укреплению потенциала учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. Во вторник правительство разрешило Министерству обороны взять на себя дополнительные долгосрочные обязательства на 2026-2028 годы для реализации проекта. Общий вклад государства в проект составит 2 миллиона 590 тысяч евро, включая налог на добавленную стоимость. Реализовать проект планируется в течение 36 месяцев, а его общее финансирование составит 4 миллиона 340 тысяч евро. Проект укрепления потенциала CERT.LV как национального центра операций по безопасности реализует Институт математики и информатики Латвийского университета в рамках курса по программе Европейского союза «Цифровая Европа». В целом, реализация проекта будет способствовать более безопасному, стабильному и надежному цифровому пространству, чтобы люди могли безопасно работать, учиться, общаться, использовать онлайн-услуги с меньшим риском, стать жертвами киберинцидентов, подчеркивает Министерство обороны. Уголовный процесс по делу о двухлетнем мальчике, скончавшемся от переохлаждения, в феврале 2025 года прекращен, поскольку обвинявшаяся в его смерти мать умерла. Латгальский районный суд уведомил информационный центр МВД о том, что уголовное дело, возвращенное из суда апелляционной инстанции, не подлежит исполнению в связи со смертью обвиняемой. В прошлом году Латгальский районный суд приговорил мать мальчика к 2 годам, 9 месяцам и 28 дням лишения свободы. Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и жестокому обращению с несовершеннолетним. В пользу потерпевшего отца ребенка суд постановил взыскать женщине компенсацию в размере 2900 евро. Во вторник Кабинет министров выделил единовременное пособие в размере 15 тысяч евро семье из Риги, в которой незадолго до ЛИГО в клинической университетской больнице имени Страдиня родилась тройная. 3 мальчика. Пособие не облагается подоходным налогом с населения, его выплату обеспечивает Министерство благосостояния. В 2013 году единовременное социальное пособие получила 1 семья, в 2014 – 5 семей, в 2015 – 3 семьи, в 2016 и 2017 году по 2 семьи, в 2018 году 4 семьи, в 2019, 2020, 2021 году по 1 семье, а в 2023 – 3 семьи. В 2024 году это пособие не выплачивалось, а в 2025 году его получили 2 семьи. По приглашению президента Эстонии Алара Кариса, президент Латвии Эдгар Ринкевич с 1 по 3 июля посетит Эстонию с государственным визитом. Визит подтверждает добрые дружеские и союзнические отношения Эстонии и Латвии, а также тесное сотрудничество двух соседей в сферах безопасности, обороны, кибербезопасности, предпринимательства, транспортного сообщения и образования. В центре внимания на встречах в рамках визита будут развитие эстонско-латвийских отношений, европейская безопасность, укрепление потенциала сдерживания и обороны НАТО, решительная поддержка Украины, а также сотрудничество в области кибербезопасности и оборонной промышленности. Кроме того, в преддверии предстоящего саммита НАТО будут обсуждаться трансатлантические отношения и региональное сотрудничество между северными и балтийскими странами. Визит начнется в среду 1 июля в порту Рухну, где президент Карис будет приветствовать Ринкевича на официальной церемонии встречи, после чего состоится встреча глав государств и делегаций. Президенты Эстонии и Латвии совместно посадят дерево во дворе школы. После встречи президенты дадут совместную пресс-конференцию находящегося у здания спасательной команды Рухно, президенты Эстонии и Латвии ознакомятся с историей и общественной жизнью Рухно, а также примут участие в народном гулянии во дворе хутора Корси. Во второй день государственного визита президент Латвии встретится в Таллине со спикером Риги Когу Лаури Хуссаром и премьер-министром Кристианом Михалом. Ренкевича в ходе визита будут сопровождать министр иностранных дел Байба Бража, министр экономики Виктор Валынис и бизнес-делегация из почти 40 человек. Главы государств откроют в Национальной библиотеке латвийско-эстонский бизнес-форум, посвященный расширению стратегического сотрудничества, а также вручат премию «Ливония», которой традиционно удостаиваются по одной эстонской и одной латвийской компании, внесшей вклад в развитие экономики и предпринимательства соседней страны. Президент Латвии также посетит офис компании, представляющей образовательную инициативу и программу по созданию дронов. Также Ринкевич возложит венок к подножью монумента Победы в освободительной войне на площади Вабадуза. Президент Эстонии проведет в честь Ринкевича государственный ужин в Розовом саду Кадриорга. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Правительство Латвии планирует выделить 2 миллиона 200 тысяч евро на модернизацию здания Латвийской национальной библиотеки, известной как «Замок Света». Средства направят на подготовку библиотеки к председательству Латвии в Совете Европейского Союза в 2028 году. Именно в здании библиотеки планируется проводить неформальные встречи министров и другие мероприятия высокого уровня с участием представителей стран ЕС. Для этого здание должно соответствовать современным международным требованиям безопасности, киберзащиты и технического оснащения. Новый исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании Air Baltic Эрно Хильден в декабре прошлого года получил зарплату в размере 57 тысяч евро. Это примерно на 18% меньше, чем в среднем в месяц получал бывший руководитель авиакомпании Мартин Гаус, свидетельствуют расчеты агентства Лета, исходя из годовых деклараций. Председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов отметил, что для Хильдена не установлен испытательный срок и ему выплачивается фиксированная зарплата. Он добавил, что эта зарплата соответствует деятельности авиакомпании, а также рискам, которые должен взять на себя руководитель. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом Big Bank. 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем. Отметил главный экономист Big Bank Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданских лиц Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. Поправки сейчас находятся на этапе согласования. Как заявила после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража, правительство, вероятно, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт определенных промышленных товаров в Латвию как напрямую из России и Белоруссии, так и из третьих стран. В качестве одной из первых групп товаров, на которые может распространяться запрет, названы книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2025 году составил 12,5 миллионов евро. Цель регулирования – снизить риски для национальной безопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. Комитет по вопросам городской среды и мобильности Рижской думы поддержал продление пилотного проекта единого билета для общественного транспорта и поездов до конца 2026 года, а также расширение территории его действия. Окончательное решение депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Рижской думы. Если инициатива будет утверждена, единый билет будет действовать не только в нынешней зоне А, но и во всех 5 тарифных зонах поездов Виви – А, Б, С, Д и Е. Это позволит значительно большему числу пассажиров пользоваться единым билетом и упростит пересадки между поездами и общественным транспортом Риги. Как сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, изменения в пилотном проекте помогут реализовать задачи, предусмотренные планом развития столицы, направленные на укрепление сотрудничества между Ригой и прилегающими муниципалитетами в сфере мобильности, включая создание единой системы оплаты проезда. Кроме того, единый билет позволяет пассажирам существенно экономить на поездках, совмещая использование поездов и городского транспорта. Стоимость билета для зоны А останется без изменений и составит 2 евро. После расширения действия билета на остальные зоны, его цена будет варьироваться от 2,80 до 4 евро 30 центов в зависимости от расстояния. Каждый второй работающий в Латвии считает, что его зарплата является неоправданно низкой, свидетельствуют результаты обзора рынка труда, проведенного порталом CVLV. Недовольство уровнем оплаты труда в Латвии по-прежнему остается высоким, хотя эта ситуация немного улучшилась за последний год. Год назад 65% работников считали свою зарплату слишком низкой, а сейчас этот показатель снизился до 47%. На ситуацию влияет несколько факторов. Стоимость жизни в Латвии продолжает расти, и работники считают, что рост зарплат не успевает за инфляцией. Кроме того, регулярное изучение актуальных вакансий позволяет работникам лучше понимать, какое вознаграждение предлагается в других местах, и это усиливает ощущение, что их текущая зарплата отстает от среднего уровня рынка. Высокие ожидания относительно роста зарплат. Большинство работников рассчитывают на повышение зарплаты на 16-20%. Почти пятая часть хотела бы увеличения на 21-25%. Особенно стоит отметить, что 22% работающих ожидают роста зарплаты более чем на 26%, что говорит о том, что значительная часть работников чувствует себя существенно недооцененной, отмечает портал CVLV. С 1 июля проверки соблюдения требований по содержанию домашних животных будет проводить муниципальная полиция, а не продовольственно-ветеринарная служба, как было ранее. Это предусматривают принятые поправки к закону о защите животных. Специалистов службы будут привлекать только в тех случаях, когда есть обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными. Это означает, что о возможных нарушениях условий содержания домашних животных жителям теперь следует сообщать в муниципальную полицию, а не в продовольственно-ветеринарную службу. После 1 июля служба продолжит контролировать соблюдение требований к содержанию домашних животных на объектах ветеринарного надзора, например, в приютах и гостиницах для животных, специализированных торговых точках и других объектах. Кроме того, служба сохранит полномочия по рассмотрению административных дел, связанных с жестоким обращением с животными и причинением ими физического вреда другим животным. Как сообщалось, в 2025 году продовольственно-ветеринарная служба получила 1276 сообщений о возможных нарушениях требований к содержанию домашних животных. Обоснованными оказались 297 жалоб. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Медики службы неотложной медицинской помощи в эти жаркие дни оказали помощь людям разного возраста, и в связи с воздействием жары очень тяжелых или трагических ситуаций не было, сообщила представитель службы Инга Витала. У детей жалобы появлялись после длительного пребывания на улице, чаще в случаях, когда весь день или большая его часть проводилась на улице в играх или у водоемов на жаре и на солнце. Чаще всего дополнительно констатировалось недостаточное потребление жидкости. Аналогичные вызовы были зарегистрированы и в группе взрослых. В свою очередь, среди молодежи самой частой ошибкой было длительное пребывание на улице в жаркую погоду во время занятий спортом или другой физической активности, в результате чего происходил перегрев и требовалась медицинская помощь. В ряде ситуаций и взрослые длительное время выполняли физическую работу на улице в жару, после чего появлялись проблемы со здоровьем. Вызовы поступали к пожилым людям, у которых жалобы начинались во время пребывания в нагретых помещениях. Служба призывает в жаркую погоду чаще связываться с родственниками и соседями, которые живут одни, чтобы убедиться в их самочувствии. Служба указывает, что в большинстве случаев потребление жидкости было недостаточным. Иногда ее в течение дня не употребляли вовсе. Службе напоминает, что в жаркую погоду жидкость нужно употреблять регулярно в течение всего дня, не дожидаясь чувства жажды. Также в дневное время, когда солнце наиболее активно, рекомендуется находиться в проветриваемых помещениях или в тени и избегать тяжелой физической работы. В понедельник в Смилтоне видели медведя, подтвердила агентству «Лето» руководитель отдела коммуникации самоуправления Марита Музе. Муниципальная полиция Смилтонского края проинформирована, она обследовала территорию лесного кладбища и озера Клейзерс, где был замечен медведь. Если жители заметят медведя снова, им следует сообщить в муниципальную полицию по телефону 28-659-933. Самоуправление просит жителей всего края быть очень осторожными, поскольку медведь ранее был замечены в других местах, в том числе у озера Нейдрайс и в поселке Меру. Управление охраны природы рекомендует при встрече с медведем жителям сохранять спокойствие, оставаться в безопасности, ни в коем случае не приближаться, сообщить в ответственные учреждения и не создавать животному дополнительный стресс, например, провоцируя его, преследуя на машине, громко сигналя, пугая собаками, бегая за ним или преграждая ему путь. Меньший стресс увеличивает вероятность того, что дикое животное в ближайшее время само покинет населенный пункт. Медведь чаще всего попадает в город, когда бродит в поисках пищи, а не из-за агрессии или желания напасть на людей. Управление напоминает, что в ситуациях, когда медведь или другое крупное дикое животное оказалось в городской среде, в первую очередь необходимо связываться с местным самоуправлением и управлением охраны природы, позволив специалистам координировать ситуацию и быстрее выпроводить животное из города. Министерство иностранных дел разработало поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. В настоящее время поправки находятся в процессе согласования. Как сообщила после заседания партии правящей коалиции министр иностранных дел Байба Бража, правительство, скорее всего, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм – на внеочередном заседании 23 июля. Законопроект предусматривает запрет на импорт в Латвию определенных промышленных товаров как напрямую из России и Белоруссии, так и из других третьих стран, если эти товары происходят из упомянутых государств. При этом точный список запрещен.